0: В Екатеринбурге половина шестого.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет! Меня зовут Евгений Тони Мо. Слушайте мою музыку на радио Город FM на волне 107.6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области за 4 года вдвое выросли зарплатные ожидания молодежи. Об этом сообщили аналитики HeadHunter. Медианная ожидаемая зарплата молодых жителей Свердловской области без опыта работы выросла за 4 года с 32,5 тысяч рублей до 57 тысяч. Рост составил плюс 75%. При этом юноши традиционно запрашивают больше. Их ожидания увеличились с 38,5 тысяч до 69 тысяч 100 рублей. Девушки за тот же период подняли планку с 30 тысяч 100 рублей до 50 тысяч 300 рублей. Динамика зарплаты платных предложений в вакансиях за 4 года также демонстрирует рост, но менее значительный. Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях выросла с 36 200 рублей до 62 200 рублей. В сумме прирост составил 26 тысяч. Екатеринбургская теплосетевая компания в этом году запускает эксперимент для повышения качества горячей воды в домах горожан. Потребители переключат на круглогодичную циркуляцию ГВС после ремонта. Это означает, что летом в квартирах больше не нужно будет пропускать воду из-под крана до нужной температуры. Она сразу польется горячей. Но для этого жителям придется потерпеть отключение горячей воды во время опрессовок. Как рассказал исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков, эксперимент будет проведен в юго-западной части города. Централизованная система теплоснабжения Екатеринбурга поделена на 8 зон. В 6 из них опрессовки будут проводиться без отключения горячей воды, а в 2 зонах жителям придется потерпеть ограничения в течение 14 дней. Гидравлические испытания пройдут с 16 по 19 июня в микрорайонах Юго-Западный и Широкая речка, с 30 июня по 13 июля в микрорайонах Ботанический и Автовокзал. За этот период энергетики не только проверят трубы, но и проведут ремонт теплосетей и котельных. Как пояснил Шмельков, в этих 2 зонах отключения горячей воды не избежать, но зато после ремонта потребители подключат круглогодичной циркуляции, что это значит, подача воды будет организована по зимней схеме. Теплоноситель будет возвращаться на источник, в данном случае на Академическую ТЭЦ, для дополнительного нагрева. То есть температура горячей воды из-под крана будет выше 60 градусов, вне зависимости от объемов потребления. В рамках акции «Монетная неделя» с 6 по 18 апреля жители Свердловской области сдали 1 миллион 200 тысяч монет общим весом 4,7 тонны. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России. Сумма собранной мелочи составила 4 миллиона 200 тысяч рублей. По сравнению с предыдущей акцией, которая прошла осенью 2025-го, количество монет увеличилось на 3%, вес на 4%, а общая сумма на 5%. В целом по стране в течение весенней акции люди принесли на обмен около 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей. Самыми популярными оказались 10-рублевые монеты. Они составили более четверти от общего количества сданной мелочи. 1/5 пришлась на 10-копеечные монеты, а замыкает тройку лидеров 1 рубль. Интересно, что реже всего жители несли монеты номиналом 25 рублей, всего 204 штуки.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

0: свидетельство СМИ город ФМ-107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке «Семь ключей» в железнодорожном районе. Факт первый. Парк «Семь ключей» является особо охраняемой природной территорией. Зеленая зона парка составляет около 20 гектаров. Лес в основном сосновый и березовый, много кустарников. В парке живут белки, здесь много птиц. Факт второй. В течение учебного года в парке проходят уроки физкультуры для школьников и студентов. Парк очень любят местные жители. Рядом активно развивается микрорайон «Старая сортировка», поэтому посещаемость парка растет. Факт третий. На сегодняшний день в парке есть достаточно разветвленная прогулочная сеть. Установлены скамейки, есть воркаут-площадка. Но в своем текущем состоянии он не способен отвечать интересам жителей и нуждается в благоустройстве. В 2024 году администрация района провела опрос горожан о том, каким они хотят видеть парк «Семь ключей». Горожане прислали более сотни предложений. А сейчас мы напомним, что парк «Семь ключей» является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Власти из Свердловской области разработали новый туристический маршрут и уже отправили заявку на признание его национальным. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Департамента по развитию туризма региона Татьяна Белик. У нас стартует новый брендовый маршрут «Бажовское путешествие». Нами направлены документы в Минэкономразвитие РФ для получения этим маршрутом статуса национального, сказала Белик. По ее словам, маршрут объединит Екатеринбург, Сысерть, Полевской и Березовский. Первые заезды тургрупп по этому маршруту запланированы на июнь. Замглавы Екатеринбурга Александр Толкачев стал спикером пресс-тура по объектам программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сегодня у нас в лидерах бульвар культуры, Основинский парк и набережная реки Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского. За последние дни они стали лидерами. Это, конечно, большая работа волонтеров молодежного крыла администрации города и тех добровольцев, которые работают на предприятиях и в образовательных организациях. В юности я жил в пионерском поселке и в Основинском парке проходил мои легкоатлетические забеги, я свой выбор уже сделал и призываю горожан принять участие в голосовании ФКГС, сказал Толкачев. Напомню, выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно до 12 июня, сделав это на платформе обратной связи портала госуслуги или с помощью волонтеров ФКГС. Узнать их можно по жилетке и бейджу с символикой голосования. В Екатеринбурге начали ремонтировать памятник известному разведчику, герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Последние годы памятник, а также прилегающая к нему территория находились в плохом состоянии. Огромные трещины на гранитных плитах, поврежденные поверхности, исписанные граффити и парапеты. В ходе ремонтных работ специалисты заменят подпорные стены, ступени, облицовку памятника и площадки. Кроме того, рядом с монументом установят скейт-парк, поскольку на территории часто катаются подростки. Он появится перед Дворцом культуры Уралмашзавода на пересечении бульвара культуры и улицы Фестивальной. Все работы на Уралмаше должны закончиться к середине июля.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Бразис, я из Екатеринбурга. Слушайте мою песню на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Незаконное хранение либо нарушение хранения материалов, имеющих в своем составе радиоактивные вещества, грозит уголовным делом по статье 220 Уголовного кодекса России. Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Самая старая церковь Екатеринбурга, сохранившаяся до наших дней, это храм Вознесения Господня, расположенный на Вознесенской горке. Он был заложен в 1770 году как небольшая деревянная церковь, а затем перестроен в камне в стиле позднего барокко. Более ранние храмы не сохранились до наших дней. Например, первый городской Екатерининский собор. Он был заложен в 1723 году и впоследствии разрушен.

0: Екатеринбурге 7 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. За первый квартал этого года Свердловскую область посетили более 520 тысяч туристов, а количество размещений в гостиницах выросло на 18%. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Татьяна Белик. Эксперты прогнозируют, что летом туристов будет в два раза больше. Уже в эти выходные в Екатеринбурге начинается фестивальный сезон. В июне в городе состоятся два крупных фестиваля – это «Ночь музыки» и «Движение». Кроме того, туристы едут на музыкальный марафон Фонд Свердловской филармонии «Безумные дни». В июле в уральской столице традиционно проходит международная выставка «Иннопром». Кроме того, в Свердловской области этим летом пройдет несколько крупных спортивных событий. Забег «Тагил Ультра Трейл», горный марафон на Конжаке и восхождение на гору Кумба из Североуральска. В сентябре в Екатеринбурге состоится международный фестиваль молодежи, на который съедутся 10 тысяч молодых людей. Белик отметила, что Екатеринбург входит в топ самых востребованных направлений по России для иностранных туристов. В прошлом году город посетили более 81 тысячи иностранцев. Среди стран, из которых приезжают туристы, лидируют Казахстан, Беларусь, Китай и в меньшей степени другие страны СНГ, а также Турция. В Гордуму Екатеринбурга направлен проект решения, по которому изменится дата присвоения звания «Почетный гражданин города». Документ опубликован на портале Екатеринбург.РФ. В проекте предлагается присваивать почетное звание до исторической даты основания города 18 ноября. Сейчас почетное звание присваивается выдающимся жителям Екатеринбурга накануне празднования Дня города, которое проходит в августе. Гордума уже сместила дату празднования. На прошедшем пленарном заседании депутаты решили, что теперь отмечать день рождения Екатеринбурга горожане и гости будут в первую субботу августа, а не в третью, как было раньше. Традиционная акция «Веломай», которая пользуется популярностью у горожан, пройдет в Екатеринбурге 30 мая. В прошлом году в ней приняли участие 12 тысяч любителей велосипедов. В этом году прогулка стартует от ЦПКИО имени Маяковского. Начать маршрут можно с 7 утра до полудня. Организаторы предлагают 4 маршрута на выбор. 20 километров легкое путешествие, 50 километров средний маршрут, 75 километров золотая дистанция, 100 километров супермаршрут. Организаторы отмечают, что все маршруты будут размечены и проверены, не сбиться с маршрута помогут электронные треки. На старте и контрольных пунктах мероприятия предусмотрены меры по обеспечению безопасности участников. Здесь будет проводиться обработка против клещей. Дополнительно на месте мероприятия велосипедисты смогут воспользоваться услугой подкачки колес. А по маршруту следования будут находиться дежурные врачи и расположены пункты велосипедного ремонта. Это обеспечит комфорт и безопасность всех участников.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков, температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Доброе утро, миленькие наши хорошенькие. 7:07. Это прекрасное, чудесное состояние недели, когда на календаре пятница.
2: Да, она, что ли, наконец-то? Ура!
1: Дождались, получается.
2: Ну, супер вообще, так круто сегодня будет весь день в больнице провести. Ждал. Ну, так, кстати, пока прохладно, если что, имейте в виду, люди плащи надевают, я один как дурачок в футболке побежал и подмерз немного.
1: Ну, плюс 12 сейчас показывает наш термометр студийный, но это в центре. На краях может быть, конечно, и даже холоднее.
2: Да, ну, вот Юлия Курочкина, Денис Савин, да, мы все здесь, вы тоже давайте подключайтесь к нашему общению, ну и партнер нашего утреннего шоу ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна? Компания «Нега» дарит комфорт. Только до конца мая ортопедический матрас – подарок от «Неги» при покупке кровати. Мягкость, поддержка и здоровый сон в каждом комплекте. Ждем вас в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник», а также на сайте negagroup.ru. Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас 305-2000. Эффективность продукта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Рекомендуется консультация специалиста при наличии хронических заболеваний или особых потребностей.
1: Ну что ж, город ФМ, мы стартовали. Добро пожаловать. Пишите, рассказывайте, делитесь. Все отправляйте в наш мессенджер. А у нас для вас мюзик.
0: Мы как кофе, только бодрее. Утро большого города на 107.6.

0: Бог тебя хранит.
1: Утро большого города.
2: Утро большого города, 22 мая на календаре. О, у меня сегодня у подружки день рождения, кстати.
3: Поздравлять
2: ее можно? Это опять тратиться, Дэн, придется.
3: Но ты же уже знаешь, что ей купить. Как ей пыль в глаза бросить. Типа, вот, держи, коктейль.
2: Сергей Федорович признается, что надел шорты, ё-моё.
3: Ну да, да.
2: Тоже, видимо, подмерзает. Чувствует себя, да?
3: Ну вы там дома, вы дома носите или уже выходили в шортах на улицу? Тут же на улице надо же продержаться. Меня сегодня все поздравляют, потому что сегодня день Шерлока Холмса.
2: А ты кто? Как, кто, где? Ну-ка, Мариарти, скажи.
3: Ну, неофициальный праздник, там, приуроченный ко дню рождения Артура Конана Дойла. Создатель персонажа Шерлока Холмса. И мне всегда начинают скидывать это с Робертом Дауни-младшим, это вот фильм «Шерлок Холмс».
2: Скучали, скучали по мне? Вот, я вот такую помню.
3: Да.
2: Ну. А, нет, подожди. Есть с Робертом Дауни-младшим.
3: Да.
2: Есть
3: с Кэмбербэтчем.
2: Да. Кто он? Доминик? Доминик,
3: вроде
2: это Джокер.
3: Да.
2: А этот Камбербэтч.
3: Бенедикт.
2: Есть... Бенедикт, точно.
3: Как салат.
2: Как яйцо.
3: Или как яйцо, да.
2: А еще, конечно, есть наш лучший, мне кажется, Шерлок Холмс, мистер Ливанов.
3: Да, ну он лучший вообще, один из лучших.
2: Но ведь даже эти всякие европейцы и англичане, они же тоже посмотрели нашего Ливанова.
3: Кстати...
2: Они ведь тоже ему дали какой-то респект, да?
3: Да. А ты читала книгу?
2: Да, да. У меня причем такие приятные воспоминания. У меня, знаешь, я была Масюся, и мне отец читал. Папа читал, да, «Приключения Шерлока Холмса».
3: Я, короче, долгое время думал, почему Шерлок Холмс, вот Ливанов, он такой прикольный, такой классный.
2: Ага.
3: И почему мне нравится тот случай, когда мне фильм вот наш советский нравится больше, чем книга. Мне книга, знаешь, ну он какой-то там прям, ну супер нереалистичный. Вот он прям, ну супер идеальный Шерлок. Ты же, ну вот помнишь же, как там.
2: Ага.
3: А Ватсон в книге, он такой, ну вот как функция. Вот он просто над ним там, ну вот он как есть. Помощник какой-то и есть. Я долго думал, почему мне фильм так нравится. А потом почитал заметки режиссера. Они хотели делать изначально не экранизацию, ну, вот прям прямую, а хотели снять комедию. Вот прям комедию хотели снять. Поэтому Ливанов очень много прикалывается, поэтому много очень разговоров с Ватсоном, поэтому Ватсон такой живой, выпуклый какой-то. И из того, что они хотели сделать комедию, получилось, что Шерлок вместе с Ватсоном ожили. Они как будто, знаешь, стали настоящие, они начали там ошибаться, помнишь, да, там шутки какие-то рассказывают постоянно, какие-то истории.
2: Он, кстати, всегда его подкалывает, как будто
3: да,
2: бы он всегда
3: да.
2: Сам не смеется, ну, наш Шерлок, я имею в виду, а вот в других, ага, какие-то комментарии, шутки кидают.
3: Причем я когда путешествовал вот в одной басурманской стране, я очень удивлялся, почему там тоже нашу версию любят Шерлока Холмса. Оказывается, вот именно из-за этого.
2: Ну,
3: просто решили
2: прикольно
3: сделать комедию и тем самым оживили персонажей, сделали их нереальными, а наоборот реальными.
2: Но,
3: прикольно.
2: Круто, круто. Но это получается повод, да, сегодня вечером пересмотреть Шерлока
3: да.
2: Холмса.
3: Или читать его наконец-то.
2: Ну, например, тут вот еще есть заметка от Сергея Федоровича. А вы заметили, что в Шерлоке с Камбербэтчем и в нашем Шерлоке с Ливановым есть два общих момента.
3: Ага.
2: Они украли это у нас. Соломин сыграл Ватсона со своей женой и Фриман сыграл Ватсона со своей женой.
3: А, вы имеете в виду, что они... Я не думаю, что пацаны были рады, честно говоря.
2: С женами работать?
3: Я думаю, что это все как-то вот просто органично должно получаться. Там же пробы все равно проходят.
2: Ну,
3: сначала на жену,
2: ну,
3: а потом
2: уже по-актерски.
3: Потом по-актерски, но в
2: целом,
3: ребят, да.
2: Делитесь, рассказывайте, что вы смотрите, какие планы строите на вечер. Мы обязательно все почитаем. Может быть, подскажете кому-то.
1: Реклама на 107.6.
4: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
1: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: утро большого города.
1: Ну, я быстро еще скажу, что сегодня, помимо дня Шерлока Холмса, неофициального, сегодня день еще бассейной индустрии. Сегодня нужно обязательно сходить в бассейн.
2: Какое интересное, красивое сочетание. Бассейная индустрия.
1: Ага.
2: У меня на бассейную только одна реакция. Рассеянный с улицы бассейной. Как будто бы. Но это на самом деле, я считаю, что мой праздник. Я хожу в басик,
1: да.
2: Я готовлюсь к заплыву во Владивостоке, мы тренируемся.
1: Это
2: уже
1: все не
2: всячески.
1: Шутка, она не бредит, это реально так, ребят. Она действительно готовится.
2: И мне, кстати, я вот ни разу в своей жизни не пробовала поплавать в открытом бассейне. Вот знаете, которые показывают в Москве, у нас такой есть.
1: В Сочи есть.
2: Олимпийские, вот они, да, такие.
1: У Жемчужины есть объекты. Такой, да.
2: И ты, это не про горячий бассейн, не горячие источники, а бассейн, который на открытый, вот под открытым небом. Да, он, видимо, с некоторым подогревом все-таки. Ага. Но вот можно... У меня прям мечта.
1: Вот ты там больше проплывешь.
2: Ну, там...
1: Воздух же свежий, воздуха много, дышишь лучше.
2: А, да?
1: Да.
2: Я прям загадываю себе, что когда-нибудь в Москву, например, полечу в командировку, и вот попасть в такой бассейн попробую.
1: Бассейн, кстати, я там где-то читал статью, он вошел в топ-10 видимых пейзажей, скажем так, из-за которых у людей появляется улыбка.
2: Если мы видим бассейн...
1: Пока ты не проплыл, потому что после того, как ты проплыл, улыбки точно не будет.
2: Подожди, но здесь ведь отношение же не обязательно спортивное. Подожди, я представила, что я где-то в Турции, на Бали, или в жарком Екатеринбурге сегодня будет 24. И я, представляешь, иду так по городу Екатеринбурга, ну где-нибудь на Малышево, и там, где-то вдалеке, вдруг в дымке открывается бассейн.
1: Да.
2: Где-то вот.
1: Вот.
2: И это же не обязательно там плыть, грести руками, ручищами своими.
1: И уже оплачено, причем.
2: Да, а ты вот, значит, заходишь, у тебя какой-то шезлонг, какой-то коктейль, и ты буквально вот так вот плюхаешься, и с улицы Малышева смотришь на всех чуть-чуть свысока.
1: Ну вот эта вот водичка, вот она, как ее назвать?
2: Хлористая?
1: Да, ну вот эта вот нереалистично прозрачная вот такая.
2: А, когда она такая еще с голубинкой такой.
1: Даже если ты не хочешь купаться, даже если... Мне один товарищ рассказывал, что он живет на участке, по соседству у него вот, значит, соседи построили такой бассейн, вот из фильмов американских, молодежных комедий, вот такой вот бассейн. Это очень сложно его содержать, как я понял, у нас на Урале, потому что чаще всего погода не очень, или листья всякие, вот эти вот насекомые туда сыпятся. Но он говорит, он не мой, это бассейн, но все равно я представляю каждый раз, что мой. Я, говорит, сажусь на место, оно мне на таком, говорит, пригорке, я как будто спасатель, и вот смотрю на этот бассейн. Ну, вообще вот интересно, если у кого-то есть вот такой бассейн, вы как с ним вообще?
2: Дачный такой.
1: Ну да, потому что вот эти круглые, которые наши все ставят в саду, и у меня такой в саду стоит, ну, не знаю, как-то он не вызывает таких позитивных у меня эмоций. Ты просто там остужаешься в жару. Ну, как консерва такая, знаешь, килька такая, больк.
2: Я вчера была на тренировке, сегодня обязательно тоже схожу, и, получается, передам пламенный приветик. Поздравлю бассейн и всех его сотрудников. В бассейнах бесит только одно, Дэн, это шапочки.
1: Да?
2: Вот, какой бы ты красивый ни был, какой бы ты ни был вот статный, большой, я не знаю, ты такая миледи-дама, а вот надеваешь шапочку, ну и все.
1: Не знаю, мы лысеющие. С шапочками вообще на «ты». У меня еще такая фирменная, там, с классными приколами. С «Симпсонами» у меня. «Симпсонами» я что-то выбирал. Там же много можно сейчас орнаментов всяких выбрать. Ну ладно, мы всех поздравляем. У кого есть бассейн, можете нам что-нибудь написать, фотографию отправить. Вообще, как к бассейну относитесь. Но это сегодня не главная тема. Про главную тему сразу после небольшой паузы.

0: Утро большого города.
1: Ой, какая благодатная тема у нас сегодня, такая пятничная, такая позитивная, такая хорошенькая, связанная, кстати, с бассейном у меня.
2: Смотри, тут Макс пишет, в детстве, когда я был совсем маленьким, в нашем бассейне был открытый урок, и родители пришли, и один умник решил запустить торпеду в маленьком бассейне, из-за которой все сразу с криком повылетали наружу.
1: Ну, знаем такие истории.
2: Вот я уверена, что этот умник был пацан.
1: Да, я надеюсь. Ну, я
2: вот девчонок таких ни разу не встречала.
1: Не хочу фантазировать, фу, не буду. Да, слушайте, вообще мы хотели вас поспрашивать, тема такая, говорю, скользкая, неаккуратная, но тем не менее мы попробуем позитив какой-то найти в этом всем. Слушайте, у нас, ну, кого мы будем обманывать? К 40 годам, ну, к 50, там, тело не идеальным становится, да, и появляются различные шрамы, отметины, да, от нашей, ну, вне...
2: Опыт жизни.
1: Приключенческой, давайте, деятельности такой, да, не всегда от нас зависящей. И мы вот сегодня с Юлей хотели вас спросить, расскажите о своем каком-нибудь шраме, какую-нибудь историю, как вы его получили, а может быть, есть шрам, которым вы гордитесь, может быть, есть шрам, который вас действительно украсил, да, отвлек от чего-то не очень приглядного, ну, в общем, о шрамах.
2: Смотри, у нас ведь у всех нас есть общая метка.
1: Да.
2: И эта общая метка как раз шрам. То есть у нас вот, например, есть мировая супермодель уровня топ-люкс хай-левел, это Ирина Шейк. Она наша, соотечественница.
1: Иринушка наша, Челябинская.
2: И ее отличает от всех моделей мира, знаешь что? Один шрам. И этот шрам, который мы все получаем в детстве, вот здесь вот в руке, нам ставят прививку. И так меня всегда радует, когда, значит, ты смотришь, вот она, Ирина Шейк, идет, львица, королева, но ты точно понимаешь, что она наша, с советским прошлым, потому что у нее вот здесь вот на руке вот это самое пятнышко от... прививка от чего это, я не помню.
1: От всего.
2: В общем, от всего, да.
1: Там вообще от всего прививка. Там, по-моему, даже она от денег, от богатства ставится. Не, и действительно так кто-то шутил из селебрити наших, по-моему, что бессмысленно обманывать молодых девчонок, которые тебе младше там, на 20-30 лет, сколько тебе лет, потому что ты, говорит, до первого снятия футболки, потом они видят эту отметину и все понимают сразу.
2: Что ты оттуда будешь.
1: Да, потому что вот я смотрю моих детей, у них тоже эта прививка стоит, но она как будто не так.
2: Уже аккуратнее.
1: Аккуратная какая-то. Угу. Вот у сына вообще практически не видно, у него ручки щуплые такие пока еще, но не вижу. Но это наш действительно общий шрам, советский такой. У кого? Все посмотрели сейчас на плечо, там на светофоре, что у нее осталось, там глянь, у меня шрам там есть. А где он, кстати, на какой руке-то?
2: У меня на правой, а у тебя?
1: У меня... У меня на правой.
2: У всех, нас же вроде всех одинаково. Чпоньк.
1: Есть, кстати, прикинь, есть шрам, о котором мечтал весь мой двор. Вообще весь мой двор после выхода фильма «Матрица». Помнишь, когда Нео просыпается в капсуле, у него из затылка вытаскивают эту...
2: Вот этот шланг.
1: Шланг, я так же называю. Я говорил провода раньше. Шланг. И все почему-то хотели эту круглую штуку. Кто-то там даже имитировал банками. Знаешь, банками, когда баночкой ставишь теплой на холодное тело. У тебя такая штука появлялась. Но, слава богу, никто не додумался, не сделал. Вот, у меня есть история. Давайте я первый начну, расскажу. Максимально сглажу все углы, если это возможно. Значит, мы в детстве играли с девчонками, почему-то с девчонками мы играли, мальчишками, в войнушку.
2: Так.
1: Помните, была такая вот
2: Какие-то бедолки, какие-то казаки-разбойники, да. Что-то еще. Ага.
1: Вот, и мы почему-то так делились странно. Девчонки были немцами, но они не хотели с нами играть. Они были...
2: А ты их усы видела?
1: Да, они как бы, они на самом деле играли дочки и матери под балконом, но мы представляли, что они в окопе и немцы. Вот. Да. Вот. А мы, значит, русские солдатики такие. Вот. Брали палки, там прятались, значит, за углом, вот, и расстреливались, да. И тут вот мы однажды так представили, что идет расстрел от них, они что-то там разозлились, распсиховались, начали нас куклами кидать. Вот. И мой друг кричит, как там, вспышка там, что-то слева там, падаем, и мы, короче, прыгаем в кусты, мой друг аккуратно на траву приземляется, а я попадаю на ящик деревянный.
2: Ой.
1: А из ящика деревянного...
2: Конечно же, гвоздь.
1: Да, как там в сказке это про Гвидона. 33
2: богатыря.
1: Повторяю, что там все похожи друг на друга. Ну, короче, 33 гвоздя, значит, я на них прям на! И у меня с тех пор на пятке такие 6 таких отметин. Они уже практически не видны, но все равно можно разглядеть. Мне как будто... Ну, я всем рассказываю, что это лев. в Африке.
2: Я сражался один против 15 львов.
1: Ну, короче, правдоподобный расстрел получился моей правой ноги. Шрам есть, и пару лет даже гордился, когда его видно было.
2: Я вам расскажу про свой шрам, которым горжусь. Он у меня на брови, но это правда, счастье великое было, в общем, спортивное. Поэтому через пару минут пока делитесь своими любимыми шрамами.
3: В Екатеринбурге 7 часов 30 минут.
0: На 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. За первые 4 месяца этого года на телефон доверия, работающий на базе Свердловской областной клинической психиатрической больницы, поступило более 3800 звонков от взрослых и свыше 1000 звонков от детей. Как сообщает Департамент информполитики региона, специалисты службы телефон доверия приняли 598 звонков от постоянных абонентов, которым требуется длительное сопровождение. В 143 обращениях звонившие высказывали суицидальные намерения и мысли. Дети чаще всего звонили по поводу сложных отношений с родителями и других трудностей, с которыми они сталкиваются в процессе взросления. Как рассказала руководитель отделения Дина Илюшкина, от участников специальной военной операции и членов их семей с начала года поступило 82 обращения. Чаще всего речь шла о состоянии тревоги, проблемах со сном, трудностях в адаптации к мирной жизни, в отношениях с близкими. Напомню, номера телефона, по которым можно позвонить, когда нужна психологическая помощь, 8 800 300 ровно 1100 для взрослых, 8 800 300 ровно 80 83-83 для детей и родителей. Для жителей Свердловской области звонок бесплатный. В Екатеринбурге подходит к концу вторая очередь благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ. Общественное пространство в юго-западном районе должны благоустроить в этом году. Работы могут закончить ко дню города. Об этом рассказал начальник участка строительства Александр Авхадеев. Осталось сделать благоустройство 3 детских площадок, тихих зон отдыха и выход к водной части. По сути, видеонаблюдение с оповещением и освещением мы сделали в прошлом году, отметил подрядчик. Напомню, парк стал лидером голосования в рамках федерального проекта формирования комфорта комфортной городской среды по итогам 2024 года. За его благоустройство проголосовали более 100 тысяч горожан. Благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ началось весной 2025-го. Изначально планировались два этапа строительства, но впоследствии их число выросло до 3. Первая стадия завершилась осенью прошлого года. В Екатеринбурге 30 мая пройдет зеленый марафон. Ради забега в центре города перекроют несколько улиц. Как сообщает портал Екатеринбург РФ, с 22.00 29 мая до 15 часов 30 мая движение будет ограничено на дорогах вокруг киноконцертного театра «Космос», по улице Горького от Клары Цеткин до Дзержинского, под Дзержинского от Горького до Царской. Также с 30 мая с 5 утра до 15 часов перекроют Царскую от Николая Никонова до Толмачева, Толмачева от Царской до проспекта Ленина, 8 марта от Ленина до Ельцина, Ельцина от 8 марта до Челюскинцев. Также в районе проведения марафона будет ограничено движение и парковка электросамокатов.
0: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов.
5: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.
6: Move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. I like

0: Утро большого города.
1: Утро большого города. 7:38. Дэн Савин, Юля Курочкина. Сегодня мы говорим об участках соединительной ткани, которые образуются на месте повреждения кожи. Угадайте, о чем говорим? Правильно, о шрамах и рубцах. Ну, а тех, которыми вы гордитесь, может быть, есть какие-то приключенческие истории, связанные с этими отметинами жизни. Но все же мы знаем присказку, что шрамы украшают мужчину.
2: Вот я, кстати, про это хотел сказать. Ну, не был ни разу в моей... Вот у меня много шрамов на теле, но не было ни разу, чтобы какая-то женщина,
1: сказала,
2: знаешь, такая... Вау! Даже когда я пытался, знаешь, как-то выезжать на это, вот, смотри, какой у меня шрам. Она такая... Ну,
1: да, такое себе.
2: Такое себе, на самом деле. То есть я... Просто когда смотришь в кино на эти шрамы, там, конечно, как будто его там зверь какой-то цепанул, знаешь, как будто какая-то... Какой-то дракон прошелся по лицу. А у меня что, просто родинку вырезали? Понимаешь? Ну вот в таком мире мы живем. Просто об стул ударился там в школе головой. У всех же на голове у пацанов, наверное, шрамы-то есть. Глупые причем. Но рассказываешь, как будто в драке где-то там на Патриса Лумумба где-то защищал на стрелке своего кореша, а сам на самом деле об парту ударился.
1: Слушай, ну по факту, это же как... Вот, то есть, ты вот разглядывая человека, ты читаешь некоторую карту его жизни. Вот он, смотри, был безбашенный, да? Вот он, я не знаю, как-то чуть не лишился жизни где-нибудь в горах, в высоте, и думаешь, вау, ничего себе, ну вот это вот сила духа у парнишки. Я нахожусь в той уже жизненной части, когда у меня шрамы от пластических операций.
2: Что?
1: Ну, по факту. Но я хочу рассказать про шрам, которым очень горжусь. Хоть и девочка, хоть он у меня и на лице, но тем не менее я никогда не искала повода его, скажем, как-то закрыть, заделать. Знаешь, вот есть же процедура, которая позволяет шрам как-то нивелировать. Как она? Ну, в общем...
2: Богатая жизнь?
1: Богатая жизнь, да. Шлифует. А я, наоборот, ну, как бы, ну, есть-есть. Да, он уже там мелковатый, не так бросается в глаза, но вот в юности прям сильно. У меня...
2: Ты на брови сказала, не вижу.
1: Ну, не видишь? Ну, ты вот в очечах.
2: Да я просто сам не вижу.
1: Потому что...
2: Я не вижу.
1: Значит, история какая? Ага. Давным-давно, в далеких 90-х, ну, такая середина...
2: Давным-давно.
1: Да, спасибо, да. И музыка еще какая-нибудь должна идти из «Звездных войнов». Да, короче, была такая у нас передача у нас в стране. Значит, на одном из федеральных каналов, по-моему, тогда этот канал назывался как-то ТВ-6, что ли. Вот, ну, было такое? Или это только у нас?
2: Было. АСВ потом стал ТВ-6.
1: Вот. И была подростковая, детская, вот такая приключенческая, значит, движуха. Называлась она «Стар-старт».
2: Очень знакомая.
1: Спортивная, то есть собирается команда школы или какого-то города, и вот устраивают забеги, значит, там то этап на роликах, то этап в мешках, то этап...
2: С родителями там, по-моему, надо было, да?
1: Ну, там были варианты, но, значит, они катались по всей стране, телевизионная команда, и производили съемки. Собственно, такая съемка была вот у нас, например, в Сургуте. И мы, конечно... школой своей поехали. Я тоже была участницей этой команды. И мы так бились, как львы просто, за победу над командой из Сургута. В Сургут, Пытьях, вот Нефтеюганск. Ну, мы, значит, представляли свой город.
2: Город на город.
1: Да, а я такая азартная, но я и до сих пор, то есть, если эта вот волна в меня попала, я остановиться не могу. И я, значит, вот в этом вот, в азарте, в этом пылу, мы на роликах, я скорее, то есть, я кричу этому своему напарнику, мол, давай, я сейчас у тебя возьму эстафету. И склейка такая, оп, знаешь.
2: Чик.
1: Я уже очухиваюсь на кушетке у врача.
2: Ничего себе, вырубило тебя даже, да?
1: Да, уже все, вот эта вот кровь бежит. А я, когда пришла в сознание, я первым же делом, что типа, что, команда, надо возвращаться. Ну, в общем, что случилось? Мы были на роликах, и вот эти вот, значит, соревнования, ну, этап, надо было передать друг другу эстафету. Ну, ролики, вот, в общем, и он где-то не смог затормозить удачно, а я еще с этим, со своим, да, азартом тоже включилась, я буквально лицом вперлась ему вот в эти самые ролики, и он роликом заехал мне в бровь.
2: Ух ты.
1: Да, рассечение, конечно. Да.
2: А там из брови хлещет обычно еще так.
1: Естественно. И пока вы, значит, вот это вот все там ожидание скорой, что-то еще. Но я в этот момент рыдала, потому не от того, что у меня, вот, значит, вот что-то сейчас будет на лице, останется какой-то шрам. Я рыдала от того, что для меня спортивная карьера в телевизионной передаче закончилась. Да, потому что, ну вот, естественно, игру пришлось остановить, там запись, съемки, вот это вот все. Но вот до сих пор вспоминаю с удовольствием. Потом,
2: у тебя,
1: конечно,
2: такой, значит, спортивно-боевой шрам.
1: Боевой шрам,
2: рассказы,
1: да,
2: есть,
1: да.
2: Видишь, да.
1: Я потом вот эти вот, ну, у меня нитки вот так вот торчали какое-то время. Но я, если честно, сильно... Синяк, конечно, был. Uh-huh. Сильно гордилась.
2: Ну, у тебя прикольная история, чем мне. Я долгое время стеснялся рассказывать, что мы играли с девочками в нацистов и в немцев.
1: И девочки вас победили.
2: Да, и девочки нас победили. Я просто сиганул в ящик в траве, конечно, это прикольно. У меня на руках много шрамов. Вот про них бывало, что раньше спрашивали меня друзья. Но все очень банально, просто не нужно котов дразнить, и все.
1: А, вот,
2: потому что от царапины от котов глубокие, если вы, ну вот кто-то, посмотрите на руки, кто там рос с кошками. Раньше же ты как бы, ну вот их додразниваешь так, это сейчас там своего кота лелеешь, любишь, он даже не понимает, что ты там, почему рукой к нему лезешь в лицо, в морду. Вот, и у меня вот шрамы вот есть такие глубокие, прям порезы.
1: Я, кстати, читала о том...
2: Вот они. И маленькие, мелкие.
1: От зубов,
2: от котят,
1: да,
2: уже.
1: Я читала, что они... Коты, вот так бывает, ты вот гладишь, а в какой-то момент раз, и так нападает
2: на любую,
1: на твою
2: можно
1: руку.
2: Кошку довести.
1: Да, что, оказывается, это связано с тем, что они супер-гиперчувствительные вот с этой вот шкуркой со своей, и что у них от удовольствия до раздражения,
2: ну,
1: буквально микросекунды могут пройти, и они вот таким вот образом, ага, защищаются.
2: Как в целом и у нас у всех. Я вот смотрю статистику мировую, она, правда, за 23-й год, ну, более свежий.
1: Ну, недавно.
2: Более свежий нет, сразу после пандемии ее делали, опрашивали людей про шрамы. Оказывается, 85% людей получают свои самые глубокие шрамы до 21 года. После 21 года, почему интересно такой возраст? 20... это, наверное, 4-й курс, да, и в 5-м ты уже, когда диплома занимаешься, уже шрамов нет.
1: Некоторая стабилизация происходит у тебя, видишь. А пока ты вот молод, юн, свеж, ты пробуешь, ты экспериментируешь.
2: Мне,
1: тебе,
2: кстати,
1: все интересно.
2: У меня, кстати, из-за Шуфутинского есть шрам.
1: Что?
2: Но он душевный. У меня дело в том, что отец очень любил, ну, у него была кассета вот эта, помните, которую перематывать карандашом было, ага, вот, для магнитофона. И там было вот несколько его песен, и у него там одна песня, не 3 сентября, которая сейчас завирусилась, а, по-моему...
1: Так, а Марджаджа какая-нибудь?
2: Да, Марджаджа,
1: Марджаджа, где же ты, где?
2: И у меня душевная травма, короче, душевный шрам есть, да. Давайте тоже, почему мы это с Юлькой только рассказываем, да, мы сейчас, видите, показывать тогда начнем. Еще кто-то... Расскажите хотя бы, в какой возраст вы получили свой главный шрам, и вообще есть, может, у нас есть люди уникальные, у которых вообще нету шрамов.
1: А вот этот шрам на любимой оперванная рана в моей душе.
2: Впереди выходные, и чтобы у вас шрамов не было, вы там не бегали по кустам и в ящики не прыгали, и роликом вам никто не заехал, мы вам расскажем немного о том, куда сходить и чем заняться в эти выходные. Ну а пока музыка, а дальше афиша.
0: Реклама на 107.6. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Организаторы, помимо чемпионата среди лучших шефов России, обещают более 50 активностей. 15-й по счету фестиваль порадует вас гастрономическими и творческими мастер-классами, кулинарной викториной, разнообразными кухнями, рецептами и, конечно же, великолепно приготовленным мясом. На площадке барбекю также можно попасть в шатер Центра развития туризма Свердловской области, где вам расскажут о самых классных гастротурах России. Приходите всей семьей, будет интересно и вкусно. Вход свободный, 0+.
1: 23 мая в 10 раз пройдет известный полумарафон под названием «Забег». Фишка полумарафона в том, что он объединяет всю нашу необъятную страну. В один день, в одну минуту, во всех городах одновременно стартуют более 150 тысяч участников. Вас ждут 4 дистанции для всех уровней подготовки. 1 километр, 5 километров, 10 километров и серьезные 21 километр. Стартовый пакет и медаль для каждого участника. Крутая трасса, яркая фан-зона, интересные активности для детей и взрослых прилагаются. Если не хочется бежать, можно прийти и поддержать наших спортсменов. 23 мая, суббота, 9 утра. Общественный центр кампуса УРФУ, улица Универсиады 7. Вход свободный. 6+.
0: Еще на этих выходных состоится Мега Урбан Фест 2026. Уже в 6-й раз в одном месте соберутся все представители уличной культуры Урала. И это последний шанс застать его в привычном виде. В следующем году программа станет абсолютно новой. Вас ждут зрелищный дрифт, эффектное мотошоу, баскетбол 3x3, включая матч команд на колясках. Соревнования по скейтбордингу, BMX, кик-скутерингу и роллер-скейтингу. Плюс танцевальные батлы, настоящий тату-бар, маркет с крутыми аксессуарами и фуд-корт. Хедлайнеры – легендарная челябинская группа «Триагрутрика» и московский диджей-музыкант «Кейсоул». Зажигаем 23 мая в субботу в 10:00 по улице Металлургов, 87. Вход свободный, по регистрации 18+.
1: Также в эти выходные вы можете попасть на открытие летнего двора музея андеграунда и летней веранды бара «Вечно молодой», на которой пройдет музыкальный фестиваль «Groove Street Dance Battle». Кто не в курсе, «Groove Street» — это уральское популярное музыкальное движение, где соединяются различные направления битмейкерской музыки от классического ритм-н-блюз до современных интерпретаций фанка, соула и джаза. В центре внимания этим вечером окажутся танцевальные команды, которые продемонстрируют мастерство брейк-дэнса. Когда вы последний раз видели крутой брейк? В перерывах между батлами уральские диггеры дадут винила золотой эры хип-хопа. Такого мероприятия в Екатеринбурге потом еще вы долго не увидите. Стартуем в субботу в 18:00. Музей андеграунда. Улица Добролюбова, 4. Вход по регистрации 18+.
0: Если не нравится современный танец и хочется чего-то народного, то знайте, 24 мая в Уральском центре народного искусства состоится всероссийский конкурс хореографического искусства «Небеса-2026». Мероприятие соберет талантливых танцоров и хореографов, представляющих различные направления классической хореографии и ее современных вариаций. К участию приглашаются как профессиональные, так и любительские коллективы. Компетентное жюри, состоящее из заслуженных деятелей искусства, определит лучших в каждом направлении. ДК «Лаврова», карта и расписание по тегу «Небеса-2026», 12+.
1: Для любителей наших братьев меньших пройдет фестиваль «Дорога домой» в парке Маяковского. На этом фестивале подготовили насыщенную программу. На сцене выступят канистерапевты, танцоры и, конечно, собаки. Детей и взрослых ждут различные мастер-классы, активности с участием собак и благомаркет. Главными гостями фестиваля, как всегда, станут подопечные фонда «Зоозащита». Около 60 животных, кошек и собак будут знакомиться с гостями фестиваля, чтобы найти себе новый дом. А еще вас будут ждать различные активности выходного дня от разных фитнес-клубов, зоомагазинов и автошкол. Ну а главное — это то, что на этом фестивале вы сможете найти себе своего братика меньшего, либо кошку, либо собаку. Ждем всех и каждого на фестивале «Дорога домой» в субботу 23 мая с 12:00 до 16:00 в парке Маяковского. Вход свободный, 0+.
2: Планируйте культурные выходные вместе с Город ФМ. Let me tell you.

0: Утро большого города.
1: 7:56. Сегодня болтаем про шрамы, ваши приключенческие шрамы, шрамы, которыми вы гордитесь. Да, может быть, что-то было чревато, опасно, да, может, предупредить о чем-то хотите человечество. Вот Елена нам даже фотку присылает, например.
2: Ну вот этого я не ожидал. Так, все, иду смотреть фотографии, что там.
1: Доброе утро, пишет Елена. Несколько лет назад сын качался на стуле, что-то пошло не так. Упал, ударился об шкаф, а шкаф с металлическими клепками. Итог, перевязка, шапочка, а шапочка Гиппократа. Кстати, очень такой хорошенький пацан в этой самой шапочке Гиппократа. А круглый шрам на макушке вот остался навсегда. А, добавляет Елена, думала, что нас с мужем лишат родительских прав.
2: Слушайте, я об этом думать стал сразу, как появился ребенок в семье. Сразу же, автоматически. Поэтому это нормально, Елена. Все хорошо закончилось, и слава богу. Будет отметинка небольшая за
1: на память. Доброе утро, пишет Татьяна. Мой шрам с 10 лет. От велика.
2: Ой.
1: Села на багажник и начала ехать, а велик уехал из-под меня, и багажник поцарапал ногу. Просто глубокая царапина, крови не было, а ей больше 30 лет. Ну вот тоже, да, и каждый раз вот глядишь на эту коленку и вспоминаешь. У меня вот тоже на коленке есть такие от роликов. Я помню, как мы катались, ну, то есть я училась кататься на роликах, и, естественно, это все было на корячках в основном, и пара шрамов на коленках до сих пор.
2: Но есть ощущение, что девушки все-таки, ну, более аккуратно в этой жизни. И
1: как будто бы, если мы будем
2: с тобой по шрамам, ну, вот, соревноваться,
1: мериться
2: как будто я все равно, ну, вот, выиграю очень сильно у тебя. Ну, то есть, ну, реально есть такое, согласитесь, да. И вот обрати внимание, что мужики там едут, скорее всего, слушают нас за рулем, такие, да что я там про шрам свой буду рассказывать, там, скорее всего, бежал, глупо упал, просто на гвоздь там где-нибудь наступил в реке, да и все. А вот девчонки, вот интересно, как шрам получают. То есть мы-то, понятно, пацаны, по кустам бегаем, в реки в эти заходим. Вот, я просто говорю, я смотрю, как взрослеет моя дочь и сын, потому что моя дочь, и я думаю, что в ней, вот, она творение всех женщин на планете. Она не делает опасных телодвижений. Никуда не залазит, она посылает туда брата. То есть, если у вас есть сестра, а вы мужского пола, то есть я гарантирую...
1: Что, скорее всего, вы проходили все это за нее.
2: 90% что у вас будут шрамы. Вдруг нас там пацаны сейчас слушают. Сегодня, кстати, короткий день в школах, первых, вторых классах. У них только чаепитие сегодня. Помнишь чаепитие вообще? Что это такое? У кого-то был шрам из-за чаепития?
1: Рулет и хворост.
2: Да, и я реально задавался вопросом, откуда, ну, из-за чего у девушек может быть шрам? И вот есть интересная статистика. Оказывается, у мужчин и женщин разные вот этот топ-5. Сначала про мужчин, потому что тут все очень банально и просто. Тут только интересная рубрика «Бани». То есть на пятом месте, то есть мужчины отвечали, из-за чего у вас шрамы. На пятом месте, ну, дача здесь еще, и баня отдельно вынесена. То есть я такой думаю, а как можно в бане... Я даже фантазировать не хочу, что камень голыми руками взял.
1: Или во время стройки, или когда ты разводишь какой-то в костер огонь.
2: Ну, вот, пожалуйста. Интересно. Да, на четвертом месте различные ожоги. У меня мужчины отвечают. На третьем месте спортивные состязания.
1: Травмы,
2: На втором месте отвечали мужчины вот так. По глупости или во дворе слэш драки. Ну, то есть, ну, тут в одну категорию их сложили. Ну, а на первом месте, догадайтесь, что у мужчин?
1: Драка только на втором месте.
2: На втором месте драки.
1: На первом? Ну, не знаю, ну, по подъем на гараж и прыгать с гаража.
2: Нет хирургического вмешательства.
1: А, то есть все-таки операции,
2: да,
1: какие-то.
2: Да, просто операции. То есть тут ничем не отличается. А вот у девочек топ-5, он меня, честно говоря, очень сильно удивил.
1: Ну, давай сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем новости, а потом вернемся и продолжим подсчитывать статистику. Мне, конечно, нравится, как мы с тобой радостно, с азартом.
2: Про шрамы. Ну что, пятница-развратница.
0: В Екатеринбурге 8 часов утра.
3: На 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловской области за 4 года вдвое выросли зарплатные ожидания молодежи. Об этом сообщили аналитики HeadHunter. Медианная ожидаемая зарплата молодых жителей Свердловской области без опыта работы выросла за 4 года с 32,5 тысяч рублей до 57 тысяч. Рост составил плюс 75%. При этом юноши традиционно запрашивают больше. Их ожидания увеличились с 38,5 тысяч до 69 тысяч 100 рублей. Девушки за тот же период подняли планку с 30 тысяч 100 рублей до 50 тысяч 300 рублей. Динамика зарплатных предложений в вакансиях за 4 года также демонстрирует рост, но менее значительный. Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях выросла с 36 тысяч 200 рублей до 62 тысяч 200 рублей. В сумме прирост составил 26 тысяч. Екатеринбургская теплосетевая компания в этом году запускает эксперимент для повышения качества горячей воды в домах горожан. Потребители переключат на круглогодичную циркуляцию ГВС после ремонта. Это означает, что летом в квартирах больше не нужно будет пропускать воду из-под крана до нужной температуры. Она сразу польется горячей. Но для этого жителям придется потерпеть отключение горячей воды во время опрессовок. Как рассказал исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков, эксперимент будет проведен в юго-западной части города. Централизованная система теплоснабжения Екатеринбурга поделена на 8 зон. В 6 из них опрессовки будут проводиться без отключения горячей воды, а в двух зонах жителям придется потерпеть ограничения в течение 14 дней. Гидравлические испытания пройдут с 16 по 19 июня в микрорайонах Юго-Западный и Широкая речка, с 30 июня по 13 июля в микрорайонах Ботанический и Автовокзал. За этот период энергетики не только проверят трубы, но и проведут ремонт теплосетей и котельных. Как пояснил Шмельков, в этих двух зонах отключения горячей воды не избежать, но зато после ремонта потребители подключат круглогодичной циркуляции. Что это значит, подача воды будет организована по зимней схеме. Теплоноситель будет возвращаться на источник, в данном случае на Академическую ТЭЦ, для дополнительного нагрева. То есть температура горячей воды из-под крана будет выше 60 градусов, вне зависимости от объемов потребления. В рамках акции «Монетная неделя» с 6 по 18 апреля жители Свердловской области сдали 1 200 000 монет общим весом 4,7 тонны. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России. Сумма собранной мелочи составила 4 200 000 рублей. По сравнению с предыдущей акцией, которая прошла осенью 2025-го, количество монет увеличилось на 3%, вес на 4%, а общая сумма на 5%. В целом по стране в течение весенней акции люди принесли на обмен около 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей. Самыми популярными оказались 10-рублевые монеты. Они составили более четверти от общего количества сданной мелочи. 1/5 пришлась на 10-копеечные монеты, а замыкает тройку лидеров 1 рубль. Интересно, что реже всего жители несли монеты номиналом 25 рублей, всего 204 штуки.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов.
5: Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Негагрупп». Устали от плохого сна? Компания «Нега» дарит комфорт. Только до конца мая ортопедический матрас – подарок от «Неги» при покупке кровати. Мягкость, поддержка и здоровый сон в каждом комплекте. Ждем вас в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник», а также на сайте negagrupp.ru. Подберем идеальный вариант для вас. Звонить прямо сейчас. 305-2000, 305-2000. Эффективность продукта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Рекомендуется консультация специалиста при наличии хронических заболеваний или особых потребностей.
2: А мы продолжаем. Это пятничное, прекрасное, чуть прохладное утро.
1: Там про погоду как раз тебя спрашиваю.
2: А, да? Спрашивают? Ну, у нас плюс 9, ребят, имейте в виду. У нас с Дэном тут...
1: У нас какие-то датчики, знаете, такие.
2: Возле студии. Как у вас? Ничего гарантировать не можем.
1: Ну, прохладно, прохладно. Не 27 пока еще. Ждем.
2: Мы сегодня говорим о шрамах, о ваших каких-то памятных шрамах, о тех, которыми вы гордитесь. Может быть, какое-то приключение было интересное, да?
1: Я, кстати, понял, почему... Ну, вот немного вот сообщений сегодня. Я думаю, что со временем же они как-то зарастают, ты привыкаешь. Я вот сегодня
2: и забываешь.
1: Тоже, я вот сейчас только в процессе разговора вспоминаю, где у меня реально вот шрамы долгое время. Оказывается, некоторые уже особо-то не видно. Есть же там всякие стереотипы, например, что... вот я тут почитал, что шрам, например, не может там вот... зарасти сам.
2: Ага.
1: Нужно как-то манипуляции еще делать.
2: Ну, подожди,
1: делать,
2: но они все равно.
1: Ну, разные. Не,
2: они,
1: не
2: да,
1: разные
2: они
1: есть.
2: Белеют как-то со временем. Ну, то есть немножко становятся невидимыми.
1: Да.
2: Чуть-чуть. Вот Вадим, например, вспоминает, говорит, а на пацана в школе как проверялись?
1: О, там, кстати, было, что тебе оставляли шрам. Я, слава богу, не стал в эту дурость играть. Да. Но там школы делились на два лагеря. Одни проверяли зажигалкой,
2: а другие прям...
1: А другие сухой лед. Нет, сухой лед.
2: Что? А где вы брали сухой лед?
1: В киосках, где продавали эскимо.
2: Действительно?
1: Да,
2: реально?
1: Да, да, да. Но, то есть, получается, из замороженного многих мужчин, которые выросли на вторчике, в местах, где, значит, тусовался Борис Рыжий, у которого, кстати, тоже такой шрам был от сухого льда.
2: А, как раз сюда?
1: Ну, я думаю, что и по этой же причине. То есть, смотри, ты берешь кусочек сухого льда, кладешь его вот так вот на верхнюю часть руки, на самую больную часть.
2: Подскажешь нашим молодежи какой-нибудь.
1: Сейчас не дают, во-первых, это очень дорогая штука, сухой лед. А во-вторых, вы еще попробуйте, найдите киоск. Киоск, попробуйте, найдите. Ну, и вот стоишь вот так вот, да, и у некоторых прожигает. А там же какой второй стереотип? Люди думают, что шрамы это только, знаете, от каких-то сильных, глубоких порезов. Нет. Вот, пожалуйста, от кота могут шрамы остаться. От маленького пореза, там огурец нашинкован, это нарезали, и тоже можно вот порезать так, что шрам останется.
2: Вот Татьяна именно об этом и пишет. Говорит, еще люблю руки, ладошки. Резать ножами и терками все руки в шрамах. Это вот, кстати, терки тоже болезненное для меня воспоминание.
1: Угу.
2: Травма навсегда.
1: Вот.
2: Я до сих пор, если взаимодействую с теркой, у меня аж движения замедляются, потому что страшно шоркнуть как раз пальцы. Не очень приятная процедура.
1: Да, кстати, про мифы тебе заодно рассказываю. Третий миф. Есть такой, я слышал не раз, что шрамы лучше заживают, если ты будешь много времени на солнце находиться. Ну, был
2: то есть
1: такой
2: он,
1: стереотип.
2: Он загорает.
1: Ну да, да, он якобы меняет пигмент, на самом деле это заблуждение, вообще шрам на самом деле также, ну, страдает, значит, краснеет, или фиолетовый цвет там приобретает, но никуда он не денется от солнца, на самом деле. Да, тут там больше за питанием следить.
2: Надежда пишет, доброе, прям моя тема, как раз про шрам до 21 года. Будучи студенткой, открывала сгущенку в общаге и воткнула в предплечье открывашку.
1: О, как!
2: Видимо, очень хотелось кушать, то есть она открывала сгущенку, ну, кистями своими, а воткнула, получается, в предплечье. Это же как у нее сорвалась рука, представляешь? Да, ну шрам-то красивый, надеюсь. Или вот, или загорел уже со временем, уже исчез. Дайте нам какие-то подробности.
1: Алексей пишет, у меня очень глупый шрам. У меня долгое время не было шрамов, примерно до 30 лет. А потом у меня родился сын. Уже история обстоятельств. Значит, мы поехали на природу, на шашлыки, и я по глупости сын дал, значит, один шампур, а тот решил сыграть со мной в мушкетеров. И как тык мне в бедро. Вот теперь у меня украшение. Ну, всем, конечно, рассказываю, что это в драке.
2: Олег тоже делится своим шрамом. Говорит, после операции на открытом сердце был шрам до пуза, но Лева Миколь даже намека на шрам не оставил.
1: Ничего вот, пожалуйста, себе. Это мазь какая-то?
2: Ну, судя по названию.
1: Или имя женщины. Что это такое? Или это сериал? Что это за слова такие интересные?
2: Вадим тут вот еще старается. Говорит, ха, вспомнил, сейчас. Значит, ну и пишет длинную нам историю. На сборах было дело, на Белоярке. Играли в футбол по-необычному.
1: Так, необычный футбол, это мы одобряем.
2: Только пацаны, мне кажется, могут, да, такую выбрать комбинацию. Итак, по два человека обвязались поясами и так вдвоем бегали. И что же могло случиться? Мяч улетает в аут. Ну и мы побежали мимо штанги. Один с одной стороны, я с другой. Ну и, видимо, да, естественно, попадали. Получили шрамы. Красивые? Вать, покажите нам, похвалитесь. Анастасия тоже делится своим жизненным опытом. У меня на пальце шрам от сушеной рыбки.
1: Это как? Случайно укусили руку?
2: А, то есть вот такая вкуснятина была, что, получается, прикусила. Интересно. Ну вот, кстати, да, вот я удивлена. Я думала, что только пацаны будут про шрамы писать и как-то делиться. А девчонки, смотри,
1: только Елена, я об этом сказал,
2: Татьяна,
1: да,
2: Татьяна, Надежда, Настя, да, все вот, пожалуйста, делятся своими историями.
1: Слушайте, ну я про мужчин вам рассказал топ-5 причин, по которым они шрамы там получают. Вот я говорю, что больше всего тут смешит, что есть на 5-м месте пункт бани. Я до сих пор не понимаю, как в бане можно получить шрам. Ну вот, и у девчонок то есть топ-5, но он прям кардинально отличается. Только первые места сходятся с мужчинами. А там тоже на первом месте хирургические различные манипуляции. Ну, вы знаете,
2: что. Мы уже возрастные люди.
1: Чего там девчонки делают? Кстати, интересно, можно получить шрам, если ты ботокс неправильно закачал?
2: Ну, не хотелось бы, конечно.
1: Просто интересно. Так, смотрите, на 5-м месте. Ну что, угадаешь?
2: Девчонки на 5-м месте. От чего получаешь шрам?
1: Да, вот причина, по которой. Топ-5 причин, по которым появляется шрам.
2: У девчонки.
1: Да, на 5-м месте.
2: Ну, я, видишь, ролики велик. Нет?
1: Ну, рядом. Спортивные мероприятия различные.
2: Да. Ага.
1: Тут велики, ролики, значит, скейтбординг. И почему-то у них еще прыжки в воду здесь указаны.
2: О, ну тоже, знаешь, там бывает. Об воду ударится, как об асфальт можно.
1: На Патрушихе кто занимался, там постоянно шрамы из-за этого получаешь. Да, на 4-м месте животные.
2: О, всякие кошки,
1: собаки. Вот у мужчин нет этого, хотя вот медведи вот эти, значит, драки с лосями, это где все? А у девочек есть. Ну, я думаю, это котики, скорее всего, да,
2: потому
1: собаки.
2: Потому что мы этих лосей как-то на себя выманиваем.
1: Наверное,
2: получается.
1: Да. Кстати, интересно, да, вот разница, обалдеть, на 4-м месте. А на 3-м месте ожоги.
2: Так.
1: Тоже. Ну, тут как будто бы все с этим встречаются, судя по всему, суп горячий на всех.
2: За горячий, да, чайник.
1: Просто у мужчин
2: схватились.
1: Ожоги на 4-м месте, у женщин почаще это случается. Вот. Ну и 2-е место, угадайте, что между медицинскими различными там хирургическими манипуляциями и ожогами.
2: Ну, бывший. Оставляет шрамы на душе.
1: Да. Ну, давай угадайте, ребят, только не гуглите. Давайте, у нас пока сейчас небольшая пауза. Как вы думаете, на 2-м месте по популярности какая причина получения шрамов у женщин?
0: Реклама на 107.6. Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
3: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
4: Но у меня тоже работа.
3: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
5: Дело. Я тоже пошел.
4: А ты куда?
5: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
6: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
4: Как вкусно!
3: А взрослым к вам можно?
7: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Доброе утро еще раз, ребят. Мы сегодня решили обсудить ваши шрамы. Какая-то гордость, какие-то приключения, какие-то странные события, связанные с этим. Мне вот нравится...
2: Пятница, в конце концов. Тоже может стать причиной шрама.
1: Некоторые планы на вечер, да, нужно построить. Вот Надежда, например, рассказывает, подралась с подругой.
2: Не, они угадывать, наверное, да, пытаются.
1: А, да, точно, мы угадываем.
2: Они угадывают,
1: на втором месте, да, что стоит у женщин.
2: Между медицинскими и ожогами на втором месте. Но я скажу, готовка еды. Прикиньте, готовка еды, девушки оказываются... Ну, это в России чаще всего получают шрамы при готовке еды. Я думаю, это порезы именно, вот, знаешь,
1: вот этими штуками. Ну, наверняка. Ну, какие-то, подожди, ну, кипяток, бурлящий какой-нибудь борщ,
2: я даже вот, даже себе не представляешь. Действительно, ведь до изобретения всех этих посудомоечных машин, до изобретения горячей воды, холодной воды, это же надо было ходить, все делать, резать, варить. Господи, через что нужно проходить-то?
1: Интересно, смотри, мы тоже ведь свою статистику можем внутреннюю с тобой собрать. Парни, какие истории сегодня рассказывали, они все про какое-то вот действие бежали, падали, кричали. А девчонки, правда, констатируют вот взаимодействие, например, да, с животными, вот о чем ты говорил. Вот, например, сушеная рыба. Анастасия нам дает детали. Говорит, я ее чистила, отрывала плавник верхний, ну и поцарапала сама себя как-то. Вот, кстати, поцарапать себя как-то я вот тоже с ногтями хожу, с длинными. У меня бывает, что я нет-нет, куда-нибудь по щеке рубану, бывает, себя этими стилетами.
2: Но я всегда смеялся, когда вот кино смотришь, и там какая-то история про любовника, да, и что в некоторых стареньких фильмах, особенно итальянские, помните итальянские комедии, там еще какой-то мужик кудрявый все время везде в этих комедиях играл. Луи де Фюнес был без волос, и второй был какой-то кудрявый, но он француз был, а этот был итальянец. Может, кто-то что-нибудь вспомнит. И там всегда шутили, что ты можешь определить, что муж был с любовницей по расцарапанной спине. А меня один раз жена случайно поцарапала, ну, просто вот ногтями, вот этим свежим вот этим маникюром, за который я оплачиваю.
1: Выбесила ее.
2: И я что-то такой думаю, ну, это совсем не прикольно, вообще не прикольно. Так там же шрамы останутся.
1: А ты потом будешь рассказывать.
2: Получается, дрался
1: с тигром.
2: Да, киношный вымысел получается.
1: Ну и про ножи Татьяна пишет. Как только ножи поточат, обязательно режемся. Тупые ножи плохо, острые опасно. Я, кстати, тоже вот нет-нет, да, натыкаюсь на такой нож.
2: Один из самых глупых шрамов, который я получил в своей жизни, он, конечно, маленький, небольшой, но остался у меня на ноге. Это во время того, когда я записывал свою рэп-песню.
1: Причем,
2: не, серьезно,
1: Почему ты молчал об этом?
2: Я записывал свою рэп-песню.
1: Так.
2: Вот. В момент, ну, то есть я один был дома, записывал на какой-то дешевый, купил себе микрофон дешевый, только-только появились, модем только перешел на вот какие-то провода, нам кинули, значит, в квартиру, и я услышал, как мама вставила ключ в дверь, а я, так как не мог записать у себя в комнате, я записывал, получается, вытаскивал в коридор, потому что там был...
1: Звук,
2: мне,
1: наверное,
2: казалось,
1: чище.
2: Что там круче звук, а на самом деле там был хуже звук, да, и когда она сунула вот ключ в дверь, я резко встал со стула и передней ногой, получается, воткнулся в торчащий маленький шурупик моего стола, который я выдвинул в коридор. То есть просто испугался, что она сейчас увидит, что я тут рэпом занимаюсь. Один из самых глупых шрамов вообще, который я получал. И я вот до сих пор на него смотрю, и когда мы тут про рэп шутим, я всегда его наглажу. Знаешь, так. Или когда
1: моя рэп-карьера вот здесь вся закончилась.
2: У нас, кстати, АК-47 будет выступать здесь. Говорят, что соберет полный МТС-холл. Ты слушаешь АК-47?
1: Ну, парочку треков, да.
2: Оля Лукина?
1: Смогу, но не только.
2: Мы тут удивились, кстати, с ребятами. Ну, вот, я там пришел на ЧГК. Ага. Что, где, когда, клуб. И спросил их, типа, они слушают, вообще знают хоть одну песню АК-47. Они, конечно, начали говорить, что ничего они там не знают. Вообще это все бред, ребячество. И я врубил там пару песен. И люди, интеллектуально высокие люди, значит, знают, оказывается, тоже АК-47. То есть, по сути, он, знаешь, такой, как будто артист, какой-то, знаешь, свой в доску,
1: но
2: чувак.
1: Ну, наш, наш. Да.
2: Я просто про то, что вдруг у кого-то тоже шрама на душе от его творчества, чтобы поддержать. Но при этом Ака 47, ну, вот как будто его знают, уважают, как будто он такой вот, не знаю, у него такая подача прикольная.
1: Ну, мне вот сейчас быстренько загуглила, чтобы не ошибиться. Да, он говорит, уважаю тех, кто помнит, как я в ЕКБ стелил. Вот, например, я эту строчку, да, прям...
2: Вот, да. Что-то вот как-то вот вообще.
1: Ребят, ну, Витю Ака не обещаем в эфире. У нас много другой классной музыки. Давайте послушаем.

0: утро большого города.
1: И завязывать уже с шрамами.
2: Кровожадное утро получилось у нас.
1: Нет,
2: сегодня.
1: Просто мы дождались эти шутки про шрамы, поэтому давайте.
2: Ну, несколько еще историй. Вот Надежда делится. Еще одна смешная история. Мне нравится, что мы со смехом относимся к шрамам. Но смешная история. Муж периодически просыпается с царапинами на лице. Как оказалось, кольцом во сне. Ну, видимо, Надежда его задевает. Или он, может быть, сам, да, себя. То нос, то щеки. Пожалуйста.
1: Я сейчас вам расскажу прикол. Леха, если ты слышишь, извини меня, что я это рассказываю. Короче, у меня есть товарищ, кореш, он наш радиослушатель. В общем, у него удивительный шрам есть. Короче, у него на ягодице такой хороший, такой мощный шрам.
2: Так.
1: И вот это тот случай, когда его спрашивают девушки, что это за крутой такой,
2: ага.
1: Такой, знаешь,
2: впечатляет этот
1: да,
2: шрам.
1: И он там какую-то историю там, знаешь, что типа там где-то был в горах, там что там на сноуборде ехал. Ну, такой придумал себе историю, там девушки только слушают вообще. А я-то, мы-то знаем с пацанами, как он этот шрам получил. Короче, он после одного очень бурного, ну, мы отмечали денюху, решил принять ванну. Ага. Я, говорит, ванну хочу. Не хочу с вами в баню, я в ванну хочу полежать, разогреться. Вот, и пошел в ванну. Да, и слышим крик через минут 10. Забегаем в ванну. Короче, он решил, ну, то есть он лег в ванну, а кран в ногах. Поняла?
2: Так,
1: кран в ногах.
2: Так.
1: Ничего страшного, ты лицо только делаешь, там смешно сейчас будет тебе.
2: Я в ожидании.
1: Ничего страшного. И знаете, такое вот, когда тебе лень руками поправить воду.
2: Ты пальцем ноги вот так вот тянешься.
1: Пальцем ноги начинаешь тянуться. Вот, он попытался своими толстенькими ножками, значит, прокрутить, но у него не получалось. В итоге что он сделал? Он, ну, как бы приподнялся и, знаете, как это, как на бобслее внутри ванны решил попы проехать по дну, но там пробка была с металлической такой штукой, ну, за которую дергать
2: шпулька
1: надо. Без цепочки,
2: такая,
1: шпулька
2: да,
1: осталась,
2: да,
1: как от ключей, знаете. И вот эта штука себе. Пол ягодицы. На! Да, и как заорал. Ну, смешно. А мы, когда он каждый раз рассказывает историю девушкам, что это где-то было, знаешь, там, вьетнамские флешбеки там, знаешь, там. Да, он там спасал человека. Мы каждый раз смеемся вообще, гогочим. Но он прикольный шрам у него как-то получился, знаешь.
2: Сформировался.
1: Он сформировался вот именно, когда тебе хочется спросить. Вот как-то вот он...
2: Что случилось?
1: Красочно. Вот у меня шрамы все, они, знаете, не красочные. Просто какие-то полоски, какие-то бледные, непонятные. А у него такой красивый, крутой шрам. Вот, пожалуйста, лайфхак вам. Если, мужики, хотите шрам на ягодице, просто...
2: Ну, то есть, получается, какая-то барышня может ему все-таки спеть, да? Вот этот, этот шрам на любимой попе, нарваная рана в моей душе. Так, ну что, давайте заканчивать уже с кровожадной темой.
1: Забавно, что ты говоришь момент, когда нам Сергей написал, может, какая тема, может, что расскажу? Да, и сейчас спрашивает...
2: Вовремя, Сереж!
1: Сергей сейчас спрашивает, почему местами поменялись. Ну, это, знаете, Сергей, когда вот хочется, чтобы в квартире стало все по-другому, ты мебель переставляешь.
2: Фэн-шуй, фэн-шуй.
1: Да, мы вот переставили
2: сегодня местами. И вообще мы, да, хотим, чтобы вы были внимательны. Проверяем вас. Смотрите вы нас или нет.
1: Давайте блок новостей, послушаем, что там в мире происходит, а дальше у нас рубрика «Гости».
0: В Екатеринбурге 8 часов 30 минут.
3: На 107,6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Власти из Свердловской области разработали новый туристический маршрут и уже отправили заявку на признание его национальным. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Департамента по развитию туризма региона Татьяна Белик. У нас стартует новый брендовый маршрут «Бажовское путешествие». Нами направлены документы в Минэкономразвитие РФ для получения этим маршрутом статуса национального, сказала Белик. По ее словам, маршрут объединит Екатеринбург, Сысерть, Полевской и Березовский. Первые заезды тургрупп по этому маршруту запланированы на июнь. Замглавы Екатеринбурга Александр Толкачев стал спикером пресс-тура по объектам программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сегодня у нас в лидерах бульвар культуры, Основинский парк и набережная реки Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского. За последние дни они стали лидерами. Это, конечно, большая работа волонтеров молодежного крыла администрации города и тех добровольцев, которые работают на предприятиях и в образовательных организациях. В юности я жил в пионерском поселке и в Основинском парке проходили
5: проходили мои легкоатлетические забеги, я свой выбор уже сделал и призываю горожан принять участие в голосовании ФКГС, сказал Толкачев. Напомню, выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно до 12 июня, сделав это на платформе обратной связи портала Госуслуги или с помощью волонтеров ФКГС. Узнать их можно по жилетке и бейджу с символикой голосования. В Екатеринбурге начали ремонтировать памятник известному разведчику, герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Последние годы памятник, а также прилегающая к нему территория, находились в плохом состоянии. Огромные трещины на гранитных плитах, поврежденные поверхности, исписанные граффити и парапеты. В ходе ремонтных работ специалисты заменят подпорные стены, ступени, облицовку памятника и площадки. Кроме того, рядом с монументом установят скейт-парк, поскольку на территории часто катаются подростки. Он появится перед Дворцом культуры Уралмашзавода на пересечении бульвара культуры и улицы Фестивальной. Все работы на Уралмаше должны закончиться к середине июля.
3: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков, температура воздуха в районе плюс 25 градусов.
6: Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: наши гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: Утренние гости, по традиции, всегда в нашей студии появляются полезные, классные, интересные люди. Сегодняшний день, какое счастье, не исключение. В студии уже появилась Елена Александровна Балашова, генеральный директор ООО «Нега Групп». Елена Александровна, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Это нормально, что генеральный директор так рано проснулся?
3: Нормально.
4: Все, уточняю просто.
3: Самое подходящее время.
2: Может, кстати, поэтому и генеральный директор, потому что пораньше встать, побольше поделать, поработать, да, все.
3: Конечно,
2: все.
3: Да.
2: Вся ведь ответственность лежит, все же ведь дело надо нести. Это мы с тобой, понимаешь, бездельники. И поспать можем, и прогулять, и все остальное. Ребят, мы сегодня хотим говорить про ортопедические матрасы, про ортопедические подушки, вообще про сон здоровый. С чем связан он у вас? Вы, например, на каком матрасе спите, знаете, нет? Мы тут как-то, я помню, обсуждали, встречались с Еленой Санной и обсуждали первые свои матрасы, да, ну, то есть воспоминания из каких-то далеких...
4: Первые матрасы?
2: Ну, ты вот помнишь, вот в детстве, не знаю, период Советского Союза, какие вот, на каком матрасе ты вот спал?
4: Ну, пеленка это что? Ну, меня, короче, мою любовь к матрасу разделила пеленка, если про первый самый говорить. Было такое. Но тогда же это роскошь была, да, наверное, в Советском Союзе? Матрас, нет?
2: Ну, они еще и были не такого характера, не такого содержания, как у нас вот сейчас, да, я имею в виду.
4: Ну,
2: да,
4: как будто бы везде были матрасы, как вот сейчас вот в этих...
3: Прогресс идет, да, даже в матрасах.
4: Ну, даже кто вот в поездах ездит, в плацкартах, да, какие сейчас там матрасы и какие были. Вот какие они были раньше, вот такие были у меня дома. Не очень удобные.
2: Не очень. Ну, вот это вот сматывались, да, вот так вот еще. Ну, в общем, давайте вернемся к современным матрасам.
3: Давайте.
2: Вообще, тут такое дело, ребят. Елена Санна пришла к нам в студию не с пустыми руками, а вообще-то с подарками настоящими, с приятными, с комфортными подарками, на которых вы сможете спать и высыпаться, и чувствовать себя бодро, классно и хорошо. У нас, кстати, есть для этого вопрос, да, чтобы призы, подарки вы смогли забрать.
4: Ты про подарок сразу скажешь про подарки, потому что один из подарков — это то, что я никогда себе сам не покупал.
2: Это ж подушку.
4: Никогда, прикиньте, сам себе не покупал. Я не понимаю, откуда у меня подушки берутся вообще в доме.
2: Так, Елена Александровна, вам надо включаться в наш разговор. Ну вот, раз, давайте, на подушках остановились. Подушка у нас сегодня будет в качестве подарка для радиослушателей. Вообще, а что там происходит в мире подушек? Действительно, подушка важна для того, чтобы быть молодым, красивым, здоровым и счастливым выспавшимся?
3: Конечно, да. Ну, у нас в компании все фанаты ортопедических подушек. Это все-таки такое новое последнее слово. Есть в нашей компании и классические подушки, те, которые там консерваторы любят пух-перо, но все, кто у нас пробовал ортопедические подушки из современных каких-то инновационных пен, они всегда остаются потом приверженцами таких подушек. Вот.
4: А как вот ребенку объяснить, что такое ортопедическая подушка?
3: А зачем надо ему объяснять? Надо просто ему купить эту подушку, чтобы он с детства привыкал к хорошему.
2: А, кстати, вот...
4: Нормальный, кстати, вариант.
3: Можно, но зачем, да?
2: Само слово ортопедический, оно какое-то взрослое. Оно какое-то сразу предполагает, да, ну, не знаю, заботу о себе.
3: Медицинское.
2: Медицинское, да. А правда, с какого возраста есть вот рекомендации выбирать? А сразу?
3: Ну, просто для новорожденных есть специальные подушечки, они совсем маленькие, они тоже выполняют больше функцию не столько поддержки шеи, сколько фиксации в определенном положении, чтобы там ребенок не там, лежал так, как надо, не уткнулся носом. Как раз она не должна быть особо объемной, пухлой и... В общем, для новорожденных там свои правила есть.
4: А что интересно,
3: с каждым возрастом уже есть новые как бы изменения.
4: Что интересно, раньше появилось, стельки или подушка ортопедические?
2: Ортопедические, знаете?
4: Или коврик?
3: Я не специалист по стелькам.
4: Интересно, кстати.
2: Ну вот подушки.
4: Но это же недавнее изобретение, ортопедические подушки.
3: Я думаю, что вообще в 20 веке вообще появилось, когда вот это вот слово ортопедический, то есть это о том, чтобы какую-то либо часть тела держать в правильном физиологическом положении. То есть, наверное, когда люди обратили внимание на положение стоп, тогда же и, собственно говоря, позвоночники, а шеи уже тоже, наверное, заботиться начали.
4: То есть у головы тоже плоскостопие может быть, прикинь.
2: Плоский затылок может быть.
3: Я думаю, подушка раньше, потому что люди начали приспосабливать под себя ту самую неортопедическую подушку, там, пуховую или перо, когда они брали две подушки, одну подкладывали так, другую сяк, эту сбивали посильнее. Вот, собственно говоря, вручную делали из неортопедическую, а потом изобрели пены. Вот. правильные, разные. Когда появилась развитая химическая промышленность, я думаю.
4: Ну вот я смотрю, прикинь, патент на первую ортопедическую подушку, знаешь, когда был?
2: Ну, век 20-й.
4: В 1988 году
2: всего лишь. А, ну так это совсем прям буквально, вот недавно, вчера буквально, с точки зрения эволюции нашей человеческой.
4: Причем это еще была первая волнообразная, не самая удобная форма. А потом они там начали вот придумывать, значит, следить за плотностью, удобством, чтобы голова у тебя погружалась. Я так понял, двухсторонние есть ортопедические подушки, да?
2: А вообще, они делятся как-то по видам, ортопедические подушки? То есть какие вот у нас для пользователей есть варианты?
3: Грубо есть, ну, в основном они, сколько людей, столько...
2: И вариантов.
3: Вариантов, да, потому что разное возраст, разное там состояние мышц, разная высота подушки под разные, высоту плеча, высоту шеи, то есть надо подбирать. В ортопедической подушке главное иметь возможность выбора, из достаточно большого количества, и правильно подобрать под себя. Если правильно подобрать, то потом с этой подушкой человек будет не расставаться, он будет везде с ней путешествовать.
4: Интересно, когда изобретут подушки, вот летний вариант, чтобы ты, когда переворачиваешь, она всегда холодненькая была.
2: Есть, а есть такие? Уже есть такие? У меня такая, да.
4: А ты молчишь?
2: Довольно сижу, потому что у меня вообще две ортопедические подушки.
4: Тебя спрашивают, как выиграть подушку?
2: Как выиграть подушку? Ребята, все очень просто. Вам нужно ответить правильно на наш вопрос. Какой матрас считается ортопедическим и обеспечивает анатомически правильную поддержку позвоночника? У нас для вас даже есть варианты ответа. Угу. Их три. Надо только выбрать, получается, и лучше правильный, чтобы подушку забрать.
3: Да,
2: три варианта ответов. Какой матрас вот это вот все обеспечивает? Беспружинный, с независимым пружинным блоком или с пружинным блоком Боннель. Плюс 7-9-9-15-15-107-6. Это наш студийный мессенджер. Вы сюда присылайте правильные ответы. Кто первым справится с задачкой правильно, мы тому сразу подушку отдадим.
4: Давай повторяй еще раз.
2: Итак, надо выбрать, какой матрас считается ортопедическим и обеспечивает анатомически правильную поддержку позвоночника. Беспружинный, с независимыми пружинным блоком или с пружинным блоком Боннель. Три варианта. Присылайте, как вам кажется, какой из них правильный, верный.
4: Может, по звонку?
2: Думаешь?
4: Ну, смотри, что в чате началось.
2: Борьба.
4: Звонок есть! Звонок, Юлька!
2: Давайте примем звонок. Алло, доброе утро! Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
0: Здравствуйте, меня зовут Марина.
2: Марина, мы вам очень рады. Слышим, что вы где-то в движении, да, в городе находитесь.
0: Да.
2: Марин, ну я же правильно понимаю, что вы наверняка звоните как-то с претензией на ортопедическую подушку?
0: Да-да-да.
2: Скажите, кстати, поделитесь каким-то опытом. Вы пользуетесь ортопедическими матрасами, подушками, спите ли на таком?
0: Нет, но очень бы хотелось.
4: О, видите, потенциальный клиент постоянный.
2: И у нас в студии как раз для этого, да, Елена Александровна и находится. Ну что ж, давайте еще разок вопрос. Может быть, получится правильно ответить. И прямо сейчас подушка кому...
0: Скажите, последний ответ, что там за... Какая-то система. Что это такое?
4: Да, давай еще раз все три варианта.
2: Давайте, Марина, я вам сейчас дам три варианта. Какой матрас считается ортопедическим и обеспечивает анатомически правильную поддержку позвоночника? Первое – беспружинный. Второе – с независимым пружинным блоком. Третье – с пружинным блоком Боннель.
0: А что такое Боннель?
2: А что такое Боннель? Да, давайте спросим, Елена Александровна.
4: Это же не ругательство никакое.
3: Нет, ну по-простому это классический пружинный блок, где пружинки все-таки зависимы, они между собой сплетены такой еще одной пружинкой.
4: В системе.
3: Да, они в системе, они связаны между собой.
2: То есть здесь сложность в том, что есть беспружинный матрас, есть вот этот блок с независимым, они просто рядышком друг с другом стоят.
4: Классические пружинные.
2: Да. А есть пружинки, которые связаны друг с другом. Вот эта система называется Боннель. Итак, Марина, 3-2 раз. Ваш правильный ответ.
0: 3.
2: Третий. И это абсолютно неправильно.
0: Нет!
4: Марин, ну вы чего?
2: Марин, ну попытка была классная. Мы вас за это благодарим. Спасибо огромное. Мы сейчас прервемся на небольшую полезную паузу. После вернемся в студию. Вы пока дозваниваетесь, да, выбирайте правильный вариант.
5: Реклама на 107.6.
6: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра кукол премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
7: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
8: 18+.
9: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: 55 years down the road.
1: Утренние гости.
2: Елена Александровна Балашова находится у нас в студии, генеральный директор ООО «Нега Групп». Мы сегодня говорим про ортопедические матрасы, подушки, про пользу вообще всех вот этих штуковин для сна, для нашей какой-то здоровой жизни в том числе. И я напомню, ребята, что у нас есть приз, подарок для вас. Это ортопедическая подушка, но мы ее отдаем по звонку и по правильному ответу. Вопрос для вас мы уже озвучивали, подготовили. Или дозванивайтесь прямо сейчас в студию 227-107-6, код Екатеринбурга 343, ну, вдруг вы где-то вот в области находитесь, и прямо сейчас, ну, сегодня вы уже сможете спать на классной, полезной ортопедической подушке. Но давайте вернемся, пока ждем телефонного звонка, Елена Александровна, вернемся вот к процессу. А вообще, насколько важно ортопедическому матрасу иметь некоторое подтверждение, ну, некоторому ГОСТу, стандарту, не знаю, мировому, нашему, российскому. Что говорит про ортопедические матрасы Росздравнадзор? Говорит, ребята?
3: Он говорит. Ну, Росздравнадзор может провести полную проверку продукции. То есть у нас есть регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Чтобы его получить, то есть получить статус медицинского изделия, то есть мы в течение года проходили 4 этапа проверки. Ну, перечислять, то есть, естественно, там и ортопедические свойства, и физико-химические свойства, и там по документам полностью нас сканировали, проверяли. И в результате... Я просто могу сказать, что далеко не все производители, буквально даже
2: единицы,
3: ага. Да, только крупные производители
2: такой сертификат.
3: Имеют такую, да, такое удостоверение. И, ну, что это дает? То есть, ну, например, государственные учреждения, у которых есть требования, медицинские учреждения, то есть они смотрят на эти документы.
2: То есть ортопедические матрасы, например, в медицинских учреждениях, да, в Екатеринбурге у нас, вот, пожалуйста, да, вами собраны, созданы и поставлены,
3: да,
2: в больнице.
3: Да, ну, поскольку мы... компания находимся в Екатеринбурге, то мы вообще сотрудничаем с медицинскими учреждениями в плане апробации, тестирования. И неоднократно проходили со своей продукцией в медицинские учреждения и имеем позитивные, положительные отзывы о нашей продукции.
2: Ребят, ну мы ждем телефонного звонка. Сделайте это, может быть, даже уже сейчас. Вот, кажется, есть телефонный звонок. Алло, доброе утро. Как вас зовут? Представьтесь.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Дмитрий.
2: Дмитрий, мы вам рады. Дим, ну расскажите про свой опыт. Вы на каком матрасе спите? Есть ли у вас ортопедическая подушка? Знаете ли вы разницу между матрасом обычным, давнишним, бабушкиным и матрасом ортопедическим?
4: Конечно, знаю. На всех поспал. Конечно, ортопедический — это большая польза для спины.
2: Ну, супер. Ну, Дим, раз дозвонились, у вас есть шанс забрать наш главный приз. Сегодня, внимание, вопрос. Какой матрас считается ортопедическим и обеспечивает анатомически правильную поддержку позвоночника? Три варианта. Беспружинный, с независимым пружинным блоком или с пружинным блоком Боннель?
4: Независимый пружинный блок.
3: Ура! Правильный ответ!
2: И это правильный ответ! Аплодисменты звучат в ваш адрес. Мы вас поздравляем. Подушка ортопедическая от компании «Нега Групп» достается вам. Мы чуть позже свяжемся с вами, расскажем, где и как вы свою полезную подушку сможете забрать.
3: Поздравляем, Дмитрий.
2: Поздравляем, Дим. Поздравляем.
4: Благодарю вас. Спасибо большое.
2: Вот,

0: знаете, как легко. Слушаешь эфир на Город ФМ и забираешь пользу к себе домой. Давайте продолжим. Что касается, да, вот как раз ортопедических матрасов, ортопедических подушек, что мы получаем в результате использования. Можем ли мы говорить, ну, например, об отсутствии, ну, не знаю, или сглаживании морщинок, я не знаю, там, улучшение качества сна, то есть какие вот исследования есть, наблюдения, то есть что меняется в жизни человека, когда у него под лицом, под головой, под спиной находятся вот ортопедические все эти штуковины?
1: Вы уже сами назвали практически все варианты правильного ответа. В принципе, конечно, улучшается качество жизни, потому что, да, человек правильно, хорошо высыпается, то есть он спит в правильном положении, у него происходит... позвоночник находится в правильном положении, мышцы расслаблены, нигде ничто не зажимается, не напрягается, тоже отдыхает, соответственно, правильное, здоровое кровообращение, все ткани получают питание во время сна. Вообще же сон — это треть нашей жизни.
0: По факту.
1: Во время сна у человека происходит полностью, там, ну, как бы считается, как перепрограммируется.
0: То перезапуск есть, всех
1: перезапуск
0: систем.
1: Всех систем. То есть мозг, с одной стороны, отдыхает, с другой стороны, там, иммунная система, она сканирует, где что в организме требует внимания, и, по сути, происходит... ну, все процессы обновления пройдут. Ну, как бы тут больше медики, мы производственники, мы просто знаем, как нужно правильно. Мы сотрудничаем там все 20 лет с медиками, получаем от них обратную связь, апробируем свою продукцию, стараемся, чтобы она была максимально полезна для человека в любом возрасте, с любыми там,
0: особенностями
1: по здоровью, чтобы наша продукция приносила пользу людям.
0: А можете дать какую-то рекомендацию нам с радиослушателями? Например, человек выбирает впервые ортопедический матрас. Хотя я уже, конечно, с трудом представляю, чтобы кто-то взял... вообще, другие матрасы существуют у нас еще, ну, в мире, на планете Земля? То есть еще какие они?
1: Конечно, да.
0: Альтернатива то есть, какая-то есть?
1: Альтернатива, ну, на самом деле, это если говорить про мифы, то есть очень, как бы, есть процент людей, которые приходят с установкой, что надо спать на жестком.
0: Да.
1: Причем очень жестком, прям чуть ли не...
0: На вот, деревянном прям, каком-то.
1: Да, да. То есть, ну, это очень... Всегда интересуемся, есть ли такие рекомендации от врача, или это у человека в голове какая-то там вот сформировалась такая штука. Но в любом случае нужно приходить к профессионалам, и это процесс такой, ну, не быстрый, то есть не стоит, наверное, там первый попавшийся матрас брать, а стоит протестировать достаточное количество разных моделей, попробовать прямо вот вживую в салоне или в шоуруме полежать на разных моделях.
0: Елена Александровна, а что мы вот... Помогите. Я, конечно, эту картинку, если честно, с удовольствием даже представляю. Мне кажется, это лучшая покупка в жизни, может быть. Или лучший процесс, да, покупки, такой шопинг. Полежать на этом матрасе, полежать на этой подушке.
1: Да.
0: А какие есть рекомендации? Ну, например, сколько минут полежать, чтобы было достаточно, чтобы сказать, так, вот эта подушка мне подходит, а вот эта нет. Ну, вот 5 минут достаточно будет?
1: Да, может быть, и меньше. Главное вот просто правильно полежать и прислушаться к себе. Да? То есть не разговаривать, не сидеть, не мять его кулаком вот скромненько там на краешке, а просто полностью там расположиться на матрасе. Сейчас, кстати, самое удобное время для покупки, потому что люди многие зимой, когда приходят в верхней одежде, и все у них как-то получается так не совсем комфортно, да, то есть это надо... А сейчас летнее время, то есть это спокойно вы придете, протестируете быстренько, как бы ничто вас не будет сковывать, и протестируете нужное количество вам матрасов и подберете правильный.
0: А есть у вас рекомендация? Вот матрас, он все-таки для двоих может быть комфортен? Или, не знаю, надо покупать 2 отдельных матраса, если вот мы, например, с мужем или с женой, вот спальня одна на двоих, что называется? Чтобы избежать развода, нужно ли покупать 2 отдельных матраса?
1: Если люди спят вместе, конечно, нужно покупать один большой правильный матрас. Только, ну, в каких-то крайних случаях, когда там, ну, совершенно там несовместимые какие-то ожидания от матраса, то есть разная комплекция, разная там мышечная масса, разная абсолютно вот там весовая категория у людей, и еще и какая-то специфика, если по здоровью, там, с позвоночником или там с тонусом мышц у человека,
0: Тогда могут
1: тогда
0: быть, да,
1: можно взять два односпальных матраса, объединить их одним общим топером, чтобы никаких там границ посередине абсолютно не было. То есть такие варианты тоже возможны. Но у нас огромный ассортимент, что мы подбираем универсальные матрасы, которые подходят все-таки разным людям с одинаковой степенью, как бы, с одинаковым результатом.
0: Друзья, давайте сейчас послушаем новости, узнаем, что случилось в Екатеринбурге. После вернемся, продолжим выяснять пользу ортопедических матрасов и подушек.
2: В Екатеринбурге 9 часов утра.
3: Город FM на 107.6. Новости на Город FM.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. За первый квартал этого года Свердловскую область посетили более 520 тысяч туристов, а количество размещений в гостиницах выросло на 18%. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Татьяна Белик. Эксперты прогнозируют, что летом туристов будет в два раза больше. Уже в эти выходные в Екатеринбурге начинается фестивальный сезон. В июне в городе состоятся два крупных фестиваля – это «Ночь музыки» и «Движение». Кроме того, туристы едут на музыкальный марафон Фонд Свердловской филармонии «Безумные дни». В июле в уральской столице традиционно проходит международная выставка «Иннопром». Кроме того, в Свердловской области этим летом пройдет несколько крупных спортивных событий. Забег «Тагил Ультра Трейл», горный марафон на Конжаке и восхождение на гору Кумба из Североуральска. В сентябре в Екатеринбурге состоится международный фестиваль молодежи, на который съедутся 10 тысяч молодых людей. Белик отметила, что Екатеринбург входит в топ самых востребованных направлений по России для иностранных туристов. В прошлом году город посетили более 81 тысячи иностранцев. Среди стран, из которых приезжают туристы, лидируют Казахстан, Беларусь, Китай и в меньшей степени другие страны СНГ, а также Турция. В Гордуму Екатеринбурга направлен проект решения, по которому изменится дата присвоения звания «Почетный гражданин города». Документ опубликован на портале Екатеринбург.РФ. В проекте предлагается присваивать почетное звание до исторической даты основания города 18 ноября. Сейчас почетное звание присваивается выдающимся жителям Екатеринбурга накануне празднования Дня города, которое проходит в августе. Гордума уже сместила дату празднования. На прошедшем пленарном заседании депутаты решили, что теперь отмечать день рождения Екатеринбурга горожане и гости будут в первую субботу августа, а не в третью, как было раньше. Традиционная акция «Веломай», которая пользуется популярностью у горожан, пройдет в Екатеринбурге 30 мая. В прошлом году в ней приняли участие 12 тысяч любителей велосипедов. В этом году прогулка стартует от ЦПКИО имени Маяковского. Начать маршрут можно с 7 утра до полудня. Организаторы предлагают 4 маршрута на выбор. 20 километров легкое путешествие, 50 километров средний маршрут, 75 километров золотая дистанция, 100 километров супермаршрут. Организаторы отмечают, что все маршруты будут размечены и проверены, не сбиться с маршрута помогут электронные треки. На старте и контрольных пунктах мероприятия предусмотрены меры по обеспечению безопасности участников. Здесь будет проводиться обработка против клещей. Дополнительно на месте мероприятия велосипедисты смогут воспользоваться услугой подкачки колес. А по маршруту следования будут находиться дежурные врачи и расположены пункты велосипедного ремонта. Это обеспечит комфорт и безопасность всех участников.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков, температура воздуха в районе плюс 25 градусов.
5: Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.
6: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: некоторый подход чуть-чуть поговорить. Кровати же разные заказывают. Некоторые люди с ума сходят и круглые себе делают, и какие-нибудь супербольшие. А как у нас вообще устроено это дело? Можем ли мы подстроиться под любую кровать, которую человек себе там нафантазировал? Или мы можем предложить? Вот, берите нашу уже готовую систему.
1: Естественно, мы это все можем сделать. Не вопрос. То есть у нас возможности производства, они очень большие. Если есть такая дизайнерская задумка и круглая кровать, и человек в здравом уме
0: спать хочет на ортопедическом матрасе,
1: согласился, ну, какое-то такое нестандартное у него
0: видение,
1: да, и у дизайнера, так ради бога, мы делаем.
0: Разные возможные варианты. У нас остается совсем немного времени, тут буквально меньше уже 2 минут. Я предлагаю подвести некоторые итоги, да, нашей вот сегодняшней такой утренней беседы. Я, во-первых, похвалиться хочу, да, у меня, скажем, 2 ортопедические подушки, пока 1 только ортопедический матрас, но я, если честно, с некоторым, ну, так даже интересом смотрю на людей, которые до сих пор выбирают какие-то другие альтернативные там варианты, или у них еще подушка какая-то, ну, не знаю, бабушкина, перьевая осталась. Ну, правда, есть такие ретрограды, я их называю. Но, тем не менее, давайте выберем топ-3 плюса ортопедической подушки. Ну, то есть, что она дает, вот, ну, то есть, вот точно, первое, второе, третье.
1: Она дает профилактику проблем с шеей. Это за собой влечет то, что это профилактика проблем сосудистых, потому что молодые не знают, что такое давление.
0: Ребят, вам всем по 40 будет.
1: А 40 плюс уже как бы об этом как бы задумываются.
0: Два.
1: И, собственно, даже профилактика морщин, если честно, для нас, для девочек, это очень важно. Правильное положение во время сна. Удобно, когда человеку удобно спать, он не вертится, он не заламывает себе там кучу носогубку, мимические морщины, и просыпается молодой, красивый, посвежевший, без отеков и без морщин.
0: Ребят, напомню, что потестировать ортопедический матрас под себя, подушку выбрать под свое лицо, длину шеи, объем ушей и все остальное, под ваши конкретные морщинки, чтобы от них избавиться, заглядывайте на сайт www.negagroup.ru, телефон 305-2000, ну или в торговые центры, где можно посмотреть, где можно полежать на ортопедических матрасах.
1: Наши салоны есть в мебельных центрах: Эмма, Визбульвар, Гулливер, 40 лет в ЛКСМ, Полтинник на Химаше, и у нас есть собственный шоурум на Машинной 4.
0: Всем здорового сна желаем обязательно, чтобы вы просыпались счастливые, довольные, красивые, без морщин. В студии у нас была Елена Александровна Балашова. Спасибо огромное, Елена Александровна.
1: Вам спасибо.
0: Ну а мы продолжим, вернемся через 2 минуты.
2: Реклама на 107.6.
3: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах: Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
2: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Продолжается утро большого города. У нас сегодня на календаре 22 мая, я вам напомню. Но, как выяснила я у своих некоторых счастливых знакомых, у кого дачи, огороды и другие приусадебные участки присутствуют в наличии в жизни, они уже, то есть вы, люди, да, вот эти вот, во-первых, вы счастливые, а во-вторых, что процессы посадки уже идут. Уже картоха высажена, уже какие-то луки и другие пореи. Это уже все, ну, не буйным цветом, да, но вот уже в земле находится. И продолжая вот эту тему как раз некоторых огородных проживаний, мы ведь за что любим вот это все природное, например? За то, что оно вкусно, классно пахнет, правда? Вы выходили вообще в город, гуляли? Как там сейчас здорово пахнет! Сирень, черемуха. Обожаю май именно за это, что этот воздух ложкой буквально можно есть. Но оказывается, теперь такое вот это вот ароматные все эти процессы можно продлить, потому что, внимание, выпущен парфюм с запахом свеклы. Запах буряка. Называйте как хотите, но в линейке еще присутствует запах моркови и мускатного ореха. Я, конечно, в шоках от этих самых человечков, которые духи, ароматы, запахи создают. По факту, что мы можем констатировать? Что у богачей некоторый тренд, да, присутствует на новую роскошь. Это раньше они думали про богатые какие-то дорогие тачки, часы, а теперь, когда это у них уже все есть, они куда идут? Правильно, в огороды, на свои эти самые участки. Ну, вон, Бекхэм, товарищ футболист, далеко ходить не надо, какую, да, показывает нам с вами новую свою жизнь с курами и в огороде. Так вот, для, видимо, таких, как я, у кого дачи пока не присутствует в наличии, выпущен вот, пожалуйста, такой вот парфюм к огородникам, к нам, да, или к любителям. По клине подбивают вовсю. Но, может быть, раз есть буряк, раз есть морковка, какой-то еще вот мускатный орех, может уже сразу тогда с запахом борща выпустить духи? А я бы, может, и хотела пахнуть вкусно для мужчин.

0: утро большого города.
1: Ну, пошли рекомендации, советы для меня, где взять запах дорогих духов, которые пахнут свеклой. На духи еще пока не заработали, но вот как вариант, например, Серега предлагает. Говорит, Юля, это тогда в столовку какую-нибудь, где плохая вентиляция. Там не только борщом, но и жареной картошкой можно пропахнуть. Сереж, ну все, выхожу, выдвигаюсь на поиски такой столовки. Запах обеда, да? Что-то типа обеда это вот будет для меня. Ребят, у нас совсем немного времени остается. Давайте-ка узнаем, что будет в эфире «Город ФМ» в течение дня сегодня в 13:00. Линия защиты. К нам сегодня придет Елена Исупова, заместитель начальника УМВД России по Екатеринбургу, начальник отдела по вопросам миграции. Присоединяйтесь к беседе, оставляйте истории, задавайте свои вопросы. В 14:00 Екатеринбург спортивный. Там довольно много гостей будет участвовать здесь в студии. Будем приглашать вас на фестиваль для своих, в котором примут участие 350 спортсменов специальной участников специальной военной операции, их семьи, да, ну вот, как пройдет фестиваль, что будет на нем, что можно будет попробовать самим, присоединяйтесь, 14:00, все расскажем. В 17:00 сегодня здесь был рок. Александр Кородич, художник, дизайнер, писатель и педагог. Продолжаем отмечать 40-летие Свердловского рок-клуба с разными гостями, вспоминаем классные истории. Ну и 18:00. Автор романа «Парадокс Тесея», лауреат премии «Лицей» Анна Баснер. Присоединяйтесь к беседе, поговорим о литературе, о написании романа, о содержании, да, романа «Парадокс Тесея». Как? За что получают люди премии. Сегодня обо всем об этом в 18:00. Ну, а мы на сегодня готовы попрощаться. Пожелаем вам отличных, классных выходных. Услышимся с вами уже в понедельник. Ну, а пока! Пока!

0: Екатеринбурге 9:30.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. За первые 4 месяца этого года на телефон доверия, работающий на базе Свердловской областной клинической психиатрической больницы, поступило более 3800 звонков от взрослых и свыше 1000 звонков от детей. Как сообщает Департамент информполитики региона, специалисты службы телефон доверия приняли 598 звонков от постоянных абонентов, которым требуется длительное сопровождение. В 143 обращениях звонившие высказывали суицидальные намерения и мысли. Дети чаще всего звонили по поводу сложных отношений с родителями и других трудностей, с которыми они сталкиваются в процессе взросления. Как рассказала руководитель отделения Дина Илюшкина, от участников специальной военной операции и членов их семей с начала года поступило 82 обращения. Чаще всего речь шла о состоянии тревоги, проблемах со сном, трудностях в адаптации к мирной жизни, в отношениях с близкими. Напомню, номера телефона, по которым можно позвонить, когда нужна психологическая помощь, 8-800-300-11-00 для взрослых, 8-800-300-80-83 для детей и родителей. Для жителей Свердловской области звонок бесплатный. В Екатеринбурге подходит к концу вторая очередь благоустройства парк 50-летия ВЛКСМ. Общественное пространство в юго-западном районе должны благоустроить в этом году. Работы могут закончить ко дню города. Об этом рассказал начальник участка строительства Александр Авхадеев. Осталось сделать благоустройство 3 детских площадок, тихих зон отдыха и выход к водной части. По сути, видеонаблюдение с оповещением и освещением мы сделали в прошлом году, отметил подрядчик. Напомню, парк стал лидером голосования в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды по итогам 2024 года. За его благоустройство проголосовали более 100 тысяч горожан. Благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ началось весной 2025-го. Изначально планировались 2 этапа строительства, но впоследствии их число выросло до 3. Первая стадия завершилась осенью прошлого года. В Екатеринбурге 30 мая пройдет зеленый марафон. Ради забега в центре города перекроют несколько улиц. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, с 22.00 29 мая до 15:00 30 мая движение будет ограничено на дорогах вокруг киноконцертного театра «Космос», по улице Горького от Клары Цеткин до Дзержинского, под Дзержинского от Горького до Царской. Также с 30 мая с 5 утра до 15:00 перекроют Царскую от Николая Никонова до Толмачева, Толмачева от Царской до проспекта Ленина, 8 марта от Ленина до Ельцина, Ельцина от 8 марта до Челюскинцев. Также в районе проведения марафона будет ограничено движение и парковка электросамокатов.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков, температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт, привет! Начнем с побед. В Зеленограде состоялся Кубок России по спорту глухих. В соревнованиях по армрестлингу среди мужчин и женщин обе представительницы Свердловской области, Екатерина Шкиндер и Марина Бовина, завоевали золото во всех дисциплинах и на правой, и на левой руке, и по сумме двоеборья. Обе спортсменки мастера спорта, обеих тренирует пятикратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Кубка мира, чемпион Европы и многократный чемпион России, заслуженный мастер спорта России Андрей Губа. Екатеринбуржец Дмитрий Кравец стал вице-чемпионом второго этапа третьей летней спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике. Соревнования среди сильнейших юношей Уральского федерального округа прошли в Шадринске. Сейчас юные тяжелоатлеты ведут борьбу за право выступить в финальном третьем этапе спартакиады. Туда попадают только те, кто показал лучший результат по сумме двоеборья и выполнил необходимые квалификационные нормативы. Но если уж сказали про золото и серебро, упомянем бронзу. В Казани завершился чемпионат России по прыжкам в воду. Екатеринбурженка Кристина Айдарова, ранее выступавшая под фамилией Ильиных, заняла третье место в синхронном выступлении на трехметровом трамплине вместе с москвичкой Елизаветой Кузиной. Ранее Кристина завоевала золото на метровом трамплине уже третье подряд. Четвертый районный фестиваль спорта коллективов предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории Кировского района Екатеринбурга, состоится 22 мая на территории спортивного комплекса «Урал» по адресу Камвузовская, 9, начало в час дня. В спортивных состязаниях примут участие 12 команд. Программа включает 5 основных этапов. Эстафету ГТО, прохождение полосы испытаний на время, стрельбу из электронного оружия, соревновательный этап, мини-игру «Гигантский волейбол» и эстафету «Веселые старты». Также для команд болельщиков будет проведен специальный конкурс «Лучшая группа поддержки». Напоследок о футболе. Английская Астон Вилла выиграла Лигу Европы впервые в истории. А вот ее главный тренер, испанец Унай Эмери, становится победителем турнира уже в пятый раз, но впервые не с соотечественниками. 4 предыдущих трофея специалист завоевал с Севильей, 3 и Вильяреалом. А игрок Астон Виллы Джейдон Санчо умудрился сыграть в 3 подряд разных финалах Еврокубков. В 2024-м в Лиге чемпионов проиграл в составе дортмундской Боруссии Реалу, в прошлом выиграл Лигу конференции с Челси и вот теперь Лигу Европы с Астон Виллой. Примечательно, что сам Санчо все это время является игроком Манчестер Юнайтед, который постоянно отправляет футболиста в аренду. И еще. Вратарь Астон Виллы, чемпион мира и обладатель Кубка Америки аргентинец Эмилиано Мартинес отыграл победный финал на 0 со сломанным пальцем. «Каждый раз, когда я брал или отбивал мяч, палец уходил в другую сторону», признался один из героев золотого для Аргентины чемпионата мира в Катаре. Для самой Астон Виллы это второй Еврокубок. Первый был завоеван, когда никто из нынешнего состава еще даже не родился. И тогда тоже не обошлось без 0 пропущенных мячей и без травмы вратаря.
0: Интересный факт.
1: В 2026 году для победы в Лиге чемпионов необходимо сыграть 18 матчей. В 1982 году в Кубке европейских чемпионов в 2 раза меньше. И только раунды плей-офф. Дома на выезде. Само собой, с правилом гол на чужом поле. Оно, в частности, помогло английской Астон Вилле во втором раунде с берлинским «Динамо», когда команды обменялись победами в гостях 1-0 в Великобритании, 2-1 в Германии. В первом же раунде британцы без проблем справились в своеобразном островном дерби с исландским «Валюром», в составе которого играли учитель, экономист и комментатор. Ладно, хоть без китобоев обошлось.
2: Бутылка 0,5 литра стандартная, с этикеткой «Армянский коньяк», «Воспуракан».
3: Какой таракан? Краснов Петр Николаевич, выпив вот этого таракана, скончался в одночасье. Жена его находится в реанимации. Серебряную свадьбу спраздновали. 4 внука осталось.
1: А вот дальше было уже весело. В В четвертьфинале соперником Астон Виллы стала киевская «Динамо». 3 марта 1982 года бирмингемцы прибыли в Советский Союз, но из-за замерзших дорог, отличная формулировка, матч состоялся в Симферополе, в Крыму. Соответственно, селились в первую свободную гостиницу. Один из игроков купил в буфете булочку и обнаружил внутри, правильно, мертвого таракана. В самой же игре никто не обнаружил голов, ничья 0-0. Дома англичане победили 2-0. Почти так же сложился полуфинал с бельгийским Андерлехтом. 1-0 дома, 0-0 в Брюсселе. В итоге в 8 матчах Астон Вилла пропустила всего 3 мяча, а 3 серии из 4 отыграла на 0. Астон Вилла – английский профессиональный клуб из Бирмингема. Был создан в 1874 году. Один из 12 клубов-основателей футбольной лиги Англии, современной премьер-лиги. 7 чемпионских титулов первого дивизиона и 7 побед в Кубке Англии. Астон Вилла также является одним из 6 английских клубов, выигравших Кубок европейских чемпионов. Поправка. 5 из 6 побед были одержаны еще до Первой мировой войны, а последняя в 1981-м, из-за чего, собственно, и попали в Кубок чемпионов. Если бы кто-то тогда, накануне майского финала 1982 года в Роттердаме с Мюнхенской Баварией, сказал, что Астон Вилла и тут выиграет и не пропустит, ну, легко догадаться, что такому человеку пришлось бы непросто. А тут еще в дебюте матча травмировался основной вратарь Джимми Риммер. Пришлось играть Найджелу Спинку, который ранее вообще всего один раз выходил в основе. А надо сказать, что тогда в Англии не было замен вратаря. Но в Кубке чемпионов другие правила и в запасе позволяли иметь 5 человек, в том числе голкипера. Спинк вспоминал, что многие болельщики ему потом говорили: «Да мы вообще не знали, кто ты такой и откуда взялся». Нам, живущим сегодня во время официальных заявок или электронных протоколах, этого не понять. Также сложно было представить, что Бавария с действующими чемпионами Европы в составе, в том числе великим Карлом Хайнцем Румениге, так и не забьет. Но ведь не забили, зато пропустили. На 69-й минуте Питер Уит попал в штангу, но мяч отскочил в ворота, и товарищи тут же повалили на землю, грязную и мокрую. Впрочем, кого это тогда волновало?
4: Так сколько вы водки оставили на сопредельной территории?
5: 16 коробок.
4: Сколько?
6: Точнее, уже 15.
4: Так это ж будет. Так бы сразу и говорили, а то оставили маленько. Точнее, место можешь показать?
5: Могу.
1: Счет так и не изменился. 1-0 победа Астон Виллы. Зато после матча почти повторилась ситуация, схожая с фильмом «Особенности национальной рыбалки». Сначала тот самый Питер Уит никак не мог сдать допинг-тест, но тут увидел, как случайно или специально, парня с ящиком крепкого пенного напитка. И все получилось. Да еще и на всю команду осталось. А уже потом, на родине, в Англии, 2 игрока, ответственных за Кубок чемпионов, потеряли его в каком-то пабе, уже не первом, где футболисты отмечали победу. Само собой, все были в шоке, но тут позвонили из полиции. «Забирайте». Оказывается, кубок взял на барной стойке какой-то мужчина, увез в Шеффилд, но в итоге сам сдался властям. Не забывайте, употребление алкоголя вредно для здоровья. И вот еще что.
7: А где царь? Закусывать надо.
1: Ну, царь не царь, а принц точно. Через месяц после победы, 21 июня 1982 года, в семье нынешнего короля Англии Карла III, а тогда принца Чарльза и его супруги принцессы Дианы, родился сын Уильям, нынешний принц Уэльский и наследник престола. Вместе с тем, едва ли не самый страстный болельщик Астон Виллы. Фотографии эмоций его и его старшего сына Джорджа на футболе очень популярны в пабликах, посвященных британской королевской семье. Питер Уит в дальнейшем стал чемпионом Азии как главный тренер сборной Индонезии. Главного тренера Тони Бартона уволили менее чем через 2 месяца после победы в Кубке чемпионов, а сама Астон Вилла через 5 лет покинула дивизион сильнейших. Между прочим, тот финал стал 5-м подряд в Кубке чемпионов, который завершился со счетом 1-0. В следующем, 1983 году, немецкий Гамбург также победит Ювентус. А для английских клубов это был 6-й триумф подряд. Во многом потому, что тогда британцы точно выбирали только правильный путь к победе. До встречи!

0: Реклама на 107.6.
1: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato.sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
7: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
8: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
7: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
9: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
10: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, и это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. В кинотеатрах Екатеринбурга главной премьерой на этой неделе стал новый криминальный боевик под названием «Грязные деньги». Это 17-й полнометражный фильм Гая Ричи, режиссера которого, несмотря на заметный спад качества работ, российская публика продолжает беззаветно любить. В этот раз постановщик воссоединился со звездами своих прошлых картин. С Джейком Джилленхолом из «Переводчика» и Генри Кавиллом из «Агентов Анкл». И залез в тему политики, точнее геополитики. Что в итоге получилось, можно узнать в своих любимых кинотеатрах. Я еще пока сам не посмотрел, но актерский каст и былые заслуги оставляют надежды на лучшее. 18+. В мире сериалов для тех, кто ждал, когда выйдет финальный эпизод супергеройского мяса проекта «Пацаны», свершилось. Весь 5-й сезон теперь в доступе. Для тех, кто не в курсе, знаменитым сериал «Пацаны» сделал именно сюжет, рассказывающий о противостоянии двух социальных группах. «Семерки» — элитные команды супергероев и «Банди» — обычных мужиков, которые хотят разоблачить этих самых супергероев. Причем это не типичная супергеройская жижа, а брутальная, в хорошем смысле кровавая, тестостероновая сатира не только на летающее трико, но и на политические процессы в мире. Другими словами, это все очень хорошо. Смотрим финал и прощаемся с любимыми героями. 18+. Если же хочется посмотреть что-то старенькое, но хорошее, рекомендую фильм «Кентавр» 2023 года с Юрой Борисовым в главных ролях. Это триллер о загадочном таксисте, который предпочитает работать по ночам. Однажды к нему подсаживается девушка, скажем так, необычной профессии, которая просит покатать ее по разным делам, впоследствии которых с героями начинают происходить достаточно жуткие вещи. Фильм хороший, классный Юра Борисов, ну и это 18+. Рекомендую. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город FM 107.6.

молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области за 4 года вдвое выросли зарплатные ожидания молодежи. Об этом сообщили аналитики HeadHunter Median. Ожидаемая зарплата молодых жителей Свердловской области без опыта работы выросла за 4 года с 32,5 тысяч рублей до 57 тысяч. Рост составил плюс 75%. При этом юноши традиционно запрашивают больше. Их ожидания увеличились с 38,5 тысяч до 69 тысяч 100 рублей. Девушки за тот же период подняли планку с 30 тысяч 100 рублей до 50 тысяч 300 рублей. Динамика зарплаты платных предложений в вакансиях за 4 года также демонстрирует рост, но менее значительный. Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях выросла с 36 200 рублей до 62 200 рублей. В сумме прирост составил 26 тысяч. Екатеринбургская теплосетевая компания в этом году запускает эксперимент для повышения качества горячей воды в домах горожан. Потребители переключат на круглогодичную циркуляцию ГВС после ремонта. Это означает, что летом в квартирах больше не нужно будет пропускать воду из-под крана до нужной температуры. Она сразу польется горячей. Но для этого жителям придется потерпеть отключение горячей воды во время опрессовок. Как рассказал исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков, эксперимент будет проведен в юго-западной части города. Централизованная система теплоснабжения Екатеринбурга поделена на 8 зон. В 6 из них опрессовки будут проводиться без отключения горячей воды, а в двух зонах жителям придется потерпеть ограничения в течение 14 дней. Гидравлические испытания пройдут с 16 по 19 июня в микрорайонах Юго-Западный и Широкая речка, с 30 июня по 13 июля в микрорайонах Ботанический и Автовокзал. За этот период энергетики не только проверят трубы, но и проведут ремонт теплосетей и котельных. Как пояснил Шмельков, в этих двух зонах отключения горячей воды не избежать, но зато после ремонта потребители подключат круглогодичной циркуляции, что это значит, подача воды будет организована по зимней схеме. Теплоноситель будет возвращаться на источник, в данном случае на Академическую ТЭЦ, для дополнительного нагрева. То есть температура горячей воды из-под крана будет выше 60 градусов, вне зависимости от объемов потребления. В рамках акции «Монетная неделя» с 6 по 18 апреля жители Свердловской области сдали 1 миллион 200 тысяч монет общим весом 4,7 тонны. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России. Сумма собранной мелочи составила 4 миллиона 200 тысяч рублей. По сравнению с предыдущей акцией, которая прошла осенью 2025-го, количество монет увеличилось на 3%, вес на 4%, а общая сумма на 5%. В целом по стране в течение весенней акции люди принесли на обмен около 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей. Самыми популярными оказались 10-рублевые монеты. Они составили более четверти от общего количества сданной мелочи. 1/5 пришлась на 10-копеечные монеты, а замыкает тройку лидеров 1 рубль. Интересно, что реже всего жители несли монеты номиналом 25 рублей, всего 204 штуки.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
2: 0+.
3: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
4: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там.

0: В Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Власти из Свердловской области разработали новый туристический маршрут и уже отправили заявку на признание его национальным. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Департамента по развитию туризма региона Татьяна Белик. У нас стартует новый брендовый маршрут «Бажовское путешествие». Нами направлены документы в Минэкономразвитие РФ для получения этим маршрутом статуса национального, сказала Белик. По ее словам, маршрут объединит Екатеринбург, Сысерть, Полевской и Березовский. Первые заезды тургрупп по этому маршруту запланированы на июнь. Замглавы Екатеринбурга Александр Толкачев стал спикером пресс-тура по объектам программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сегодня у нас в лидерах бульвар культуры, Основинский парк и набережная реки Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского. За последние дни они стали лидерами. Это, конечно, большая работа волонтеров молодежного крыла администрации города и тех добровольцев, которые работают на предприятиях и в образовательных организациях. В юности я жил в пионерском поселке и в Основинском парке проходил мои легкоатлетические забеги, я свой выбор уже сделал и призываю горожан принять участие в голосовании ФКГС, сказал Толкачев. Напомню, выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно до 12 июня, сделав это на платформе обратной связи портала Госуслуги или с помощью волонтеров ФКГС. Узнать их можно по жилетке и бейджу с символикой голосования. В Екатеринбурге начали ремонтировать памятник известному разведчику, герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Последние годы памятник, а также прилегающая к нему территория находились в плохом состоянии. Огромные трещины на гранитных плитах, поврежденные поверхности, исписанные граффити и парапеты. В ходе ремонтных работ специалисты заменят подпорные стены, ступени, облицовку памятника и площадки. Кроме того, рядом с монументом установят скейт-парк, поскольку на территории часто катаются подростки. Он появится перед Дворцом культуры Уралмашзавода на пересечении бульвара культуры и улицы Фестивальной. Все работы на Уралмаше должны закончиться к середине июля.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Ну, здравствуй, это Кино А, и у меня есть для тебя кое-что важное. Просто слушай мою песню на частоте 107.6 и повторяй. Я разрешаю себе быть собой. Эй, смотри.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02. Афиша. Все самое интересное в Екатеринбурге.
3: 23 и 24 мая в Екатеринбурге пройдет так полюбившийся всем фестиваль барбекю. В этом году вкусный городок расположился в фан-зоне парка Маяковского. Организаторы, помимо чемпионата среди лучших шефов России, обещают более 50 активностей. 15-й по счету фестиваль порадует вас гастрономическими и творческими мастер-классами, кулинарной викториной, разнообразными кухнями, рецептами и, конечно же, великолепно приготовленным мясом. На площадке барбекю также можно попасть в шатер Центра развития туризма Свердловской области, где вам расскажут о самых классных гастротурах России. Приходите всей семьей, будет интересно и вкусно. Вход свободный, 0+.
4: 23 мая в 10-й раз пройдет известный полумарафон под названием «Забег». Фишка полумарафона в том, что он объединяет всю нашу необъятную страну. В один день, в одну минуту, во всех городах одновременно стартует более 150 тысяч участников. Вас ждут 4 дистанции для всех уровней подготовки. 1 километр, 5 километров, 10 километров и серьезные 21 километр. Стартовый пакет и медаль для каждого участника. Крутая трасса, яркая форма. Фан-зона, интересные активности для детей и взрослых прилагаются. Если не хочется бежать, можно прийти и поддержать наших спортсменов. 23 мая, суббота, 9 утра. Общественный центр кампуса УРФУ, улица Универсиады 7. Вход свободный, 6+.
3: Еще на этих выходных состоится Мега Урбан Фест 2026. Уже в 6-й раз в одном месте соберутся все представители уличной культуры Урала. И это последний шанс застать его в привычном виде. В следующем году программа станет абсолютно новой. Вас ждут зрелищный дрифт, эффектное мотошоу, баскетбол 3x3, включая матч команд на колясках. Соревнования по скейтбордингу, BMX, кик-скутерингу и роллер-скейтингу. Плюс танцевальные батлы, настоящий тату-бар, маркет с крутыми аксессуарами и фуд-корт. Хедлайнеры – легендарная челябинская группа «Триагрутрика» и московский диджей-музыкант «Кейсоул». Зажигаем 23 мая в субботу в 10:00 по улице Металлургов, 87. Вход свободный по регистрации 18+.
4: Также в эти выходные вы можете попасть на открытие летнего двора музея андеграунда и летней веранды бара «Вечно молодой», на которой пройдет музыкальный фестиваль «Groove Street Dance Battle». Кто не в курсе, «Groove Street» — это уральское популярное музыкальное движение, где соединяются различные направления битмейкерской музыки от классического ритм-н-блюз до современных интерпретаций фанка, соула и джаза. В центре внимания этим вечером окажутся танцевальные команды, которые продемонстрируют мастерство брейк-дэнса. Когда вы последний раз видели крутой брейк? В перерывах между батлами уральские диггеры дадут винила золотой эры хип-хопа. Такого мероприятия в Екатеринбурге потом еще вы долго не увидите. Стартуем в субботу в 18:00. Музей андеграунда. Улица Добролюбова, 4. Вход по регистрации 18+.
3: Если не нравится современный танец и хочется чего-то народного, то знайте, 24 мая в Уральском центре народного искусства состоится всероссийский конкурс хореографического искусства «Небеса-2026». Мероприятие соберет талантливых танцоров и хореографов, представляющих различные направления классической хореографии и ее современных вариаций. К участию приглашаются как профессиональные, так и любительские коллективы. Компетентное жюри, состоящее из заслуженных деятелей искусства, определит лучших в каждом направлении. ДК «Лаврова», карта и расписание по тегу «Небеса-2026». 12+.
4: Для любителей наших братьев меньших пройдет фестиваль «Дорога домой» в парке Маяковского. На этом фестивале подготовили насыщенную программу. На сцене выступят канистерапевты, танцоры и, конечно, собаки. Детей и взрослых ждут различные мастер-классы, активности с участием собак и благомаркет. Главными гостями фестиваля, как всегда, станут подопечные фонда «Зоозащита». Около 60 животных, кошек и собак будут знакомиться с гостями фестиваля, чтобы найти себе новый дом. А еще вас будут ждать различные активности выходного дня от разных фитнес-клубов, зоомагазинов и автошкол. Ну а главное это то, что на этом фестивале вы сможете найти себе своего братика меньшего, либо кошку, либо собаку. Ждем всех и каждого на фестивале «Дорога домой» в субботу 23 мая с 12:00 до 16:00 в парке Маяковского. Вход свободный, 0+.
3: Планируйте культурные выходные вместе с «Город-ФМ».

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. За первый квартал этого года Свердловскую область посетили более 520 тысяч туристов, а количество размещений в гостиницах выросло на 18%. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Татьяна Белик. Эксперты прогнозируют, что летом туристов будет в два раза больше. Уже в эти выходные в Екатеринбурге начинается фестивальный сезон. В июне в городе состоятся два крупных фестиваля – это «Ночь музыки» и «Движение». Кроме того, туристы едут на музыкальный марафон Фонд Свердловской филармонии «Безумные дни». В июле в уральской столице традиционно проходит международная выставка «Иннопром». Кроме того, в Свердловской области этим летом пройдет несколько крупных спортивных событий. Забег «Тагил Ультра Трейл», горный марафон на Конжаке и восхождение на гору Кумба из Североуральска. В сентябре в Екатеринбурге состоится международный фестиваль молодежи, на который съедутся 10 тысяч молодых людей. Белик отметила, что Екатеринбург входит в топ самых востребованных направлений по России для иностранных туристов. В прошлом году город посетили более 81 тысячи иностранцев. Среди стран, из которых приезжают туристы, лидируют Казахстан, Беларусь, Китай и в меньшей степени другие страны СНГ, а также Турция. В Гордуму Екатеринбурга направлен проект решения, по которому изменится дата присвоения звания «Почетный гражданин города». Документ опубликован на портале Екатеринбург.РФ. В проекте предлагается присваивать почетное звание до исторической даты основания города 18 ноября. Сейчас почетное звание присваивается выдающимся жителям Екатеринбурга накануне празднования Дня города, которое проходит в августе. Гордума уже сместила дату празднования. На прошедшем пленарном заседании депутаты решили, что теперь отмечать день рождения Екатеринбурга горожане и гости будут в первую субботу августа, а не в третью, как было раньше. Традиционная акция «Веломай», которая пользуется популярностью у горожан, пройдет в Екатеринбурге 30 мая. В прошлом году в ней приняли участие 12 тысяч любителей велосипедов. В этом году прогулка стартует от ЦПКИО имени Маяковского. Начать маршрут можно с 7 утра до полудня. Организаторы предлагают 4 маршрута на выбор. 20 километров легкое путешествие, 50 километров средний маршрут, 75 километров золотая дистанция, 100 километров супермаршрут. Организаторы отмечают, что все маршруты будут размечены и проверены, не сбиться с маршрута помогут электронные треки. На старте и контрольных пунктах мероприятия предусмотрены меры по обеспечению безопасности участников. Здесь будет проводиться обработка против клещей. Дополнительно на месте мероприятия велосипедисты смогут воспользоваться услугой подкачки колес. А по маршруту следования будут находиться дежурные врачи и расположены пункты велосипедного ремонта. Это обеспечит комфорт и безопасность всех участников.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков, температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: Вот она пришла весна. На город ФМ.

0: Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. За первые 4 месяца этого года на телефон доверия, работающий на базе Свердловской областной клинической психиатрической больницы, поступило более 3800 звонков от взрослых и свыше 1000 звонков от детей. Как сообщает Департамент информполитики региона, специалисты службы телефон доверия приняли 598 звонков от постоянных абонентов, которым требуется длительное сопровождение. В 143 обращениях звонившие высказывали суицидальные намерения и мысли. Дети чаще всего звонили по поводу сложных отношений с родителями и других трудностей, с которыми они сталкиваются в процессе взросления. Как рассказала руководитель отделения Дина Илюшкина, от участников специальной военной операции и членов их семей с начала года поступило 82 обращения. Чаще всего речь шла о состоянии тревоги, проблемах со сном, трудностях в адаптации к мирной жизни, в отношениях с близкими. Напомню, номера телефона, по которым можно позвонить, когда нужна психологическая помощь, 8 800 300 ровно 1100 для взрослых, 8 800 300 ровно 80 83-83 для детей и родителей. Для жителей Свердловской области звонок бесплатный. В Екатеринбурге подходит к концу вторая очередь благоустройства парк 50-летия ВЛКСМ. Общественное пространство в юго-западном районе должны благоустроить в этом году. Работы могут закончить ко дню города. Об этом рассказал начальник участка строительства Александр Авхадеев. Осталось сделать благоустройство 3 детских площадок, тихих зон отдыха и выход к водной части. По сути, видеонаблюдение с оповещением и освещением мы сделали в прошлом году, отметил подрядчик. Напомню, парк стал лидером голосования в рамках федерального проекта формирования комфорта комфортной городской среды по итогам 2024 года. За его благоустройство проголосовали более 100 тысяч горожан. Благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ началось весной 2025-го. Изначально планировались два этапа строительства, но впоследствии их число выросло до 3. Первая стадия завершилась осенью прошлого года. В Екатеринбурге 30 мая пройдет зеленый марафон. Ради забега в центре города перекроют несколько улиц. Как сообщает портал Екатеринбург РФ, с 22.00 29 мая до 15 часов 30 мая движение будет ограничено на дорогах вокруг киноконцертного театра «Космос», по улице Горького от Клары Цеткин до Дзержинского, под Дзержинского от Горького до Царской. Также с 30 мая с 5 утра до 15 часов перекроют Царскую от Николая Никонова до Толмачева, Толмачева от Царской до проспекта Ленина, 8 марта от Ленина до Ельцина, Ельцина от 8 марта до Челюскинцев. Также в районе проведения марафона будет ограничено движение и парковка электросамокатов.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков, температура воздуха в районе плюс 25 градусов.
3: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Воробушкина. Мы находимся на частоте 107.6 город ФМ. Слушаем мою новую песню «Царевна-лягушка». Предлагаю вам отключить царевну, включить лягушку и расслабиться.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
2: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
2: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
2: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
5: 6+.
6: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
7: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
8: Здравствуй, Ранагуль. Передай письмо Эльвире. Ладно, Ранагуль. Передай письмо Эльвире. А ты, Эльвира, передай письмо Роксане. Ладно, Эльвира. Здравствуй, моя любимая Роксана. Работать санитаром в психиатрической больнице – то еще удовольствие. Но и тут не обходится без интересных моментов. Например, отслеживать письма пациентов домой. Фрагмент такой вот специфической переписки приведен выше. Он не претендует на 100-процентное соответствие истине и реальных имен реальным людям. Любопытно, как именно получались эти письма. Их писали на тетрадном листе, сворачивали в самый маленький квадратик, далее складывали в полиэтиленовый пакет, а особой роскошью было упаковать все это еще и в черный пакет от фотографий, чтобы никто не просветил и не прочитал. Далее в газету, в еще один полиэтилен можно отправлять, смывать в унитаз. А санитар по своей инициативе отслеживал такие письма, спасал их, а потом читал. И однажды наткнулся вот на такие строки.

Автор – Михаил Борисович Кузьмичев. Профессиональный обитатель психиатрической клиники. 25 лет. Письма не отправлял вышеуказанным способом, просто писал стихи. И когда получил от санитара одно из своих творений, найденное в чужом письме, сказал: «А, возьми его себе на память. Дарю». Санитар, в свою очередь, через некоторое время предоставил стихи своему товарищу, музыканту Сергею Чернышову, который и сочинил звучащую сейчас мелодию, песню «Япония», с которой начинается альбом «Голоса» группы «Апрельский марш».

0: Радио «Город ФМ» благодарит Сергея Чернышова за помощь в подготовке этой программы. «Япония», кстати, единственная песня маршей, где от и до вокал Сергея Ивановича. И первая, которую апрельский марш исполнил на центральном телевидении в программе «Взгляд». Фрагмент съемки доступен в видеоверсии передачи на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Классический пример шоу, которым музыканты апрельского марша в обязательном порядке сопровождали почти каждую песню во время исполнения на сцене. Непосредственно здесь, по словам Чернышова, все изображают пациентов психушки, в том числе и он сам, с, цитата, «не то удивленным, не то подозрительным взглядом к происходящему». Барабанщик Андрей Литвиненко постоянно с открытым ртом, а клавишник Игорь Гришенков в самом конце вообще падает на сцену. Его личная чистая импровизация. Как тут не вспомнить уже приведенные в предыдущих выпусках слова текстовика маршей Евгения Кормильцева.
1: Мы были восхищены перспективой попасть в дурдом.
0: Без дурдома действительно не обошлось, только несколько в обратном порядке. Единственное произведение уральского рока за авторством профессионального пациента психиатрической больницы. О судьбе самого Михаила Борисовича Кузьмичева и его реакции ничего не известно. Ну а диагноз песни следующий.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге полдень.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер и статс-секретарь, заместитель министра культуры России Жанна Алексеева подвели итоги Всероссийского библиотечного конгресса, который проходил в Екатеринбурге. Перед официальной церемонией закрытия состоялась рабочая встреча главы региона и заместителя министра культуры. Сегодня обсудили вопросы развития сферы культуры Свердловской области, в том числе позитивный опыт региона по укреплению библиотечной отрасли. Это направление было в центре внимания в дни проведения на Среднем Урале Всероссийского библиотечного конгресса. Свердловская область – одна из самых читающих в стране. В прошлом году уральцы прочитали свыше 25 миллионов книг, и это только библиотечные экземпляры. Библиотечный фонд региона входит в число крупнейших в стране. Уверен, что все идеи, проекты и решения участников конгресса станут ценным вкладом в развитие библиотечной отрасли России, написал Паслер в своих соцсетях. В Свердловской области на сегодняшний день более 800 библиотек. В Екатеринбурге расположен региональный центр консервации и реставрации книжных фондов, открытый в 2025 году на базе Свердловской библиотеки имени Белинского при поддержке Министерства культуры России. В регионе работают 33 модельные библиотеки, оснащенные с учетом всех современных требований. В этом году планируется открытие еще 6 библиотек нового поколения. Свердловской области завершена регистрация на предварительное голосование «Единой России». Среди участников – политики, общественники, волонтеры и 23 бойца СВО. Кто пойдет на выборы, решают жители. Голосование пройдет с 25 по 31 мая на портале pg.er.ru. Победителем аукциона на закупку 50 новых трехсекционных трамваев стал Сберлизинг. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Подписали протокол на поставку 53 секционных трамваев в лизинг. 20 вагонов должны быть доставлены в Екатеринбург до 30 сентября этого года, остальные до 25 декабря. Это важный шаг в обновлении подвижного состава, написал глава города в своих соцсетях. В ходе аукциона первоначальную стоимость удалось снизить на 2,2 миллиарда рублей. Обновление подвижного состава является важной частью транспортной реформы уральской столицы, инициированные главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Возможность произвести закупку появилась благодаря решению губернатора Свердловской области, секретаря регионального отделения «Единой России» Дениса Паслера о софинансировании лизинговой программы. Помимо 50 трамваев, в этом году парк общественного транспорта пополнят 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса. Строители закроют движение транспорта по улице Шейкмана на участке от улицы Радищева до переулка Центральный рынок с 1 июля до 15 августа. Это связано с проведением работ по устройству повышенного пешеходного перехода на улице Шейкмана. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Малышева, Сака, Иванцетти, Радищева, Московской. Движение общественного транспорта на закрываемом участке отсутствует. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по завершении работ обязуются восстановить элементы благоустройства. Напомню, сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 25 градусов.
3: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.
4: New truck, big light.

0: Реклама на 107.6.
1: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкао.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

Составил рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 12 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Для школьных учителей разработаны методички, как действовать в случае атаки БПЛА, в том числе во время проведения ЕГЭ. Об этом заявила глава Свердловского Минобразования Светлана Тринихина. Мы откорректировали и согласовали с МЧС поведенческий алгоритм, который мы должны провести в случае тревоги. Министерство образования проводит видеоконференции со всеми муниципалитетами. Мы рассказываем, как необходимо действовать при получении сигнала тревоги. Заранее до начала экзамена провели мониторинг, какие условия есть во всех образовательных учреждениях. Обследовали школы в подвалах, в цокольных помещениях. Размещаются дополнительные места для детей и учителей, заверила министр. В случае тревоги во время ЕГЭ учеников выведут из аудитории в безопасные места. Все это время классы будут под видеонаблюдением. У школьников после эвакуации будут два варианта: продолжить писать экзамен или написать заявление о переносе. Дипломатический бал, приуроченный к Международному фестивалю молодежи, прошел в Екатеринбурге. В этом году событие приурочено к 25-летию Департамента международных отношений УРФУ. В качестве почетных гостей мероприятия в главном учебном корпусе вуза посетили представители МИД России и генеральных консульств Азербайджанской республики, Вьетнама, Индии, Киргизской республики, Республики Казахстан, Республики Таджикистан и почетный консул Италии в Екатеринбурге. Как отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, дипломатический русский бал – это не только красивая университетская традиция, но и важная часть международного диалога, который Свердловская область последовательно развивает. Символично, что в этом году мероприятие предваряет подготовку к Международному фестивалю молодежи. В рамках фестиваля регион примет делегацию проекта «Хранители памяти», в состав которой войдут порядка 50 экспертов в сфере истории, политологии, журналистики и общественных наук. Напомню, Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Екатеринбург станет центром молодежной дипломатии. С 30 мая по 8 июня на площадке образовательного центра «Таватуй» пройдет международный молодежный лагерь «Город дружбы», участниками которого станут 16 представителей молодежи Екатеринбурга и 16 школьников из Чэнду в возрасте от 14 до 17 лет. Проект реализуется в рамках плана мероприятий по дальнейшему развитию побратимских связей между двумя городами на 2025-2027 годы. Договоренность о проведении смены была достигнута во время визита делегации столицы Урала под руководством главы города Алексея Орлова в Чэнду в прошлом году. Организаторами выступают администрация Екатеринбурга и фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». Китайскую сторону представят учащиеся школы иностранных языков Танху и средней школы при Пекинском университете международных исследований. И за 9 дней участники познакомятся с культурой, историей, образовательными возможностями и молодежной политикой двух стран.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 25 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Избавиться от тревоги во время ЕГЭ поможет любая активность. Об этом заявил медицинский психолог областного центра психологической поддержки детей и подростков филиала Свердловской клинической психиатрической больницы детства Владимир Гисцев. Любая активность сбрасывает тревогу. На самом экзамене выбирайте движение. Можно почеркаться в черновике, попить воды, отпроситься в уборную, пройтись. Второй вариант – подключить лобные доли коры головного мозга. Постараться найти 5 цветов, которые можно увидеть в аудитории, 4 звука, которые можно услышать, почувствовать, 2 аромата. Это нагрузит когнитивными задачами и затормозит процессы тревоги, заверил эксперт. По его словам, стресс во время экзамена вызван неизвестностью. Он посоветовал школьникам и родителям составить подробный план действий при подготовке к ЕГЭ и сдаче. В связи с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов с 0 часов 12 июня до 5 утра 17 июня будет изменена схема движения трамваев номер 5, 8 и 24, а также троллейбусов номер 26, 29 и 32. Во время ремонта движение трамваев по проспекту Космонавтов от остановки улицы Кузнецова до остановки Педагогический университет в обоих направлениях будет закрыто, а также будет закрыто движение троллейбусов по проспекту Космонавтов от Победы до Машиностроителей и по Машиностроителей от Космонавтов до площади Первой Пятилетки. Схему изменений движения общественного транспорта можно найти на портале Екатеринбург.РФ. Уральские авиалинии увеличат частоту полетов в Китай из-за высокого спроса на это направление. Новое расписание будет действовать с 6 июня по 25 октября. Из Екатеринбурга в Пекин рейсы будут выполняться по понедельникам 2 раза в день, по средам 1 раз в день, по четвергам 2 раза в день, по субботам 3 раза в день. Из Пекина в Екатеринбург рейсы будут выполняться ежедневно, а в воскресенье 2 раза в день. Кроме того, авиакомпания связывает Екатеринбург и Харбин прямыми рейсами дважды в неделю. Накануне Китай продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Виза не потребуется при поездке на срок до 30 дней. Необходимы только загранпаспорт и миграционная карта.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Линия защиты.
1: Добрый день. Это программа «Линия защиты» в эфире радиостанции «Город-ФМ», в студии Алексей Кузнецов. И сегодня у нас в гостях заместитель начальника УМВД России по Екатеринбургу, начальник отдела по вопросам миграции, подполковник полиции Елена Исупова. Елена, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Рад вас видеть в нашей студии. Сегодня, в частности, поговорим про те самые пресловутые красные штампики. Я думаю, что это многих волнует в преддверии вот этого замечательного летнего сезона отпусков. Но напомню, что у нас есть контакты 99-15-15-176. Можете присоединяться. Это тот самый случай, когда ваши вопросы, на ваши вопросы мы ответим здесь компетентно в нашей студии. А давайте, наверное, с этих красных штампиков и начнем, потому что, мне кажется, уже больше года, наверное, да, вся эта история длится. А родители нервничают, родители не очень понимают, что происходит. Родители создают такую серьезную ажитацию вокруг происходящего. И я так понимаю, что паспортные столы переполнены в связи с происходящим. Как вот сейчас ситуация развивается?
2: Ситуация в настоящее время напряженная в отделах по вопросам миграции.
1: Аккуратно вы тогда.
2: Напряженная. Тем более сейчас на носу период летних отпусков.
1: Ну все уже, пошло все.
2: Да, оформление заграничных паспортов. Люди приобретают билеты льготные. И, конечно же, эта тема для них прям актуальна. Но не менее актуальна она и для нас.
1: То есть вам это тоже все, безусловно, не нравится, но я так понимаю, что мы приоткроем завесу сразу, да, что можно все это сделать в электронном виде?
2: Да, совершенно верно. У нас с 8 мая можно подать заявление на проставление штампа о наличии гражданства ребенку до 14 лет через портал госуслуг. Именно подать заявление, не записаться, не взять талон, а именно подать заявление. Как это происходит? Заявитель отправляет заявление, заполняет определенную форму, заполняет сведения о родителях, заполняет сведения о ребенке и отправляет заявление на рассмотрение, так скажем, в отдел по вопросам миграции, который ему территориально удобен. Гражданину приходит уведомление, что заявление принято. В течение 5 рабочих дней данное заявление рассматривается сотрудниками подразделения по вопросам миграции. И оказывается услуга. Заявителю в личный кабинет на госуслугах приходит уведомление: услуга оказана. Что это значит? Значит, в системе МВД у ребенка определено наличие гражданства. То есть в досье, так скажем, да, которое у нас видно на каждого человека, будет проставлен, так скажем, вот этот штамп.
1: То есть штамп виртуальный, скажем так.
2: Штамп виртуальный, но гражданам в личный кабинет он не падает. То есть как какой-то документ...
1: Хитрая схема.
2: Да, как какой-то документ, либо подтверждение... Приходит только уведомление, что услуга оказана. Если необходима потребность есть в проставлении фактического штампа на свидетельство о рождении, после получения такого уведомления гражданин может обратиться в любое абсолютно подразделение, независимо Екатеринбург, это либо территория Свердловской области, либо территория Российской Федерации.
1: То есть без разницы?
2: Без разницы, да. Сотрудник подразделения по вопросам миграции проверяет действительно, что... такая услуга была оказана, и ребенок, так скажем, определено наличие гражданства ребенку, проставляет фактически штамп на свидетельство о рождении. Если проставление такого штампа не требуется...
1: То и не надо ходить никуда.
2: То и не надо ходить, да. Ну, в таком случае, в каких случаях, да, не требуется? Это если необходимо подать заявление на получение паспорта при достижении 14 лет.
1: Так. Это самое, наверное, основное, да?
2: Основное, да. А потом, если необходимо подать заявление на оформление заграничного паспорта, хоть 5-летнего, хоть 10-летнего.
1: То же самое.
2: То же самое. И не требуется при регистрации по месту жительства, по месту пребывания, либо перерегистрации, снятия, прописка, перепрописка.
1: Ну, это достаточно широкий перечень, но при этом, при всем, если вы покупаете, например, билеты в РЖД, то такой
2: требуется.
1: Штампик потребуется. То есть,
2: да.
1: У РЖД свои правила.
2: Совершенно верно. То в таком случае потребуется проставление фактического, так скажем, да, реального штампа на свидетельство
1: и
2: о рождении.
1: И пересечение границы то же самое. Ну, то есть, допустим, если в аэропорт приехали с ребенком, то тоже нужен такой штампик. Или все-таки система подгружает пограничникам эту информацию?
2: Но тут надо тогда обратить внимание, что у нас пересечение границы с другими государствами. Так. Ребенок пересекает только по заграничному паспорту.
1: А Армения? А Белоруссия? А Казахстан? Нет?
2: С 20 января 2026 года внесли изменения.
1: Только загранпаспорт.
2: И дети до 14 лет пересекают только по заграничному паспорту.
1: Но у меня устаревшая информация, судя по всему. Я все еще был уверен, что можно с ребенком
2: проехать. Но при этом дети старше 14, у кого есть внутренний российский паспорт на руках, и совершеннолетние граждане, они могут пересечь границу по российскому паспорту. Да.
1: Все понятно. Но в целом можно напомнить нашим слушателям, что вся эта ситуация возникла где-то год назад, да, примерно, с этими штампиками красными.
2: С 23-го года.
1: Да. Чувствуете, как у меня вся информация устаревает. То есть с 23-го года вся эта ситуация развивалась, и вот как раз-таки нужен был штампик для того, чтобы пересечь границу в первую очередь, да, насколько я понимаю. Но сейчас ситуация разрешается более-менее, и то, что вы вот сейчас рассказали о том, что рассказали, напоминает вообще подачу заявления на загранпаспорт. Ну так же ведь примерно. Да?
2: Процедура вся та же самая, да. То есть я думаю, что это удобно, не нужно ходить в живую очередь, стоять время, не нужно пытаться, так скажем...
1: Обеим сторонам это неинтересно, безусловно, процесс.
2: Да, каким-то образом записаться на портале госуслуг и взять талон. Все прекрасно понимаем, что население в Екатеринбурге не маленькое, а, к сожалению, сотрудники в подразделениях в ограниченном количестве.
1: Ну и у вас сезон, я так понимаю, что там перед Новым годом, допустим, или лето, и
2: Совершенно верно, начинается
1: повышенная нагрузка, никуда от этого не денешься. Ну и раз уж мы РЖД затронули, там действительно такая ситуация. Если вы без штампика придете, вам придется доплачивать. Скорее всего, так, да?
2: Ну, это со слов самих же граждан.
1: Ну, да, к вам же обращаются.
2: Да, которых уже, видимо, неоднократно, то есть, либо возвращали, либо...
1: То есть, ты покупаешь
2: либо...
1: льготный билет для ребенка, а по факту, когда приезжаешь, то есть, система продает это все, но это на вашем усмотрении уже.
2: Да, все верно.
1: А помимо, соответственно, этих самых замечательных красных штампиков, с которыми, мне кажется, мы разобрались, ну, в целом, по крайней мере.
2: Ну, я бы хотела добавить информацию, что у нас также осуществляется прием в живую очередь через... Федеральное государственное унитарное предприятие, ВГУП, паспортно-визовый сервис. Так. То есть это дочернее предприятие, так скажем, МВД, которое помогает нам разгружать подразделение по вопросу миграции. И они осуществляют прием граждан, в том числе для проставления штампов о гражданстве на свидетельство о рождении.
1: Я первый раз про эту структуру слышу.
2: Они у нас располагаются на Кислородной, 8.
1: То есть можно и туда обратиться?
2: Можно обратиться и туда. То есть можно обратиться непосредственно в подразделение по вопросу миграции, записавшись предварительно через портал госуслуг. Можно обратиться на Кислородную, 8, Федеральное государственное унитарное предприятие, паспортно-визовый сервис. Услуга абсолютно бесплатная, то есть никакой платы за это не взимается. Ну и третий вариант – это сейчас вот подача заявления через портал госуслуг.
1: Но вот как только портал, вот этот сервис заработал, полегче стало?
2: Но количество поступающих заявлений еще не такое огромное. То есть
1: хотелось бы перевести на электронные
2: граждане
1: рельсы.
2: Граждане все-таки еще, так скажем, не прочувствовали удобство, может быть, данной услуги в электронном виде.
1: Ну, потому что мы по старой привычке хотим сразу же получить себе на руки это все, чтобы вот был штамп и все. А если не секрет, загрузка где выше? То есть на той же самой Кислородной высокая загрузка или нет?
2: На Кислородной, 8, они принимают, так скажем, по расписанию. Ну, к примеру, жители Верхесецкого района в понедельник с 9 до 3. Во вторник принимают жители Ленинского района также с 9 до 3. То есть у них там свое расписание. Жители каких районов, в какой день они принимают.
1: Ну, в целом, мне кажется, что в современном мире стало достаточно удобно. Все-таки. Электронные сервисы у нас работают, работают хорошо, и те же самые госуслуги, в общем, подгружают практически любую информацию. Поэтому почему бы не воспользоваться? Так ведь? Но в вашем видении ведь не только эти замечательные красные штампики, но и, собственно, вся миграционная политика. И вот хотелось бы, наверное, с вами поговорить о тех, кто приезжает. Что же там происходит? Потому что в том году тоже было достаточно напряженно, и, в общем, регистрация у иностранных граждан проходила не всегда гладко. Но есть еще и обратная ведь сторона, то есть наши гости, которые приезжают к нам из других стран и, допустим, проживают здесь какое-то продолжительное количество времени, так или иначе, им ведь тоже надо здесь зафиксироваться документально, скажем так, да? Поэтому хотелось бы понять, вот мне, как обычному жителю Екатеринбурга, если ко мне приезжают гости, например, я не знаю, из Беларуси. Или, например, приезжают из дальнего зарубежья. Это же совершенно разные истории, если они решили здесь остаться, допустим, на работу, на ПМЖ и так далее. То есть как это все выглядит и для кого наиболее легкие условия, скажем так, регистрации здесь?
2: Да, тут действительно надо понимать, откуда приехал иностранный гражданин, с какой страны, потому как у каждого иностранного гражданина, да, со страны происхождения, со своей, есть определенные условия пребывания в Российской Федерации. Ну так, граждане Таджикистана, Узбекистана необходимо по прибытию на территорию Российской Федерации встать на миграционный учет. Это перво-наперво.
1: То есть, если не туристы?
2: Не туристы, да. С целью въезда, если работа, то встают на миграционный учет, обращаются в тот же паспортно-визовый сервис для подачи документов на оформление патента. Там тоже есть свои определенные условия, то есть это должна быть пройдена медкомиссия, это должно быть пройдена обязательно дактилоскопическая регистрация и фотографирование иностранного гражданина. Ну, то есть ряд условий должен быть соблюден. Ну и при получении патента они в дальнейшем продлевают, так скажем, себе срок пребывания на территории, оплачивая ежемесячный авансовый платеж по патенту.
1: То есть это такой патент на проживание?
2: Ну, он патент на работу, на осуществление трудовой деятельности, но он дает право, вовремя оплаченный авансовый платеж, внесенный, он дает право на дальнейшее пребывание на территории России.
1: Насколько я понимаю, это достаточно прозрачная уже схема для всех сторон процесса, собственно.
2: Те, кто уже не первый год приезжают в Россию с целью работы, они, конечно, все эти манипуляции уже знают, все процедуры знают, и поэтому для них, мне кажется, это естественно, так скажем, да?
1: Но нарушения все равно выявляются?
2: Нарушения выявляются. Выявляются нарушения непостановки на миграционный учет. Здесь к административной ответственности привлекается как иностранный гражданин, который не подал документы, так и принимающая сторона, которая допускает проживание иностранца в своем жилом помещении без регистрации.
1: Вот про эту принимающую сторону чуть позже поговорим, а пока у нас небольшая полезная пауза.
0: Реклама на 107.6. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashtochkodom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Продолжается программа «Линия защиты» на 107,6. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника УМВД России по Екатеринбургу, начальник отдела по вопросам миграции, подполковник полиции Елена Исупова. Елена, добрый день еще раз. Напомню, что у нас работает мессенджер 99-15-15-107,6. Задавайте ваши вопросы. Все те красные штампики вроде бы мы оговорили в преддверии сезона отпусков, поэтому в целом, мне кажется, понятная ситуация. Можно уже пробовать их получить и через госуслуги, а если уж прямо нужна вот эта печать, то тоже, мне кажется, как бы ничего такого сверхъестественного в этом нет, чтобы ее получить. Но к нам приезжают иностранные граждане, кто-то приезжает в гости на долгое время, кто-то приезжает устраиваться на работу, и вот здесь как раз-таки пытаемся разобраться, точнее, я пытаюсь разобраться, для вас это очевидные категории, что же делать, собственно, иностранным гражданам. Те, кто приезжает в постоянном режиме, они, наверное, уже знают все процедуры, тем не менее, я так понимаю, что они тоже так, ну, иногда увиливают от ответственности. В том году были истории о том, что иностранный гражданин, на которого здесь наложили какие-то штрафные санкции, уезжает к себе на родину, делает новый паспорт, новую личность и возвращается. Но я так понимаю, что это уже кануло в лету все, да?
1: Такие граждане, к сожалению, бывают.
0: Встречаются,
1: да. Но это же сейчас все довольно просто. Если он обращается в любое отделение по вопросам миграции, в любую государственную структуру системы МВД, он проходит дактилоскопирование. И независимо от того, с каким он паспортом въехал, под отпечатками пальцев скрываются все предыдущие его фамилии, с которыми он находился здесь и которому был закрыт въезд, если он совершил преступление. То есть независимо от того, с каким паспортом он въехал, да.
0: Но, подождите, я, может быть, как бы не в свое дело, конечно, лезу, но если человек приезжает с туристической целью, а потом вдруг передумывает, ну, условно так это назовем, и остается здесь, он же вроде бы как не сдает отпечатки пальцев или нет?
1: Если иностранный гражданин пребывает на территории свыше 90 суток. Вот он приехал и хотел бы побыть здесь в гостях 90 дней.
0: Но ровно.
1: Ровно, да, по законодательству. Но если он вдруг передумал и решил остаться погостить или трудоустроиться, то, пребывая свыше 90 дней, он должен пройти медицинскую комиссию полностью и дактилоскопирование и фотографирование. Только в этом случае ему будет продлен срок временного пребывания, и он будет в рамках закона находиться на территории России.
0: Если он эти процедуры не проходит и не заявляется, то
1: на 91-е сутки он включается в реестр контролируемых лиц, и у него выставляется сигнал незаконно находящийся.
0: То есть при вот этой вот попытке уехать назад, что с ним будет?
1: Его привлекают к административной ответственности за нарушение режима пребывания. Ну и если он, так скажем, уже не первый раз совершает правонарушение, ему закрывают въезд.
0: В Россию?
1: Да.
0: Ну я так понимаю, что это практика всех стран. Наверное, так это выглядит, да? Примерно.
1: Я думаю, да.
0: А если мы говорим в целом о иностранных гражданах, кому легче всего приезжать в Россию, оставаться в России? Это все-таки белорусы, казахи или я неправильно понимаю? На долгий срок. Или всем 90 дней? И, собственно, дальше вы должны каким-то образом уже легализовать свое присутствие.
1: У всех иностранных граждан, да, 90 дней, предусмотренные законом для нахождения здесь, на территории России.
0: То есть здесь разделения нет никакого?
1: Разделения нет. Но если надумали остаться, то граждане Казахстана, Киргизстана,

0: простые граждане, которые, к которым приехали данные иностранные граждане. То есть, ну, друзья, знакомые, да, не всегда это работодатели. Работодатели, как правило, уже выступают принимающей стороной, если иностранный гражданин трудоустроился к ним.
1: И у них там более-менее порядок.
0: Да, то есть он трудоустроился, у него с законом все в порядке, разрешение на работу есть, трудовой договор есть, и в том случае, значит, организация, юридическое лицо, так скажем, предоставляет жилое помещение, если есть такая возможность. И они выступают принимающей стороной.
1: А те самые физики обычно и не знают, что от них требуется, или делают вид, что не знают?
0: Я думаю, сейчас уже это, мне кажется, актуальные тоже темы, актуальные вопросы. И прежде чем, так скажем, связываться с иностранным гражданином, мне кажется, каждый гражданин должен узнать сначала, да, узнать, а что я должен сделать.
1: Ну а какой алгоритм вообще? Что нужно сделать и какая ответственность?
0: Ну вот приехал иностранный гражданин в гости.
1: Да.
0: Ко мне, например. В течение 7 рабочих дней я должна поставить его на миграционный учет. То есть обратиться либо в МФЦ, либо в подразделение по вопросу миграции, либо в тот же в ГУП, паспортно-визовый сервис, либо подать документы через единый портал государственных услуг.
1: Это даже если он не с туристическими целями приехал?
0: Независимо.
1: Без разницы?
0: С какой целью приехал иностранный гражданин, дается, значит, 7 дней для постановки на миграционный учет.
1: 7 рабочих?
0: 7 рабочих.
1: Так.
0: После постановки на миграционный учет, то есть миграционный учет осуществляется на срок, заявленный принимающей стороной. Он может быть 7 дней, 10 дней, но не более 90 дней.
1: То есть это
0: при
1: цифра
0: первичной постановке, да.
1: Так. То есть приехал ко мне иностранец в гости, я, соответственно, ставлю его на учет. Что вообще эта процедура под собой подразумевает?
0: Ну, так скажем, временная регистрация по данному адресу данного иностранного гражданина.
1: Так.
0: Оно так и называется. Уведомление о прибытии иностранного гражданина в адрес пребывания.
1: Ну, это схоже просто вот с временной регистрацией.
0: Временной регистрацией граждан России, да.
1: Хорошо. Так, а ответственность какая, если я не поставлю?
0: Если не поставили, принимающая сторона несет ответственность за предоставление жилого помещения иностранному гражданину без регистрации.
1: Ну, это административный штраф какой-то?
0: Это административный штраф.
1: Какая сумма?
0: От 2 до 5 тысяч рублей.
1: Ну, такой средней величины штраф.
0: Да.
1: Хорошо, а если я, допустим, на 90 дней гражданина у себя временно прописал иностранного, это время проходит, я ничего не делаю, или гражданин куда-то, допустим, исчез из поля моего зрения, все-таки я несу ответственность дальше или нет?
0: Ну,
1: как принимающая сторона.
0: Обязанность принимающей стороны входит подача уведомления о снятии. Если иностранный гражданин убыл с вашего адреса,
1: так,
0: необходимо точно так же подать уведомление о снятии, чтобы к вам вопросов в дальнейшем не возникало. То есть иностранец съехал,
1: так,
0: вот, и принимающая сторона подает уведомление, где он находится, я не знаю.
1: Я не знаю, да,
0: вопросы
1: никому.
0: И все, и больше как бы вопросов, чтобы
1: Но,
0: не возникало.
1: Но, в принципе, достаточно прозрачная система.
0: Я думаю,
1: вы поставили на учет, вы сняли с учета, и, в общем, вас не очень должно волновать.
0: Да, чтобы проблем с законодательством не было, поэтому поставили, и если он съехал, пожалуйста, снимите.
1: Легко сейчас это все делается?
0: Это все делается также через портал госуслуг, либо через МФЦН.
1: Прекрасные госуслуги.
0: Ну, что, либо что в подразделении по вопросам миграции. Да.
1: А по поводу детей-мигрантов тоже очень много, конечно, в последнее время говорили об этом. И о знании русского языка, и об их пребывании в школе. Но самое важное их пребывание, наверное, все-таки в России. То есть, насколько я понимаю, их же ведь тоже надо ставить на учет.
0: Да, все верно. Иностранные граждане, пребывающие на территорию России с несовершеннолетними детьми, несут точно так же ответственность за легализацию и постановку на миграционный учет своих детей. То есть независимо от того, что отец, например, или мать находится законно, ребенок иностранного гражданина точно так же должен быть зарегистрирован, прописан, подано уведомление о постановке на учет с одним из представителей, либо с матерью, либо с отцом.
1: Но это, соответственно, иностранные граждане должны делать, то есть не принимающая сторона.
0: В том числе принимающая сторона. Если жилое помещение принадлежит иностранному гражданину, то есть у них сейчас довольно-таки большое количество имеющих жилые, да, помещения,
1: ну, купили квартиру, допустим,
0: сады,
1: да,
0: частные дома.
1: Если... А сады тоже пользуются спросом?
0: Сады,
1: да,
0: тоже пользуются
1: СНТ.
0: Спросом. Да. Если это жилое помещение принадлежит иностранному гражданину, то несут ответственность они самостоятельно. Если это сторонняя принимающая сторона, да, то, естественно, за каждого иностранного гражданина, в том числе за каждого отдельного ребенка, отдельный штраф. Вот

0: иностранца 5 детей. На принимающую сторону будет составлено 5 административных протоколов.
1: Ну, напугали сейчас в эфире, да. А, такой вопрос. А если ребенок родился здесь?
0: Неважно. Он родился от иностранных граждан. Он получил свидетельство о рождении на территории России. Это, то есть, зарегистрирован факт рождения.
1: Так.
0: И выдано свидетельство. Но от того, что он здесь родился, это не говорит о том, что он априори стал гражданином России. То есть он точно такой же...
1: То есть у нас не такое законодательство.
0: Он точно такой же иностранный гражданин, да, и он точно так же подлежит постановке на миграционный учет.
1: Вообще, в целом, как ситуация складывается, Елена, вот на середину уже практически 26-го года с мигрантами у нас? Я не просто так вопрос задаю, потому что, ну, вот много же было в последнее время разговоров о том, что есть определенные сложности и так далее, и надо быть внимательнее к происходящему.
0: Ну, как показывает практика, да, опыт и проведенные наши профилактические мероприятия, в последнее время очень большое внимание уделяется детям иностранных граждан. Так скажем, статистика показывает, что родители... иностранные граждане, не заботятся особо о том, чтобы их дети находились на территории законно. Очень большое количество детей не обучается в школах, очень большое количество детей не посещают детские сады в связи с тем, что они не находятся на территории незаконно.
1: То есть, условно говоря, их не поставили на учет, и, соответственно, они и не могут обучаться, получается так.
0: Да, тут ситуация такая, что иностранный гражданин сам, например, состоит на миграционном учете, у него патент на осуществление трудовой деятельности, у него все хорошо и замечательно, но о своих детях он не побеспокоился. Отец, мать находятся законно, а дети выпадают...
1: Почему? Это сложно разве или нет?
0: Это несложно, но
1: для чего это делается?
0: Не могу сказать, почему иностранные граждане, так скажем,
1: ну, вы же с ними общаетесь.
0: не занимаются этими вопросами. Дети должны точно так же быть поставленными к учет. Если есть основания продления срока пребывания по родителям, то есть действующий патент, может быть, мама гражданка России. Ситуации бывают разные, семьи бывают разные. Папа иностранный гражданин, мама гражданка России. То есть по одному из родителей можно продлевать срок временного пребывания несовершеннолетним детям.
1: И нужно.
0: Но, как показывает, говорю, практика. Но, опять-таки, было, значит, проведено большое рейдовое мероприятие.
1: Вы продолжаете рейды.
0: Да, по проверке учащихся иностранных граждан в школах. Так скажем, те, которые обучаются в настоящее время, ну, с документами, так скажем, относительно порядок.
1: Что такое относительно? 3/4? 5/6?
0: Это у кого-то истек миграционный учет, например, вчера. Еще не обращались. То есть есть временные промежутки, когда они могут перерегистрироваться, либо продлить. У кого-то адрес не соответствует, заявлен адрес регистрации по месту пребывания, вот это уведомление, да, на одном адресе, а в школе указан другой адрес, где они фактически проживают. Это тоже нарушение.
1: Жестко вы к наказанию подходите или нет? Или все-таки даете какой-то люфт на исправление?
0: Мы, конечно, просматриваем на повторность. Если это иностранные граждане, которые, так скажем, пренебрегают, да, нормами законодательства Российской Федерации, то, конечно, уже повторный штраф, там максимальный размер назначаем. А так, конечно, пытаемся разъяснить и объяснить, что детей необходимо, что необходимо, куда обратиться, какие документы принести. Ну, мы тоже в этом заинтересованы. Если родители находятся законно, то детей нам нужно узаконить.
1: Прервемся. Новости в нашем эфире. 3 минуты новостей, затем вернемся в студию и продолжим беседу.
2: В Екатеринбурге 13:30.
3: Город-ФМ на 107.6. Новости на Город-ФМ.
4: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В Екатеринбурге закончился первый этап опрессовок. Как рассказали в пресс-службе ЕТК, испытания проходили каждый день с 19 по 22 мая с 23:00 до 6 утра без отключения горячей воды у потребителей. Опрессовки проводились водой температурой не горячее 40 градусов с давлением выше рабочего, что определено техническими и нормативными требованиями, а также по соображениям безопасности. В результате испытаний выявлено 10 ненадежных участков тепловых сетей. Повреждения зафиксированы в районе улиц Толмачева, Первомайской, Ильича, Калинина, Черепанова, Татищева, Черепанова. Челюскинцев, Бебеля, а также проспекта Космонавтов. В ЕТК напомнили, что гидравлические испытания – это необходимые мероприятия программы подготовки города к зиме. Их цель – выявить слабые места на теплотрассах, чтобы устранить повреждения до начала отопительного сезона. Повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями – это не аварии. Процедура опрессовок спланирована, внесена в официальный график подготовки энергообъектов Екатеринбурга к зиме и выполняется в строгом соответствии с предписаниями Ростехнадзора. Следующий этап опрессовок в Екатеринбурге пройдет с 9 по 11 июля. Замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко провел совещание по подготовке к общегородскому выпускному, который состоится 26 июня. В этом году площадкой праздника станет УГМК-арена, которая соберет около 15 тысяч выпускников школ уральской столицы. На праздничное прощание со школой также будут приглашены учителя, руководители учреждений и родители выпускников. На сегодняшний день это самая большая концертная площадка, которая позволит нам разместить всех – педагогов, родителей, близких и школьников. УГМК-арена имеет все необходимое техническое оборудование для проведения масштабных событий, что важно, мы не будем зависеть от погоды, отметил Шевченко. В церемонии награждения учеников, окончивших школу, примут участие губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. После официальной части планируется большая концертная программа. Напомню, в этом году школы уральской столицы окончат 8125 выпускников 11 классов и 19622 выпускника 9 классов. Более 1200 из них претендуют на получение золотых и серебряных медалей за особые успехи в учении. В этом году принять на работу подростков в возрасте от 14 до 17 лет готовы втрое больше компаний, чем еще два года назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформ онлайн-рекрутинга. По информации платформы Superjob, уже 12% компаний нанимают подростков, еще 6% предлагают им стажировки. Чаще всего компании ищут на подработку из числа подростков курьеров, промоутеров, упаковщиков, аниматоров, официантов и уборщиков. Поделились своими наблюдениями в пресс-службе HeadHunter. У соискателей от 14 до 17 лет, разместивших резюме на Superjob, наиболее популярны такие позиции, как сборщик заказов, продавец-кассир, курьер, оператор колл-центра, бариста, официант и работник торгового зала. В прошлом году в топе летних вакансий у несовершеннолетних были позиции продавца, курьера, помощника, вожатого. Напомню, в Свердловской области в этом году планируют трудоустроить порядка 15 тысяч школьников. На эти цели из регионального бюджета выделят более 60 миллионов рублей.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Это программа «Линия защиты» на 107,6. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника УМВД России по Екатеринбургу, начальник отдела по вопросам миграции, подполковник полиции Елена Исупова. Елена, добрый день еще раз. И мы уже полчаса, соответственно, разговариваем про ту самую миграционную политику, про красные штампики, которыми озабочены родители Екатеринбурга. Там более-менее налаживается ситуация, то есть можно получить виртуальный штампик, скажем так, через госуслуги. Если же требуется конкретный штамп красный в некоторых ситуациях, например, при покупке билетов, то это тоже чуть легче стало сделать, потому что можно сходить еще, допустим, и на Кислородную 8, и там проставить этот штампик. Но это так, вкратце, история нашей беседы. Про мигрантов говорим, про иностранных граждан, которые к нам приезжают. Насколько я помню, в том году продлевали несколько раз вот это вот послабление, в рамках которого можно было легализоваться. Помогло в целом?
1: Но большое количество иностранных граждан, так скажем...
0: Повылезли,
1: да. Легализовались на территории России. Очень большое количество оформили патенты на осуществление трудовой деятельности, да, разрешение на работу. Очень большое количество.
0: А патент вообще на год оформляется, да?
1: Да.
0: Ну и, соответственно, есть ли какие-нибудь, не знаю, рекордсмены, которые проживают здесь годами, но так и не легализовались, а потом вы их выявляете?
1: Такие тоже есть.
0: Ну сколько, я не знаю, 10-20 лет так можно прожить?
1: По-разному бывают ситуации.
0: Ну ладно. Но в целом, я так понимаю, что тоже прозрачнее становится система и получше, скажем так, да, ситуация на вот этом вот вашем рынке, если так это можно назвать. Или нет? Или вы так вот не сказали бы?
1: Ну, насчет прозрачности я бы, наверное, не сказала, в том плане, что ужесточение миграционного законодательства, да, потому как миграционная ситуация, так скажем, иностранные граждане не всегда соблюдают законодательство. И поэтому кто-то совершает преступление, кто-то с какой-то другой целью сюда въезжает, да. Поэтому... законодательство ужесточают, вот, и, может быть, кому-то становится сложнее здесь легализоваться, оформиться, да, находиться в рамках закона. Поэтому мы работаем, проводим мероприятия по выявлению тех, кто годами живет здесь и до сих пор не оформил никаких разрешительных документов.
0: Ну и про вашу работу. Насколько я понимаю, вы ждете в свой коллектив желающих? И можно об этом поговорить в нашем эфире. Соответственно, насколько я понимаю, у вас есть ведь три категории служащих. То есть это те, кто в погонах, условно говоря, госслужащие и просто гражданские. Вот если можно, про это расскажите. И, в общем-то, какие условия труда? Это всегда интересно.
1: Да, нам, конечно, в подразделение по вопросам миграции требуются сотрудники. Как сотрудники полиции, так и федеральные государственные гражданские, служащие, госслужба. И категория работник у нас есть.
0: Так и называется, работник.
1: Да, категория работник.
0: Чем отличается вообще функционал?
1: У сотрудников полиции ненормированный рабочий день.
0: Как обычно, впрочем.
1: Как обычно, впрочем, да. Привлечение в выходные дни, да, в рамках приказов о выводе в выходной день на работу. Это связано вот с сезонностью выдачи заграничных паспортов, с сезонностью проставления вот этих штампов о детском гражданстве.
0: Но это лето обычно все-таки?
1: Ну, в большей степени, да. Весна и лето, летний период. Госслужащие и категория работник. Ну, ничего такого примечательного, все то же самое. Задачи все те же самые, что у сотрудников полиции.
0: Но день нормированный.
1: День нормированный, да. Выходные дни только с согласия. Если сотрудники пишут заявление, что согласен выйти за дополнительную оплату.
0: Но требования какие в целом? То есть, насколько я понимаю, полицейские — это все-таки какой-то опыт работы, это определенное образование или нет?
1: Нет, не обязательно, чтобы это был опыт работы. То есть мы набираем и молодых специалистов, молодых людей, которые только закончили техникумы, которые только закончили...
0: То есть со средним образованием
1: институты,
0: можно?
1: Институты, да, колледжи, техникумы мы принимаем.
0: И, насколько я понимаю, для полицейских все те же самые льготы, что в полиции, мы их, о них постоянно говорим. То есть это и, соответственно, увеличенный отпуск, и премии, и выслуга лет, и так далее, и ранняя пенсия. Вот это вот тоже вот всех... всегда умиляет. А это относится к полицейским, но не относится к госслужащим и работникам, как вы назвали, да?
1: Да, совершенно верно.
0: А если есть желание пойти работать, то, соответственно, кого вы ждете?
1: мы ждем как и девушек, мы также ждем и молодых людей, парней, потому как рейдовые мероприятия одним женским коллективом проводить сложно.
0: А, ну то есть девчонки все-таки на рейды выезжают?
1: Выезжают, конечно. Большая часть сотрудников — это женская половина, да.
0: Но рейды, я так понимаю, это все-таки напряженная до сих пор ситуация?
1: В основном, да.
0: Ну ладно,
1: в основном,
0: хорошо.
1: Да. Не все желающие, не все же иностранные граждане там, да, желают проехать в отдел, если не предъявляют документы. То есть, ну, ситуации бывают разные.
0: Ну, как стимулировать как-то, да, проехать. Но я так понимаю, что среднее специальное образование подойдет, высшее образование подойдет. Я так понимаю, что юридическое образование — это большой плюс в вашей работе, да,
1: да?
0: Опыт работы тоже серьезный плюс.
1: Все верно.
0: Куда можно приходить, если есть желание поработать, соответственно, у вас?
1: Можно, конечно, обратиться в любое подразделение по вопросам миграции, к руководителю непосредственно, так скажем, объяснить, что хотели бы посмотреть работу, и, может быть, в дальнейшем заинтересовались бы и решили трудоустроиться. Никто в этом не откажет, потому как мы заинтересованы в притоке сотрудников, кандидатов.
0: На работу сразу выходят или есть какой-то период, когда, собственно, вы смотрите на соискателя, он смотрит на вас или нет?
1: Нет,
0: испытательный срок
1: как такового нет. Единственное, что длительное время, ну, до месяца занимает оформление.
0: А, ну да, ну вы же помогаете со всеми этими,
1: конечно,
0: справками и,
1: конечно,
0: так далее, стимулируете, так сказать, нужные организации.
1: Мы пытаемся ускорить эти,
0: да,
1: процессы.
0: Поэтому, если есть желание, если есть возможность вообще посмотреть, приходите в обязательном порядке. А у нас есть несколько вопросов по красному штампу в Чкаловском. Все еще большая проблема, да, в любое время года. Это Таллинский 5, насколько я понимаю, да. Ну вот это даже не вопрос, это обращение, собственно, можете ли вы каким-то образом посмотреть на ситуацию. И еще вопрос, какая зарплата? Ну, это стандартный вопрос, всегда он возникает, поэтому никуда не денешься, надо отвечать.
1: Давайте по первому вопросу про Чкаловский район, Таллинский переулок, Таллинский 5. Это один из больших районов, да, один из больших районов, где наибольшая загруженность. То есть Чкаловский район и Ленинский. Это удобство расположения. То есть я здесь работаю, мне здесь удобно прийти.
0: Ну это как с почтой, знаете.
1: Я бы рекомендовала все-таки попробовать подать заявление через портал госуслуг, именно направить заявление в электронном виде. Ну, либо найти альтернативный вариант, это обратиться на кислородную 8, подать заявление там.
0: Ну и в целом, насколько я понимаю, опять-таки сезон ведь дачный у нас наступает, можно ведь и в целом в рамках области, в любом другом отделении это сделать, да?
1: Все верно, да, можно и в другом подразделении по вопросам миграции.
0: Поэтому, если на Таллинском сложности какие-то,
1: ну,
0: попробуйте
1: как
0: в другом месте. Да.
1: Как показывает практика, то есть в иных подразделениях, то есть близлежащие города, это Верхняя Пышма, Первоуральск, Ревда.
0: Тоже заняты?
1: Да, обстановка ничуть не лучше, то есть загруженность полная. Ну, а подальше это уже, так скажем, 100-200 километров.
0: Нет, ну опять, если на дачу поехали, почему бы и нет. Ну и
1: кислородная 8 и портал госуслуг, да, в электронном виде, пожалуйста, подавайте заявление непосредственно.
0: Про зарплату.
1: Заработная плата у сотрудника полиции, которого только-только приняли на работу, будет составлять порядка 45 тысяч рублей.
0: Так. Ну и, соответственно, дальше больше.
1: Соответственно, да, потом будет присвоено первое офицерское звание, то есть уже будет произведен перерасчет, и, так скажем, с дальнейшим, с каждым годом службы...
0: Все больше отпуск, все выше зарплата.
1: Все верно, все верно.
0: Если мы говорим про госслужащих, там по-другому немножко.
1: У госслужащих, да, если это молодые люди, так скажем, без общего гражданского стажа трудовой деятельности, то заработная плата будет порядка 40-42 тысяч рублей. Если это люди, так скажем, уже имеющие за плечами общий гражданский стаж трудовой, то там, значит, определяется надбавка и заработная плата, ну, до 47. Угу. То есть все в зависимости от кандидата.
0: Приходите. Да, спасибо вам огромное, Елена, за то, что к нам сегодня заглянули. Приходите еще, рассказывайте, как развивается ситуация. Елена Исупова, заместитель начальника УМВД России по Екатеринбургу, начальник отдела по вопросам миграции, подполковник полиции, была у нас в гостях. Удачи вам.
1: Спасибо вам большое за уделенное время.
0: Мы движемся дальше. В 5 вечера здесь появится в студии Александр Коротич, художник-дизайнер, оформитель большинства культовых альбомов для музыкантов уральского рока. Я думаю, многие с ним знакомы. И в 6 вечера к нам пожалует Анна Баснер, российская писательница, финалистка премии «Большая книга» и «Лицей-25».

0: Автореклама на 107.6.
1: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, и это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. В кинотеатрах Екатеринбурга главной премьерой на этой неделе стал новый криминальный боевик под названием «Грязные деньги». Это 17-й полнометражный фильм Гая Ричи, режиссера которого, несмотря на заметный спад качества работ, российская публика продолжает беззаветно любить. В этот раз постановщик воссоединился со звездами своих прошлых картин. С Джейком Джилленхолом из «Переводчика» и Генри Кавиллом из «Агентов Анкл». И залез в тему политики, точнее геополитики. Что в итоге получилось, можно узнать в своих любимых кинотеатрах. Я еще пока сам не посмотрел, но актерские касты, былые заслуги оставляют надежды на лучшее. 18+. В мире сериалов для тех, кто ждал, когда выйдет финальный эпизод супергеройского мяса проекта «Пацаны», свершилось. Весь 5-й сезон теперь в доступе. Для тех, кто не в курсе, знаменитым сериал «Пацаны» сделал именно сюжет, рассказывающий о противостоянии двух социальных группах. «Семерки» — элитные команды супергероев и «Банди» — обычных мужиков, которые хотят разоблачить этих самых супергероев. Причем это не типичная супергеройская жижа, а брутальная, в хорошем смысле кровавая, тестостероновая сатира не только на летающее трико, но и на политические процессы в мире. Другими словами, это все очень хорошо. Смотрим финал и прощаемся с любимыми героями. 18+. Если же хочется посмотреть что-то старенькое, но хорошее, рекомендую фильм «Кентавр» 2023 года с Юрой Борисовым в главных ролях. Это триллер о загадочном таксисте, который предпочитает работать по ночам. Однажды к нему подсаживается девушка, скажем так, необычной профессии, которая просит покатать ее по разным делам, впоследствии которых с героями начинают происходить достаточно жуткие вещи. Фильм хороший, классный Юра Борисов, ну и это 18+. Рекомендую. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город FM 107.6.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 2 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер и статс-секретарь, заместитель министра культуры России Жанна Алексеева подвели итоги Всероссийского библиотечного конгресса, который проходил в Екатеринбурге. Перед официальной церемонией закрытия состоялась рабочая встреча главы региона и заместителя министра культуры. Сегодня обсудили вопросы развития сферы культуры Свердловской области, в том числе позитивный опыт региона по укреплению библиотечной отрасли. Это направление было в центре внимания в дни проведения на Среднем Урале Всероссийского библиотечного конгресса. Свердловская область – одна из самых читающих в стране. В прошлом году уральцы прочитали свыше 25 миллионов книг, и это только библиотечные экземпляры. Библиотечный фонд региона входит в число крупнейших в стране. Уверен, что все идеи, проекты и решения участников конгресса станут ценным вкладом в развитие библиотечной отрасли России, написал Паслер в своих соцсетях. В Свердловской области на сегодняшний день более 800 библиотек. В Екатеринбурге расположен региональный центр консервации и реставрации книжных фондов, открытый в 2025 году на базе Свердловской библиотеки имени Белинского при поддержке Министерства культуры России. В регионе работают 33 модельные библиотеки, оснащенные с учетом всех современных требований. В этом году планируется открытие еще 6 библиотек нового поколения. Победителем аукциона на закупку 50 новых трехсекционных трамваев стал Сберлизинг. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Подписали протокол на поставку 50 трехсекционных трамваев в лизинг. 20 вагонов должны быть доставлены в Екатеринбург до 30 сентября этого года, остальные до 25 декабря. Это важный шаг в обновлении подвижного состава, написал глава города в своих соцсетях. В ходе аукциона первоначальную стоимость удалось снизить на 2,2 миллиарда рублей. Обновление подвижного состава является важной частью транспортной реформы уральской столицы, инициированные главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Возможность произвести закупку появилась благодаря решению губернатора Свердловской области, секретаря регионального отделения «Единой России» Дениса Паслера о софинансировании лизинговой программы. Помимо 50 трамваев, в этом году парк общественного транспорта пополнят 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса. Екатеринбург станет центром молодежной дипломатии. С 30 мая по 8 июня на площадке образовательного центра «Таватуй» пройдет международный молодежный лагерь «Город дружбы», участниками которого станут 16 представителей молодежи Екатеринбурга и 16 школьников из Чэнду в возрасте от 14 до 17 лет. Проект реализуется в рамках плана мероприятий по дальнейшему развитию побратимских связей между двумя городами на 2025-2027 годы. Договоренность о проведении смены была достигнута во время визита делегации столицы Урала под руководством главы города Алексея Орлова в Чэнду в прошлом году. Организаторами выступает администрация Екатеринбурга и фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». Китайскую сторону представят учащиеся школы иностранных языков Танху и средней школы при Пекинском университете международных исследований. За 9 дней участники познакомятся с культурой, историей, образовательными возможностями и молодежной политикой двух стран.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Екатеринбург. Спортивный. С Борисом Оболиным.
1: Добро пожаловать в Екатеринбург Спортивный. Как всегда в это время на Город ФМ 107.6 на самом Екатеринбургском радио самый здоровый образ жизни. Спорт в самых разнообразных его проявлениях в жизни Екатеринбурга. Все это в прямом эфире здесь и сейчас. Смотрите нас ВКонтакте, видеотрансляция. Там же также она доступна на портале Екатеринбург РФ. Ну а слушать нас можно тоже самыми разными способами. Привычным в приемнике, современным в приложениях и умных колонках. Ну и про видеотрансляцию все сказал. Сегодняшняя тема нашей программы – специальный фестиваль для своих, который в честь Дня России состоится, и в нем примут участие около 350 участников специальной военной операции и их семьи. В нашей студии Светлана Паньшина, начальник отдела проведения мероприятий Департамента физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Елена Ладыгина, заместитель руководителя по общественным проектам филиала Фонда защитники Отечества по Свердловской области. Елена Владимировна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: И участник специальной военной операции, финалист программы «Управленческие кадры Урала» Владимир Стерхов.
4: Добрый день.
1: Если у наших радиослушателей есть вопросы к нашим гостям, присылайте, пожалуйста, сообщение на мессенджер Макс, его номер +799 15 15 107.6, либо звоните по телефону прямого эфира 227 107.6. Начнем с официальной организации, с организаторов, с департамента спорта. Светлана Александровна, расскажите о мероприятии, какое оно по счету?
2: По счету это будет первое масштабное такое спортивное мероприятие.
1: То есть раньше такого не проводилось?
2: Ну, конкретно отдельно мероприятие для этой категории населения нет. В этом году это первый фестиваль, именно посвященный участникам, ветеранам специальной военной операции. Мероприятие у нас состоится 12 июня. Такая дата выбрана символичная, которая объединяет День России и наш спортивный праздник.
1: Елена Владимировна, ну тогда теперь вы чуть подробнее, потому что у вас опыт проведения самых разнообразных мероприятий есть. Мы сейчас до эфира обсуждали, насколько география это мощная.
3: Да, на самом деле у нас не только в области, но и вот мы готовимся уже на Кубок полпреда и как раз вот этот фестиваль, такая дополнительная тренировочная база. Но помимо на самом деле просто соревновательного момента, соревновательного эффекта, потому что очень много спортивных дисциплин будет представлено, замечательное шоу будет, также и культурная программа. Здесь, на самом деле, большая благодарность у нас департаменту администрации города Екатеринбурга, потому что, ну, так фундаментально подошли. Но помимо спортивной составляющей, есть такой еще момент общения, когда ветераны с семьями приезжают. Это такой праздничный день, когда очень хочется поздравить друг друга с праздником. Это государственный праздник наш. Это объединение нас всех, и как раз обменяться мнением, посмотреть, а может, вдруг кто-то заинтересуется. Вот, если честно, я далека вообще совершенно от спорта была в свое время. Самое спортивное в моей жизни было это балет, поэтому, ну вот, да, так получилось, как получилось. И вот пока, например, на такую дисциплину я не пришла, для меня армрестлинг — это вообще какая-то китайская грамота была.
1: Как это было и почему?
3: На соревнованиях у нас пригласил председатель федерации нашей региональной.
1: Юрий Жилинский.
3: Да, Юрий Владислав Жилинский.
1: Привет, ему часто бывал в нашей студии.
3: Да, он умничка вообще, хороший, и с ветеранами с нашими очень сильно дружит, и на соревнования. Сейчас вот они скоро в Гатчину поедут представлять на Кубке защитников Отечества. Вот, и когда он меня пригласил на соревнования, там наши ребята участвовали, участники специальной военной операции, и я увидела, загорелась, это на самом деле настолько интересно. Поэтому вдруг кто-то придет и новую дисциплину найдет. И у нас очень много на самом деле соревнований. У нас такая достаточно спортивная, активная составляющая. И кто его знает, может, у нас новый мастер спорта появится с вами. Потому что сегодня уже вот, ребята, два мастера спорта. Кандидатов мастера спорта я уже даже считать не буду. Это участники специальной военной операции, которые за последние годы получили, начав заниматься спортом.
1: Владимир, как со спортом у вас?
4: Так, знаете, со спортом всегда мы должны быть на отличной волне. И в целом, если мы будем с вами говорить про мероприятие, про фестиваль, Вы знаете, это, наверное, вопросы и консолидации все-таки поднимаются. Это же тыл-то самый сильный, это наша семья всегда. И когда ребята, боевые братья, участники специальной военной операции видят картину в том плане, что семьи начинают дружить, жены начинают общаться, да, это некие такие дружеские форматы, встречи после фестиваля, дружба, она всегда спасает от многих бед, от многих проблем. И при помощи данных мероприятий, за что огромное спасибо, мы находим новых друзей. Представляете, количество 350. Это же огромное количество. И многие ребята только на этом фестивале познакомятся с друг другом. И нам всегда есть о чем поговорить с друг другом.
1: Это самое важное. 350 человек еще несколько месяцев назад вообще друг друга не знали.
4: Конечно,
1: сейчас они не представляют свою жизнь друг без друга.
4: Да, совершенно верно. Ну, и мы с вами должны понимать еще одну важную составляющую. На данном фестивале будут присутствовать дети участников специальной военной операции. А духовно-нравственные ценности и вопросы патриотизма, они тесно связаны с вопросами спорта. Без спорта мы с вами не добьемся тех целей, которые перед нами поставлены.
1: Тем не менее, я все-таки уточню. Ваш любимый вид спорта какой и в каком мероприятии вы спортивно
4: участвуете? Я думаю, что я приму участие в армрестлинге. В целом,
1: в том самом.
4: Конечно, да. Для меня очень близкий вид спорта – это футбол. В целом, знаете, всегда интересно принимать участие в тех видах спорта, в которых ты вообще впервые участвуешь. И действительно, приходится же сперва отсмотреть участников, что как правильно сделать, чтобы не совершить ту или иную ошибку. Это тоже некая база развития для того, чтобы понять правила открывающегося для себя нового вида спорта и пообщаться уже с опытными участниками. И на этой волне, опять же, мы с вами возвращаемся все к тому же, к консолидации и дружбе. Попросить совет у более сильного, это всегда людей сближает как-никак. Поэтому все фестивали — это опыт, спортивный опыт, опыт общения, опыт дружбы и многое другое.
1: В армрестлинге опытные люди вас чему-то научили? Как правильно руку держать?
4: Ну, конечно, мы же с вами
1: терпеть.
4: Должны понимать, что армрестлинг — это не просто взять друг друга за руки и побороться.
1: Кто кого положит.
4: Конечно, там это же целая система. То есть одно неправильное движение может нанести травму как одному, как первому участнику, так и второму. И здесь самое главное — это уважение к друг другу, уважение соперника, уважение товарища, участника, с кем ты борешься, да, в данном направлении. Поэтому, конечно, мы всегда советы спрашиваем, как правильно сделать так, чтобы, не дай бог, травму тяжелую не получить в этом виде спорта. И эти советы, они помогают развиваться, расти и всегда узнать что-то новое.
2: Можно, хочу добавить о том, что у нас, конечно же, фестиваль не только по армрестлингу будет, виды спорта, и мини-футбол, да, у нас будет турнир 5 на 5, а также у нас будет соревнование еще и по жиму штанги. Кроме этого, будет у нас эстафета ГТО и перетягивание каната, а также такой будут проведение показательных выступлений — это гонки дронов, что, наверное, сейчас тоже очень интересно и красочно, и ярко будет смотреться. Кроме этого, различные будут интерактивные зоны в рамках фестиваля. Будет обеспечено питание. Все у нас участники смогут также покушать.
1: Полевая кухня?
2: Да, наша пресловутая полевая кухня.
3: Каша самая вкусная.
2: Это всегда...
1: Подтверждаю. Неоднократно на подобных мероприятиях работал.
2: Вот. Так что у нас очень большой пул мероприятий, соревнований в рамках этого фестиваля запланирован.
3: У нас помимо ветеранов еще, вот, как Владимир сказал, у нас еще и будут семьи. И семьи членов семей погибших, без вести пропавших, действующих военнослужащих, потому что это очень важно знать, что есть такое сообщество, где каждый свой. И вот это определение, когда ты видишь это, ты понимаешь, это свой. И люди идут и понимают, что есть поддержка, ты не один. Это тоже очень важно. Мы все вместе. Мы не потерялись в большом городе-миллионнике. Мне всегда коллеги мои говорят по России: ну у вас же миллионник. Я говорю, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это плохо, да? И знать, что есть точка, где тебя примут, где ты классно проведешь время, и в праздник не останешься один. Ты будешь вместе со всеми. Мы обязательно вообще всех ждем, со всеми познакомимся, с кем еще не знакомы. С кем знакомы, мы просто еще раз будем рады встрече.
1: Я еще раз напоминаю, что если у вас есть вопросы, уважаемые радиослушатели, нашим гостям, то присылайте их, пожалуйста, на эфирный мессенджер Макс. Его номер +799 15 15 107 6. Ну а кроме того, если вы собираетесь принимать участие в фестивале и как спортсмен, или как зритель, то, пожалуйста, напишите. Не нужно этого стесняться. И вообще, здесь абсолютно ничего такого нет. Присоединяйтесь к беседе. Я думаю, должно получиться очень и очень интересно. Мы сейчас ненадолго прервемся и сразу после небольшой полезной паузы сразу же продолжим.
0: Реклама на 107.6.
5: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
6: 18+.
7: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
8: Но у меня тоже работа.
7: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
9: Дело. Я тоже пошел.
8: А ты куда?
9: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
10: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
8: Как вкусно!
7: А взрослым к вам можно?
11: 6+.
12: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
13: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Возвращаемся в Екатеринбург спортивный. Еще раз напоминаю, что сегодня мы говорим про фестиваль для своих, в котором примут участие около 350 участников специальной военной операции. Он состоится в День России. В нашей студии сегодня Светлана Паньшина, начальник отдела проведения мероприятий Департамента физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга. Елена Ладыгина, замруководителя по общественным проектам филиала Фонда защитники Отечества по Свердловской области и участник специальной военной операции Владимир Стерхов. 15 минут предыдущих мы про фестиваль все подробно рассказали, но не упомянули самое главное. Где же он состоится? Сейчас тянуть уже, как говорится, смысла нет. Где та самая точка, которую мы тоже так символично перед тем, как уйти на паузу, произнесли?
2: Ну, еще раз напомню, что у нас мероприятие состоится 12 июня. Место проведения у нас спортивная школа «Юность», которая находится на Куйбышево, футбольное поле, легкоатлетический стадион. Мы проводим там большое мероприятие масштабное. Спортивный праздник называется «Фестиваль для своих», в рамках которого примут участие ветераны специальной военной операции, включая и лица с ограниченными возможностями, также и их семьи. Вот всех приглашаем.
1: Предлагаю. Здесь важно отметить, что как раз в эти дни у юности свой юбилей, 100 лет.
2: Да, да, они отмечают 100-летний юбилей. Буквально вчера был праздничное мероприятие на стадионе, поэтому они готовы, тоже принимают открытый для проведения данного мероприятия и рассказать о себе.
1: Я бы попросил вас сейчас вот на чем сакцентировать внимание. Я думаю, радиослушатели многих привлек этот элемент программы — гонки дронов. Безусловно, слово «дрон» в последнее время очень часто приходится произносить и в таком негативном, немножечко неприятном контексте. Здесь этих дронов точно не стоит бояться, но ведь на их запуск необходимо, сами понимаете, в какой ситуации, специальное разрешение. У вас все нормально, согласовано?
2: Да, федерация гонок дронов, которая региональная федерация Свердловской области, они в данный момент проходят все согласования. Обязательно это мероприятие состоится при всех согласовательных документах полученных. Тут участвуют дроны, так называемый 330 класс. Это не сильно маленькие, но и не сильно большие дроны, которые будут преодолевать, так скажем, полосу препятствий. И, может, будет это интересно.
1: Каких препятствий?
2: Ну, у них существует определенная полоса.
1: Облететь,
2: и да, да, да, именно это и подразумевается.
3: Ну, такое мирное использование дронов в нашей жизни, не только чтобы негативное, да, вот это вот, а немножко и позитивного такого момента с 9 утра 12 июня на площадке юности. Вот, можно будет такое шоу увидеть. Я сама с удовольствием прям вот в 9 утра уже буду стоять и смотреть. Потому что на самом деле сталкивались и сталкивались негативно. Недавно была в городе Севастополь, где, вот, к сожалению, видела негативный момент, да. Но вот в данной ситуации мне интересно, потому что дроны — это та техника, которая сегодня используется и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в лесном хозяйстве. Поэтому посмотрим, что наши умельцы умеют. За профессионалами всегда можно смотреть долго.
1: Так ведь их и в журналистике, и в спорте раньше использовали. Кто виноват, что они сейчас стали вот такими вот? Владимир, вы сказали, что очень интересно, ну, мы тут за эфиром очень немного пообщались, что будет еще и очень

0: ребятам будет это интересно, потому что вот по своему опыту скажу, вторая-третья игра, она только даст понимание вообще, кто как играет, и кому куда пасовать, и кто лучше вратарь, кто лучше нападающий, кто лучше там полузащитник. И такие командные игры, они потом сподвигают ребят, и помимо фестивалей там, в своей жизни, да, бытовой встречаться, играть в футбол, опять же возвращаемся к тому же, что это дружба, крепкая дружба, спортивная дружба, и это тоже дает свои плоды. Иногда в тяжелое время, может быть, этого и недостаточно, чтобы просто встретиться и погонять мячик, сбросить вот этот градус напряжения и быть счастливым. Все просто.
1: Ну, я думаю, что редко кто, мало кто, точнее, из посетителей фестиваля не будет испытывать позитивные эмоции. Я сам частенько на различных мероприятиях работал. Бывало, даже судить приходилось. Потом вот эти даже чувства не отпускали. Какие-то, тем не менее, призы, там, не знаю, лучшему или там в качестве, наоборот, поддержки, поощрения. Вот можно сейчас об этом рассказать? Или это как раз вот самая, едва ли не самая всегда засекреченная информация? Узнаете на месте. Что называется?
2: Нет, конечно, для всех участников данного фестиваля подготовлены будут сувенирные подарки и призы. А также у нас будет проведение, так как есть три вида спорта, соревнования именно будут проходить. Поэтому по этим трем видам, такие как жим-штанги, армрестлинг, мини-футбол, даже, кстати, четыре уже, и перетягивание каната, будет организована именно награда за первое, второе, третье место. И награда — это кубки, медали, грамоты.
1: По поводу жима штанги, если там какие-то рекорды будут зафиксированы, специальные люди всегда наготове, мало ли что. Потому что очень часто бывает, что рекорд-то как раз происходит вот там, где ты меньше всего этого ожидаешь.
2: Ну да, мы будем к этому готовиться. Что если даже у нас будут рекорды, мы, конечно же, стараемся всех отметить.
3: Ну и мы заберем с собой спортивную команду нашей Свердловской области, и впереди соревнований много-много, в том числе на уровне России, поэтому если будут такие чемпионы, всегда с собой, всегда с нами, и вперед.
1: Вот я как раз хотел уточнить, это же фестиваль, он в какую-то общую программу входит, он является отборочным, победители которого в других примут участие, или вот он пока просто вот для себя, для своих в Екатеринбурге?
3: Пока мы пробуем, но, как показывает опыт, вот как раз на таких мероприятиях мы и выявляем тех спортсменов, которые у нас есть, потом которые идут с нами. Кто-то боится, вот если говоришь соревнования, кто-то просто боится, да, выйти на соревнования. А вот на фестивале что не попробовать? И вдруг получается, что человек, оказывается, умеет там в армрестлинге какие-то вещи делать уникальные, да, там, или в футболе, оказывается, ноги, да, приспособлены. У нас так спортсмен нечаянно начал фехтованием заниматься, и теперь в Свердловской области есть фехтование. Поэтому
1: нечаянно.
3: Что а вот нечаянно, просто попробовал, поехал на соревнования и попробовал, ну, взял рапиру в руки впервые вообще в жизни. И сегодня он уже в сборной России. Серьезно? Вот так вот, да, серьезно. Участник специальной военной операции. И сейчас у нас есть второй участница специальной военной операции, которая тоже занимается фехтованием.
1: Свердловской области.
3: Свердловской области. На колясках, не представляете, на колясках.
1: Даже так? Да. Так.
3: Поэтому это вот люди на самом деле, если многие боятся выйти, многие боятся прийти в сообщество ветеранское. Вы знаете, я очень часто бываю на различных мероприятиях, где есть ветераны. И до слез бывает, это, я не знаю, какое-то щемящее чувство, когда ребята вдруг видят своих сослуживцев, нечаянно находят. И вот ты всегда смотришь, когда они своего боевого товарища встретят, и это вот, это, наверное, самое дорогое, ради чего вот вообще какие-то мероприятия организовываются, и семья видит. Папа дома один, а там он другой, это герой. Это человек, который побеждал на фронте, и здесь он показывает свои самые лучшие качества, потому что он понимает, что на него смотрят много глаз, и он должен показать лучшее.
1: Я вот по поводу страха позволю себе такую реплику. Угу. Ну, возможно, что называется, с этой стороны кто-то меня поправит. Это немножечко странно слышать.

0: быть, применить ли к людям, которые прошли такие испытания, где, казалось бы, ну вот после которых, казалось бы, вообще в принципе ничего бояться. Если ты там не боялся ничего, чего здесь-то переживать?
1: Вы ошибаетесь. Так. Вы не представляете, у меня пришел ветеран и говорит: Лена Владимировна, завтра мне будут вручать медаль. Вы можете со мной постоять? Я говорю: в смысле? Ты не боялся идти в бой, да, а здесь, да, а здесь мне страшно. Вот понимаете, выполнять боевую задачу им иногда легче, чем выйти на сцену, чем где-то принять участие. Это тоже преодоление, это тоже вызов. И то, что ребята делают, мы, конечно, я там по рабочим процессам говорю: ребята, надо это сделать, но понимаю, через что они проходят. И это тоже момент, такой шажочек. Не надо исключать, потому что мы вот фестивали проводим к Дню Героя 9 декабря, областные. И вот на таких фестивалях как раз как опыт, почему мы с департаментом и решили попробовать такой летний вариант, потому что опыт показывает, что ребята на самом деле пробуют, тут в толпе затеряться проще, попробовать что-то, и потом подойти и сказать: а я хочу вот этим заниматься. Я никогда не пробовала, но давайте вот я сейчас попробовала, мне понравилось, я буду это делать.
0: Вы сказали летний вариант, значит, где-то существует и зимний?
1: Ну вот в декабре мы проводим областной фестиваль, да, такой, вот, ну, я думаю, что если опыт будет такой достаточно интересный, почему нет? У нас ребята и на лыжах.
0: А туда что входят? Лыжи или биатлон?
1: Да мы придумаем. Вы не переживайте. У нас есть и горнолыжники, и на сноуборде, и на лыжах. У нас ребята-ампутанты встают, двойные ампутанты, то есть без двух ног встают и едут на лыжах. Хотя им, я говорю: сани, надо на санях ехать. Вот, поэтому вы не представляете, просто у нас какие классные наши ветераны. И девочки, и мальчики — это самые лучшие вообще люди, которые на самом деле показывают такие уникальные вещи.
2: Можно, наверное, чуть-чуть добавлю? Хорошая тема про страх. Вы знаете, да, к страху выживать помогает на самом-то деле. Вот, ветераны ничего не боятся, это факт. А, допустим, страх публичного выступления. Давайте с этого начнем. Это же тоже нужно перебороть.
0: Может, это волнение просто? Страх, ну, не совсем правильное слово.
2: Ну, почему же? Да, правильное слово. Потому что всегда к чему-то новому страшно выходить. Конечно, любой участник специальной военной операции, мы поставим сейчас на этом точку, он ничего не боится. Но чувство страха, оно у нас с вами должно присутствовать всегда, потому что в тот или иной момент, когда нужно принять правильное решение в экстремально минимальное время, как бы это глупо ни звучало сейчас, но нам это помогает сделать страх. И сказать ту или иную вещь, которую нужно озвучить, нам тоже помогает страх. Поэтому нужно это чувство сохранять все-таки. Но это может быть мое субъективное мнение, потому что по себе, проецируя свою модель, когда мне страшно, когда я испытываю какой-то страх перед тем или иным мероприятием там, или событием, этот страх помогает мне мобилизироваться и все-таки шагнуть, сделать шаг и перебороть это чувство.
0: Сейчас мы сделаем шаг к насыщению нашего информационного голода. Очередная пауза, выпуск новостей на Город-ФМ, потом продолжим.
3: В Екатеринбурге 14 часов 30 минут.
4: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Для школьных учителей разработаны методички, как действовать в случае атаки БПЛА, в том числе во время проведения ЕГЭ. Об этом заявила глава Свердловского Минобразования Светлана Тринихина. Мы откорректировали и согласовали с МЧС поведенческий алгоритм, который мы должны провести в случае тревоги. Министерство образования проводит видеоконференции со всеми муниципалитетами. Мы рассказываем, как необходимо действовать при получении сигнала тревоги. Заранее до начала экзамена провели мониторинг, какие условия есть во всех образовательных учреждениях. Обследовали школы, в подвалах, в цокольных помещениях размещаются дополнительные места для детей и учителей, заверила министр. В случае тревоги во время ЕГЭ учеников выведут из аудитории в безопасные места. Все это время классы будут под видеонаблюдением. У школьников после эвакуации будут два варианта: продолжить писать экзамен или написать заявление о переносе. Дипломатический бал, приуроченный к Международному фестивалю молодежи, прошел в Екатеринбурге. В этом году событий, приуроченных 25-летию Департамента международных отношений УРФУ. В качестве почетных гостей мероприятия в главном учебном корпусе вуза посетили представители МИД России и генеральных консульств Азербайджанской республики, Вьетнама, Индии, Киргизской республики, Республики Казахстан, Республики Таджикистан и почетный консул Италии в Екатеринбурге. Как отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, дипломатический русский бал – это не только красивая университетская традиция, но и важная часть международного диалога, который Свердловская область последовательно развивает. Символично, что в этом году мероприятие предваряет подготовку к Международному фестивалю молодежи. В рамках фестиваля регион примет делегацию проекта «Хранители памяти», в состав которой войдут порядка 50 экспертов в сфере истории, политологии, журналистики и общественных наук. Напомню, Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Строители закроют движение транспорта по улице Шейхмана на участке от улицы Радищева до переулка Центральный рынок с 1 июля до 15 августа. Это связано с проведением работ по устройству повышенного пешеходного перехода на улице Шейхмана. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Малышева, Сака, Иванцетти, Радищева, Московской. Движение общественного транспорта на закрываемом участке отсутствует. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. По завершении работ обязуются восстановить элементы благоустройства. Напомню, сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
6: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов.
6: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Возвращаемся в Екатеринбург спортивный и продолжаем говорить о спортивном фестивале для своих с участием представителей специальной военной операции, их семей, который состоится на стадионе «Юность» 12 июня в День России. Прямо с 9 утра все начнется. Еще раз напоминаю, как и то, что в нашей студии организаторы и участники Светлана Паньшина, Департамент физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга, Елена Ладыгина, замруководителя по общественным проектам филиала Фонда защитники Отечества Свердловской области и участник специальной военной операции Владимир Стерхов. Фестиваль для своих, но вход, если что, для зрителей, для всех
1: не ограничен, свободный. Вход свободный, да, могут все прийти, посмотреть. Конечно, есть мероприятия, в которых они не смогут принять участие, такие как спортивные, касаемо уже где идет заранее регистрация, но во всех интерактивных зонах, площадках, в таких показательных и просто мастер-классах, пожалуйста, участие бесплатно, вход свободный, мы ждем всех.
0: Вот по поводу регистрации мы тоже этот эпизод обговаривали еще перед эфиром. Елена Владимировна, напомните, пожалуйста.
2: Да, на наших страничках ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм, можно зайти в филиал Фонда защитники Отечества по Свердловской области, и мы периодически пост обновляем, пройти по ссылочке и зарегистрироваться, чтобы мы знали, когда связаться, что связаться, и, конечно, знали, сколько человек у нас, а вдруг у нас 1000 соберется и придет. Мы будем, конечно, всех рады принять. Вот. Поэтому зарегистрироваться. Ну и у нас
0: есть...
2: Установим
0: рекорд посещаемости,
2: конечно,
0: на «Юности».
2: Конечно, конечно. И у нас... Ну, поздравить надо со 100-летним юбилеем, конечно. Вот. И у нас есть еще виды спорта. Там как раз положения выложены у нас, да. Если захотели, например, в армрестлинге поучаствовать, надо медицинскую справку и зарегистрироваться, чтобы мы понимали, сколько участников будет принимать участие. И, конечно, пройти вот такой вот маленький отбор, да, по документам. Вот, поэтому здесь нашу страничку найти и посмотреть и положение по фестивалю, и пройти регистрацию.
0: А сколько уже зарегистрировалось?
2: Вот я сейчас не подскажу, но что-то около 40 человек уже было. То есть первый пост выложили, и...
0: Владимир, у вас уже есть команда, те, с кем будете, или там что-то на месте? На
3: так,
0: месте.
3: Конечно, у нас уже сформирована очень такая, знаете, крепкая, дружная команда, вот как проговорили, да, в момент, когда представляли проект «Управленческие кадры Урала», уникальный проект на уровне Свердловской области проводится. Участники СВО с определенными компетенциями, отобраны из большого количества заявок, и, конечно, мы с ребятами из проекта обязательно придем на фестиваль, может быть, даже заявимся как футбольная команда, и у нас тоже есть ребята, которые заявятся 100% жим-штанги, армрестлинг, да я думаю, во всех вообще номинациях, которые будут, наши ребята будут участвовать. И для нас это очередная возможность всем вместе собраться, увидеться, поговорить, рассказать о своих успехах, достижениях, да, попросить какие-то советы. Поэтому, ну да, могу заявить с точностью, что ждите нашу команду в соревновательных мероприятиях.
0: Вот где как раз команда-то и проверится, насколько вы такими являетесь. Потому что где еще, как не в спорте, быстро принимать решения, оценить ситуацию, понять, насколько тот или иной человек хорош, где нужна замена, а где нужно, несмотря на ошибку, дать второй шанс, а может быть даже третий. Спорт в этом отношении потрясающий индикатор той самой готовности человека. Их, конечно, несколько, но вот в мирных условиях, мне кажется, спорт — это один из тех самых. И вот сейчас приятно, что мою точку зрения разделяют и люди, у которых есть опыт участия в более таких серьезных мероприятиях, где на кону не медали, награды, а твоя жизнь и жизнь других людей, мир. Это, конечно, дорогого стоит. Что еще мы не сказали? Что еще вот такого интересного? И поскольку вы сами говорите, фестиваль первый, в какой-то степени проверочный, где-то что-то посмотрим, может быть, потом подкорректируем. Ну вот в чем, скажем так, ну абсолютно уже уверены?
2: В чем уверена? Ну, вот Светлана Александровна расскажет сейчас про семейные старты, когда
0: да,
2: семья у нас, придут ребята с семьями, и это очень всегда замечательно. Вот, и расскажите, Светлана Александровна.
1: Да, у нас для семей запланировано проведение эстафеты ГТО. Это, конечно же, не прям Это сдача нормативов ГТО. Это
0: не, не надо думать, что вы можете что прийти вы можете, сдать нормативы. Да, да, это прийти. В другой раз, в другом месте.
2: Но порепетировать можно.
1: Да, здесь у нас принимают участие мама, папа и ребенок. Будет представлены некоторые элементы именно комплекса ГТО, где они могут прийти, попробовать, поучаствовать. Это эстафета. Она больше направлена на вовлечение семьи, чтобы они объединялись, чтобы был командный дух. То есть именно как раз-таки, чтобы наши участники тоже себя с семейной стороны показали, показали детям, что это весело, интересно, такие фестивали. Ну и, конечно же, можно попробовать какие-то нормативы сдать, и в плане не сдать, а попробовать себя, как их вообще исполнять, и получить информацию о том, куда дальше, если есть желание получить знак отличия ГТО, куда дальше можно прийти уже за знаком, где можно сдавать нормативы.
0: Но я добавлю, что у нас несколько программ в Екатеринбурге спортивном было, посвященных ГТО. И, кстати, тоже важная информация для радиослушателей. Ну, здесь мы немножечко так за рамки фестиваля выйдем. Это общее напоминание. Все программы «Город ФМ» и «Екатеринбург спортивный», и «Линия защиты», которая была в предыдущем часе. И, конечно же, наш еженедельный пятничный проект, посвященный году уральского рока «Здесь был рок». Сегодня, кстати, у нас в гостях в 17 часов замечательный художник и дизайнер Александр Король. Так вот, все программы в любом случае вам доступны на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на нашем канале на Рутьюбе. ВКонтакте, еще раз напоминаю, сейчас можно и видеотрансляцию наблюдать. То есть пропустили какую-то из наших программ, хотите пересмотреть, переслушать. Или наоборот, вы все прослушали до последнего слова, но вот что-то там хочется к чему-то вернуться, еще раз пережить, с друзьями поделиться. Есть у вас такая возможность. Подпишитесь на наши социальные сети, на страницу ВКонтакте, и на канал на Рутьюбе, и там все программы сгруппированы по плейлистам. Либо по поисковику набирайте, либо ищите тематический плейлист. И в такой ситуации «Город ФМ» с вами будет не просто круглосуточно в любое время, но еще и в той последовательности, в которой вам это полезно, это необходимо. Потому что мы все-таки работаем для вас, наши уважаемые радиослушатели, наши горожане, чтобы в любой сфере нашей жизни вам было комфортнее, понятнее и полезнее. Вот такое небольшое информационное отступление. Да, возвращаемся.
1: Да, я еще хотела отметить о том, что у нас, кроме того, что семьи могут принять участие в эстафете ГТО, для семей будет организованы различные интерактивные зоны, такие как лазертаг. Можно будет прийти на площадку и попробовать поиграть в лазертаг. Стенд будет организован, послание бойцам, где участники нашего фестиваля, дети, просто зрители могут оставить свои пожелания, какие-то напоминания, поздравления или еще что-то. Мы это обязательно все разместим в наших социальных сетях. Будет интересный такой опыт у нас тоже. Кроме этого, будут организованы фиджитал-зоны, ну и различные площадки спортивные.
2: Ну и красивые фотозоны, где можно также вот распространить информацию и показать свои красивые фотографии с активного такого времяпровождения. Поэтому это замечательно. Мы с ребенком уже запланировали этот день и проведем его в Екатеринбурге.
0: По поводу времени. Мы уже говорили, что начнется все в 9 утра. А как долго все продлится? Ну, может быть, кому-то по разным причинам, у кого-то по разным причинам не получится подойти именно к 9. Вот как в этом смысле свой день спланировать? Тем более не забываем, что это День России. Угу. Много еще мероприятий при всем уважении. Как вот везде успеть и как
2: часа,
0: у вас?
2: Мы в 2 часа всех освободим, да, Светлана Александровна?
1: Ну, ориентировочно, да. В 2, то есть тут и тоже зависит от соревнований.
0: К сожалению, мы только до 12. 0-0, к сожалению, к
2: двум. Не-не-не, мы к счастью, потому что в городе будет очень много мероприятий, и вот такое бодрое начало дня, и можно будет потом покушали, и потом идти дальше в городе нашем, посетить еще кучу мероприятий, а на самом деле насытить этот день. А кто-то поедет на огород, потом такой уже заряженный, тренировочку прошел, и можно садить картошку, морковку, ну или что-то не посаженное еще. Но утро с нами.
0: Это, кстати, тоже верно, что называется весь город у нас. Угу. Правильно, вы же чуть ли не самыми первыми.
2: Конечно.
0: Нет, в раннем начале тоже есть свои плюсы и полезные, удобные моменты.
1: Да, с 9 до 2 примерно мы планируем мероприятие. В 12 часов у нас запланирована церемония торжественного открытия этого фестиваля.
0: Ну, к полудню. Очень просто, кстати, запомнить. 12-го в 12. На Юности. Метро Геологическое рядом. Добраться можно, в принципе, из любой точки города. Даже с учетом каких-то, может быть, ограничений в движении. Ну, где Юность, то у нас точно знают все. Я благодарю вас и за прекрасную возможность участникам специальной военной операции, их семьям вот так вот провести время, и для всех остальных прийти посмотреть на мероприятие, в котором соединяются и спорт, и настоящая дружба, и единение, и самое главное, преданность и любовь к своей стране, потому что в День России вот ощутить, что Россия велика, ну вот где еще можно? В День Победы и в дни крупных, больших вот спортивных побед. К сожалению, сейчас пока у нас не так их много, ну, правда, все движется, все изменяется. Вот у нас уже и гимнастов допустили, и самбисты с чемпионата Европы вернулись, где впервые за 5 лет под флагом выступили. Много других примеров. Но самое главное, чтобы мирно все было, и чтобы мы очень скоро слова «борьба», «сражение» употребляли исключительно в спортивном контексте. Вот этого давайте всем пожелаем. Ну и, конечно же, удачного проведения мероприятия.
1: Спасибо.
0: Еще раз напоминаю, что сегодня в Екатеринбурге спортивном были Светлана Паньшина, начальник отдела проведения мероприятий Департамента физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга, Елена Ладыгина, заместитель руководителя по общественным проектам филиала Фонда защитники Отечества по Свердловской области и участник специальной военной операции, финалист программы «Управленческие кадры Урала» Владимир Стерхов. Еще раз всем вам огромное спасибо. Через неделю в это же время на этой же частоте Екатеринбург спортивный снова с вами. Всем удачи, болейте за наших!

0: Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
2: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
3: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02. Афиша. Все самое интересное в Екатеринбурге.
4: 23 и 24 мая в Екатеринбурге пройдет так полюбившийся всем фестиваль барбекю. В этом году вкусный городок расположился в фан-зоне парка Маяковского. Организаторы, помимо чемпионата среди лучших шефов России, обещают более 50 активностей. 15-й по счету фестиваль порадует вас гастрономическими и творческими мастер-классами, кулинарной викториной, разнообразными кухнями, рецептами и, конечно же, великолепно приготовленным мясом. На площадке барбекю также можно попасть в шатер Центра развития туризма Свердловской области, где вам расскажут о самых классных гастротурах России. Приходите всей семьей, будет интересно и вкусно. Вход свободный, 0+.
5: 23 мая в 10 раз пройдет известный полумарафон под названием «Забег». Фишка полумарафона в том, что он объединяет всю нашу необъятную страну. В один день, в одну минуту, во всех городах одновременно стартует более 150 тысяч участников. Вас ждут 4 дистанции для всех уровней подготовки. 1 километр, 5 километров, 10 километров и серьезные 21 километр. Стартовый пакет и медаль для каждого участника. Крутая трасса, яркая фан-зона, интересные активности для детей и взрослых прилагаются. Если не хочется бежать, можно прийти и поддержать наших спортсменов. 23 мая, суббота, 9 утра. Общественный центр кампуса УРФУ, улица Универсиады, 7. Вход свободный, 6+.
4: Еще на этих выходных состоится Мега Урбан Фест 2026. Уже в 6-й раз в одном месте соберутся все представители уличной культуры Урала. И это последний шанс застать его в привычном виде. В следующем году программа станет абсолютно новой. Вас ждут зрелищный дрифт, эффектное мотошоу, баскетбол 3x3, включая матч команд на колясках. Соревнования по скейтбордингу, BMX, кик-скутерингу и роллер-скейтингу. Плюс танцевальные батлы, настоящий тату-бар, маркет с крутыми аксессуарами и фуд-корт. Хедлайнеры – легендарная челябинская группа «Триагрутрика» и московский диджей-музыкант «Кейсоул». Зажигаем 23 мая в субботу в 10:00 по улице Металлургов, 87. Вход свободный, по регистрации 18+.
5: Также в эти выходные вы можете попасть на открытие летнего двора музея андеграунда и летней веранды бара «Вечно молодой», на которой пройдет музыкальный фестиваль «Groove Street Dance Battle». Кто не в курсе, «Groove Street» — это уральское популярное музыкальное движение, где соединяются различные направления битмейкерской музыки от классического ритм-н-блюз до современных интерпретаций фанка, соула и джаза. В центре внимания этим вечером окажутся танцевальные команды, которые продемонстрируют мастерство брейк-дэнса. Когда вы последний раз видели крутой брейк? В перерывах между батлами уральские диггеры дадут винила золотой эры хип-хопа. Такого мероприятия в Екатеринбурге потом еще вы долго не увидите. Стартуем в субботу в 18:00. Музей андеграунда. Улица Добролюбова, 4. Вход по регистрации 18+.
4: Если не нравится современный танец и хочется чего-то народного, то знайте, 24 мая в Уральском центре народного искусства состоится всероссийский конкурс хореографического искусства «Небеса-2026». Мероприятие соберет талантливых танцоров и хореографов, представляющих различные направления классической хореографии и ее современных вариаций. К участию приглашаются как профессиональные, так и любительские коллективы. Компетентное жюри, состоящее из заслуженных деятелей искусства, определит лучшие лучших в каждом направлении. ДК «Лаврова» – карта и расписание по тегу «Небеса 2026-12+».
5: Для любителей наших братьев меньших пройдет фестиваль «Дорога домой» в парке Маяковского. На этом фестивале подготовили насыщенную программу. На сцене выступят канистерапевты, танцоры и, конечно, собаки. Детей и взрослых ждут различные мастер-классы, активности с участием собак и благомаркет. Главными гостями фестиваля, как всегда, станут подопечные фонда «Зоозащита». Около 60 животных, кошек и собак будут знакомиться с гостями фестиваля, чтобы найти себе новый дом. А еще вас будут ждать различные активности выходного дня от разных фитнес-клубов, зоомагазинов и автошкол. Ну а главное это то, что на этом фестивале вы сможете найти себе своего братика меньшего, либо кошку, либо собаку. Ждем всех и каждого на фестивале «Дорога домой» в субботу 23 мая с 12:00 до 16:00 в парке Маяковского. Вход свободный, 0+.
3: Планируйте культурные выходные вместе с «Город ФМ».

0: В Екатеринбурге 3 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Избавиться от тревоги во время ЕГЭ поможет любая активность. Об этом заявил медицинский психолог областного центра психологической поддержки детей и подростков филиала Свердловской клинической психиатрической больницы детства Владимир Гисцев. Любая активность сбрасывает тревогу. На самом экзамене выбирайте движение. Можно почеркаться в черновике, попить воды, отпроситься в уборную, пройтись. Второй вариант – подключить лобные доли коры головного мозга. Постараться найти 5 цветов, которые можно увидеть в аудитории, 4 звука, которые можно услышать, почувствовать 2 аромата. Это нагрузит когнитивными задачами и затормозит процессы тревоги, заверил эксперт. По его словам, стресс во время экзамена вызван неизвестностью. Он посоветовал школьникам и родителям составить подробный план действий при подготовке к ЕГЭ и сдаче. В связи с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов с 0 часов 12 июня до 5 утра 17 июня будет изменена схема движения трамваев номер 5, 8 и 24, а также троллейбусов номер 26, 29 и 32. Во время ремонта движение трамваев по проспекту Космонавтов от остановки улицы Кузнецова до остановки Педагогический университет в обоих направлениях будет закрыто, а также будет закрыто движение троллейбусов по проспекту Космонавтов от Победы до Машиностроителей и по Машиностроителей от Космонавтов до площади Первой Пятилетки. Схему изменений движения общественного транспорта можно найти на портале Екатеринбург.РФ. Уральские авиалинии увеличат частоту полетов в Китай из-за высокого спроса на это направление. Новое расписание будет действовать с 6 июня по 25 октября. Из Екатеринбурга в Пекин рейсы будут выполняться по понедельникам 2 раза в день, по средам 1 раз в день, по четвергам 2 раза в день, по субботам 3 раза в день. Из Пекина в Екатеринбург рейсы будут выполняться ежедневно, а в воскресенье 2 раза в день. Кроме того, авиакомпания связывает Екатеринбург и Харбин прямыми рейсами дважды в неделю. Накануне Китай продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Виза не потребуется при поездке на срок до 30 дней. Необходимы только загранпаспорт и миграционная карта.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Температура воздуха в районе плюс 25 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Новости на Город-ФМ.
1: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Избавиться от тревоги во время ЕГЭ поможет любая активность. Об этом заявил медицинский психолог областного центра психологической поддержки детей и подростков филиала Свердловской клинической психиатрической больницы детства Владимир Гисцев. Любая активность сбрасывает тревогу. На самом экзамене выбирайте движение. Можно почеркаться в черновике, попить воды, отпроситься в уборную, пройтись. Второй вариант – подключить лобные доли коры головного мозга. Постараться найти 5 цветов, которые можно увидеть в аудитории, 4 звука, которые можно услышать, почувствовать, 2 аромата. Это нагрузит когнитивными задачами и затормозит процессы тревоги, заверил эксперт. По его словам, стресс во время экзамена вызван неизвестностью. Он посоветовал школьникам и родителям составить подробный план действий при подготовке к ЕГЭ и сдаче.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на город ФМ.

0: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Екатеринбурге закончился первый этап опрессовок. Как рассказали в пресс-службе ЕТК, испытания проходили каждый день с 19 по 22 мая с 23.00 до 6 утра без отключения горячей воды у потребителей. Опрессовки проводились водой температурой не горячее 40 градусов с давлением выше рабочего, что определено техническими и нормативными требованиями, а также по соображениям безопасности. В результате испытаний выявлено 10 ненадежных участков тепловых сетей. Повреждения зафиксированы в районе улиц Толмачева, Первомайской, Ильича, Калинина, Черепанова, Татищева, Челюскинцев, Бебеля, а также проспекта Космонавтов. В ЕТК напомнили, что гидравлические испытания – это необходимые мероприятия программы подготовки города к зиме. Их цель – выявить слабые места на теплотрассах, чтобы устранить повреждения до начала отопительного сезона. Повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями – это не аварии. Процедура опрессовок спланирована, внесена в официальный график подготовки энергообъектов Екатеринбурга к зиме и выполняется в строгом соответствии с предписаниями Ростехнадзора. Следующий этап опрессовок в Екатеринбурге пройдет с 9 по 11 июля. Замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко провел совещание по подготовке к общегородскому выпускному, который состоится 26 июня. В этом году площадкой праздника станет УГМК-арена, которая соберет около 15 тысяч выпускников школ уральской столицы. На праздничное прощание со школой также будут приглашены учителя, руководители учреждений и родители выпускников. На сегодняшний день это самая большая концертная площадка, которая позволит нам разместить всех – педагогов, родителей, близких и школьников. УГМК-арена имеет все необходимое техническое оборудование для проведения масштабных событий, что важно, мы не будем зависеть от погоды, отметил Шевченко. В церемонии награждения учеников, окончивших школу, примут участие губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. После официальной части планируется большая концертная программа. Напомню, в этом году школы уральской столицы окончат 8125 выпускников 11 классов и 19622 выпускника 9 классов. Более 1200 из них претендуют на получение золотых и серебряных медалей за особые успехи в учении. В этом году принять на работу подростков в возрасте от 14 до 17 лет готовы втрое больше компаний, чем еще два года назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформ онлайн-рекрутинга. По информации платформы Superjob, уже 12% компаний нанимают подростков, еще 6% предлагают им стажировки. Чаще всего компании ищут на подработку из числа подростков курьеров, промоутеров, упаковщиков, аниматоров, официантов и уборщиков. Поделились своими наблюдениями в пресс-службе HeadHunter. У соискателей от 14 до 17 лет, разместивших резюме на Superjob, наиболее популярны такие позиции, как сборщик заказов, продавец-кассир, курьер, оператор колл-центра, бариста, официант и работник торгового зала. В прошлом году в топе летних вакансий у несовершеннолетних были позиции продавца, курьера, помощника, вожатого. Напомню, в Свердловской области в этом году планируют трудоустроить порядка 15 тысяч школьников. На эти цели из регионального бюджета выделят более 60 миллионов рублей.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 25 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкю.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
4: Здравствуй, Ранагуль. Передай письмо Эльвире. Ладно, Ранагуль. Передай письмо Эльвире. А ты, Эльвира, передай письмо Роксане. Ладно, Эльвира. Здравствуй, моя любимая Роксана. Работать санитаром в психиатрической больнице – то еще удовольствие. Но и тут не обходится без интересных моментов. Например, отслеживать письма пациентов домой. Фрагмент такой вот специфической переписки приведен выше. Он не претендует на стопроцентное соответствие истине и реальных имен реальным людям. Любопытно, как именно получались эти письма. Их писали на тетрадном листе, сворачивали в самый маленький квадратик, далее складывали в полиэтиленовый пакет, а особой роскошью было упаковать все это еще и в черный пакет от фотографий, чтобы никто не просветил и не прочитал. Далее в газету, в еще один полиэтилен можно отправлять, смывать в унитаз. А санитар по своей инициативе отслеживал такие письма, спасал их, а потом читал. И однажды наткнулся вот на такие строки.

Автор Михаил Борисович Кузьмичев. Профессиональный обитатель психиатрической клиники. 25 лет. Письма не отправлял вышеуказанным способом, просто писал стихи. И когда получил от санитара одно из своих творений, найденное в чужом письме, сказал: «А, возьми его себе на память. Дарю». Санитар, в свою очередь, через некоторое время предоставил стихи своему товарищу, музыканту Сергею Чернышову, который и сочинил звучащую сейчас мелодию, песню «Япония», с которой начинается альбом «Голоса» группы «Апрельский марш».

0: Радио «Город ФМ» благодарит Сергея Чернышова за помощь в подготовке этой программы. «Япония», кстати, единственная песня маршей, где от и до вокал Сергея Ивановича. И первая, которую апрельский марш исполнил на центральном телевидении в программе «Взгляд». Фрагмент съемки доступен в видеоверсии передачи на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутюбе. Классический пример шоу, которым музыканты апрельского марша в обязательном порядке сопровождали почти каждую песню во время исполнения на сцене. Непосредственно здесь, по словам Чернышова, все изображают пациентов психушки, в том числе и он сам, с, цитата, «не то удивленным, не то подозрительным взглядом к происходящему». Барабанщик Андрей Литвиненко постоянно с открытым ртом, а клавишник Игорь Гришенков в самом конце вообще падает на сцену. Его личная чистая импровизация. Как тут не вспомнить уже приведенные в предыдущих выпусках слова текстовика маршей Евгения Кормильцева.
1: «Мы были восхищены перспективой попасть в дурдом».
0: Без дурдома действительно не обошлось, только несколько в обратном порядке. Единственное произведение уральского рока за авторством профессионального пациента психиатрической больницы. О судьбе самого Михаила Борисовича Кузьмичева и его реакции ничего не известно. Ну а диагноз песни следующий.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: Песня для всех водителей такси. На радио «Город FM».
1: Я ночью делал то, за что мне утром стыдно. Я будто был во сне, я был во сне. И каждый такой раз мне все очевидно.

ночью любил тех, кого не люблю днем. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело ведь не в них, дело все во мне. Я ночью был на дне.

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: Город ФМ на 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер и статс-секретарь, заместитель министра культуры России Жанна Алексеева подвели итоги Всероссийского библиотечного конгресса, который проходил в Екатеринбурге. Перед официальной церемонией закрытия состоялась рабочая встреча главы региона и заместителя министра культуры. Сегодня обсудили вопросы развития сферы культуры Свердловской области, в том числе позитивный опыт региона по укреплению библиотечной отрасли. Это направление было в центре внимания в дни проведения на Среднем Урале Всероссийского библиотечного конгресса. Свердловская область – одна из самых читающих в стране. В прошлом году уральцы прочитали свыше 25 миллионов книг, и это только библиотечные экземпляры. Библиотечный фонд региона входит в число крупнейших в стране. Уверен, что все идеи, проекты и решения участников конгресса станут ценным вкладом в развитие библиотечной отрасли России, написал Паслер в своих соцсетях. В Свердловской области на сегодняшний день более 800 библиотек. В Екатеринбурге расположен региональный центр консервации и реставрации книжных фондов, открытый в 2025 году на базе Свердловской библиотеки имени Белинского при поддержке Министерства культуры России. В регионе работают 33 модельные библиотеки, оснащенные с учетом всех современных требований. В этом году планируется открытие еще 6 библиотек нового поколения. Победителем аукциона на закупку 50 новых трехсекционных трамваев стал Сберлизинг. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Подписали протокол на поставку 50 трехсекционных трамваев в лизинг. 20 вагонов должны быть доставлены в Екатеринбург до 30 сентября этого года, остальные до 25 декабря. Это важный шаг в обновлении подвижного состава, написал глава города в своих соцсетях. В ходе аукциона первоначальную стоимость удалось снизить на 2,2 миллиарда рублей. Обновление подвижного состава является важной частью транспортной реформы уральской столицы, инициированные главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Возможность произвести закупку появилась благодаря решению губернатора Свердловской области, секретаря регионального отделения «Единой России» Дениса Паслера о софинансировании лизинговой программы. Помимо 50 трамваев, в этом году парк общественного транспорта пополнят 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса. Екатеринбург станет центром молодежной дипломатии. С 30 мая по 8 июня на площадке образовательного центра «Таватуй» пройдет международный молодежный лагерь «Город дружбы», участниками которого станут 16 представителей молодежи Екатеринбурга и 16 школьников из Чэнду в возрасте от 14 до 17 лет. Проект реализуется в рамках плана мероприятий по дальнейшему развитию побратимских связей между двумя городами на 2025-2027 годы. Договоренность о проведении смены была достигнута во время визита делегации столицы Урала под руководством главы города Алексея Орлова в Чэнду в прошлом году. Организаторами выступает администрация Екатеринбурга и фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». Китайскую сторону представят учащиеся школы иностранных языков Танху и средней школы при Пекинском университете международных исследований. За 9 дней участники познакомятся с культурой, историей, образовательными возможностями и молодежной политикой двух стран.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 25 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
4: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте формирования комфортной городской среды. Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
5: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: of you.
1: На ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйся. Мы на 107.6.

0: нас.
1: В Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
2: Город FM на 107.6. Новости на Город FM.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Для школьных учителей разработаны методички, как действовать в случае атаки БПЛА, в том числе во время проведения ЕГЭ. Об этом заявила глава Свердловского Минобразования Светлана Тринихина. Мы откорректировали и согласовали с МЧС поведенческий алгоритм, который мы должны провести в случае тревоги. Министерство образования проводит видеоконференции со всеми муниципалитетами. Мы рассказываем, как необходимо действовать при получении сигнала тревоги. Заранее до начала экзамена провели мониторинг, какие условия есть во всех образовательных учреждениях. Обследовали школы, в подвалах, в цокольных помещениях. Размещаются дополнительные места для детей и учителей, заверила министр. В случае тревоги во время ЕГЭ учеников выведут из аудитории в безопасные места. Все это время классы будут под видеонаблюдением. У школьников после эвакуации будут два варианта: продолжить писать экзамен или написать заявление о переносе. Дипломатический бал, приуроченный к международному фестивалю молодежи, прошел в Екатеринбурге. В этом году событие приурочено к 25-летию Департамента международных отношений УРФУ. В качестве почетных гостей мероприятия в главном учебном корпусе вуза посетили представители МИД России и генеральных консульств Азербайджанской республики, Вьетнама, Индии, Киргизской республики, Республики Казахстан, Республики Таджикистан и почетный консул Италии в Екатеринбурге. Как отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, дипломатический русский бал — это не только красивая университетская традиция, но и важная часть международного диалога, который Свердловская область последовательно развивает. Символично, что в этом году мероприятие предваряет подготовку к международному фестивалю молодежи. В рамках фестиваля регион примет делегацию проекта «Хранители памяти», в состав которой войдут порядка 50 экспертов в сфере истории, политологии, журналистики и общественных наук. Напомню, международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Строители закроют движение транспорта по улице Шейхмана на участке от улицы Радищева до переулка Центральный рынок с 1 июля до 15 августа. Это связано с проведением работ по устройству повышенного пешеходного перехода на улице Шейхмана. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Малышева, Сака, Иванцетти, Радищева, Московской. Движение общественного транспорта на закрываемом участке отсутствует. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. По завершении работ обязуются восстановить элементы благоустройства. Напомню, сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
2: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 25 градусов.
4: Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
2: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
3: 0+.
4: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
4: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
5: Как вкусно!
4: А взрослым к вам можно?
8: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: 31% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: Город FM. На 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в десятку лидеров по числу победителей школьников в Олимпиадах. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Число детей, направленных регионом для участия в финале, составило 141 человек. Наиболее популярными направлениями у школьников стали информатика. Олимпиада по информатике в этом году стала самой многочисленной. В ней приняли участие 1226 школьников из 77 регионов нашей страны. Она впервые прошла по четырем профилям: программирование, информационная безопасность, робототехника, искусственный интеллект. Это яркий пример того, как передовые практики из олимпиадного движения приходят в массовую школу, заявил Кравцов. В Екатеринбурге начался снос расселенных аварийных домов по программе КРТ на Уктусе. Работы стартовали на улице Кварцевой. Решение о комплексном развитии территории власти уральской столицы приняли в начале 2023 года. На участке планируется снести 5 ветхих домов, 2 из которых признаны аварийными. Общая площадь застройки составляет около 9000 квадратных метров. Расселению подлежали 40 жилых помещений. Жильцов дома, с которого начался демонтаж, расселили более года назад. Проект планировки территории был утвержден в июне 2024 года. Согласно постановлению администрации города, общая площадь объектов капитального строительства на площадке составит 36 тысяч квадратных метров, включая не менее 1000 квадратов коммерческой недвижимости. Площадь жилья составит 23 тысячи квадратных метров. Дома будут рассчитаны на проживание 665 человек. Проект также предусматривает строительство встроенного детского садика на 100 мест, создание внутриквартальных проездов и парковки на 80 автомобилей. Завершить освоение территории планируется до 2030 года. Регистрация для участия в акции «Пошли жениться» продолжается в Свердловской области. За 3 дня со старта регистрации будущие молодожены заняли половину дополнительных слотов. Учитывая большое желание пар заключить брак в красивую дату, организаторы пополнили список необычных площадок историческим зданием бывшей сберегательной кассы в Екатеринбурге на Малышева 31В. Напомню, в красивую дату 26 июня с 0 часов 1 минуты и до полуночи в Екатеринбурге можно будет заключить брак на уникальных и знаковых площадках города. В Театре Мускомедии, библиотеки имени Белинского, Екатеринбургском музее изобразительных искусств, бизнес-центре Высоцкий, термальном комплексе Баденленд, на Екатеринбург-арене, во дворце бракосочетания Екатеринбурга, а также в отделении Сбера в историческом здании на Малышева 31В. Отмечу, проведение подобных акций соответствует задачам нацпроекта «Семья», направленного на поддержку семейных ценностей и укрепление института семьи.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 24 до плюс 28 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Здесь был рок.
1: Люди, песни, истории. Истории.
2: Здесь был рок на Город ФМ, и мы продолжаем в год 40-летия Свердловского рок-клуба вспоминать, как это было, и беседовать с участниками, очевидцами событий. А в этом месяце так получается с теми людьми, благодаря которым действительно можно сказать, здесь был рок. Те, кто сделал все, чтобы визуализировать и зафиксировать события 40, а может быть даже еще 45-летней давности. Неделю назад в этой студии был Олег Ракович, а сегодня приветствуем художника-дизайнера Александра Коротича. Александр Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте всем.
2: Олег Ракович, после того, как я перечислил его регалии и звания, так довольно-таки настойчиво добавил, ветеран Свердловского рок-клуба. Вы тоже?
3: Я, вот как это ни странно, к Свердловскому рок-клубу практически не имею никакого отношения.
2: Да, как раз, когда он открылся, вы уехали в Москву учиться.
3: Да, я уехал в Москву учиться в аспирантуре и все пропустил. И когда мне сказали, что в Москву приезжает группа Наутилус Помпилиус, я говорю, вот это Слава Бутусов с товарищами. Да-да-да, они будут выступать на большом фестивале, будут выступать. Я говорю, ну, пойдем, поддержим, товарищи, что же делать-то, мы приходим туда.
2: Это в Подольске было?
3: Нет, почему? Это в Москве.
2: А, в Москве.
3: Да, большой был фестиваль в Лужниках. Мы заходим в зал, садимся на места, на сцене появляются люди в галифе, встают в такие мертвецкие позы и начинают рубить там что-то такое. У меня аж глаза повылазили, потому что я все пропустил. Я пропустил зашествие звезды Наутилуса. Вот.
2: И когда... Но Бутусова-то узнали со сцены?
3: Ну да, но когда зазвучала песня «Скованная одной цепью», совершенно неожиданно встал весь зал, распахнул пальто, достали цепи и начали ими трясти. И вот тут я понял, что, вероятно, что-то мимо меня важное прошло.
2: Тем не менее, кое-что важное мимо вас не прошло. Самый первый фестиваль на призы САИ, 81-й год, вы его записывали?
3: Я его пытался записать на бытовой магнитофон, но получился какой-то ужасный звук совершенно. Это не сохранилась эта запись. Но какую-то запись вели, поэтому вот сейчас мы недавно переиздавали, когда Наутил Урфин Джус, и там бонус-треком в одном из дисков как раз песня «Шумящий мир» записана именно на этом фестивале.
2: Не знаете, кто это записал? Я уточнял у Дмитрия Карасюка, который предоставил нам специально эти записи. Он сказал, что они к нему попали от Коняхина.
3: Совершенно не помню.
2: А вот от кого? Кто же все-таки записал? Кому мы можем сказать спасибо?
3: Не знаю. Вот для меня тоже секрет.
2: Но, тем не менее, эти записи есть. И, кстати, радиослушателям сообщу, что на следующей неделе в другом нашем проекте «Эта музыка будет вечной» мы вот как раз тот мини-цикл нашего фестиваля на призы САИ повторим. А чем вам еще тот фестиваль запомнился?
3: Вообще, на самом деле, этот фестиваль, надо большое спасибо сказать нашему тогдашнему комсомольскому секретарю, а ныне ректору Уральского архитектурного университета Александру Долгову. Вот, потому что, когда он услышал, что мы собираемся проводить рок-фестиваль, он сразу же понял, что это дело подсудное, то есть это просто криминал в чистом виде. Он говорит, я рок-музыку не люблю, но я вас прикрою, давайте. И вот благодаря его, как бы сказать, разрешению, фактически все это состоялось. Мы пытались, как сказать, притворяться каким-то внутривузовским культурным мероприятием, но в зале присутствовали члены известной организации, которые сразу же поняли, что здесь дело пахнет керосином. Всем попало после этого. Ну, в общем, и что интересно, ну, я думаю, что Олег Ракович рассказывал об этом, что было решение Свердловского обкома комсомола о том, что фестиваля не было.
2: Да, мы с ним об этом поговорили. Ну, а что еще скрывается за словами «всем попало»? Что выговор, еще что-то?
3: Не, ну там
2: никого
3: было,
2: же не уволили.
3: Было очень серьезно. Там инструктор Алюнин из обкома комсомола, там был разбор песен, по словам. Там всех собрали вместе, значит, и каждому там прописали свою пилюлю. Особенно попала группе «Трек», которая выступала в «Черной коже», и все сразу же, так сказать, такой жесткий стиль музыки, «Черная кожа», все сказали, это фашисты. Несмотря на то, что группа «Трек» это никакие не фашисты, а напротив, это такой утопический социализм в радикальной форме. И вот просто там будущему директору, будущему президенту рок-клуба Коле Грахову пришлось писать статьи какие-то, отмазывать их, ну, потому что над ними нависла серьезная угроза. Вот. И на самом деле, может быть, отчасти поэтому группа «Трек» не получила такой славы, как «Урфин Джус». Они не занимались тем, что они не рассылали свои катушки с записями по всей стране. Вот. И как-то группа подзабылась в масштабах страны, поскольку я сейчас живу в Москве, я могу это наблюдать.
2: Как же не рассылали? Была же история, как их в «Комсомольской правде» раскритиковали, и им стали все писать: вас критиковали, пришлите нам записи. Михаил Перов и Игорь Скрипкарь приходили и рассказывали.
3: Был прецедент такой, действительно. Но я столкнулся с тем, что захотелось уже в конце концов с нормальным звуком издать группу трек. И я попросил нашего замечательного реставратора звука Женю Гапеева, чтобы он отреставрировал записи трека. Он это сделал. И мы с Мишей Перовым вместе выпустили тираж компакт-дисков. Называется это «Полное собрание сочинений группы трек». То есть это все три альбома с бонус-треками. Они вышли на компакт-дисках в конце 2019 года. И когда презентовал все это дело в Москве, в клубе «Китайский летчик», я принес туда, собственно говоря, уже распечатанные альбомы такие, и начал их там продавать. И ко мне подошел какой-то москвич и говорит: вот совершенно мне незнакомая группа, а в каком стиле они играют? Я задумался. Значит, действительно, то есть ни до трека, ни после трека ничего похожего ни у нас не появлялось. Я очень долго над этим думал и, наконец, придумал. Я понял, что группа трек играет в стиле свердловский конструктивизм.
2: Интересная мысль, а вот она в рамках нашего проекта точно впервые звучит.
3: На мой взгляд, вот это вот прямо исчерпывающее определение, и кому я не говорю, все говорят: да, и действительно, этот свердловский конструктивизм.
2: Их логотип «Клякса» с точкой случайно не вы придумали?
3: Нет. Это уже, как сказать, было, вероятно, творчество Насти Полевой. Вот, она как раз разрабатывала этот стиль и костюмы. Вот, и она в виде женщины вамп с такой прической кучерявой голосила со сцены «Песню любви». Страшную. После чего мы к ней подошли. Я говорю: девушка, а вы, собственно говоря, откуда, чего? Она говорит: да я учусь в архитектурном институте. Я в обморок упал, потому что мы ходим по одним коридорам с такой замечательной дивой, и мы не знаем, что она у нас учится в архитектурном институте. Настя была очень скромная девушка, и никому никогда об этом не рассказывала, ничего не показывала, записи не демонстрировала. В общем, никто об этом не знал.
2: Потом вы стали присматриваться повнимательнее к девушкам в коридорах архитектурного?
3: Да,
2: узнали?
3: Да.
2: Ну, Настенька, не в образе.
3: Настенька была очаровательная совершенно девушка, и мы в нее все были, конечно, влюблены, но единственный настоящий пышминский мачо Егор Белкин отбил его мужа и увел к себе, собственно говоря, с чего началась группа «Настя».
2: Егор Белкин тоже был у нас в студии. Надеемся, что скоро мы еще с ним поговорим. По поводу вот оформления классических альбомов не могу не спросить вас про альбом «Урфин Джюса 15». Что за кольцо все-таки взялось на пальце? Очень многие по поводу этого судачили. Правда ли, что это как-то даже встревожило фанаток многочисленных Урфина? И были эти фанатки?
3: Ну, это как собака в фильме «Сталкер» у Тарковского. Его спрашивают: что за собака? Вот что она обозначает? Ну, она просто приблудилась, она попала в кадр, ну и мы ее снимали, вот и все. Ну, у меня то же самое, как нарисовалось кольцо на пальце и нарисовалось, я особо не придавал этому значения. А сейчас...
2: На другой-то руке его нет, там же две руки
3: изображены. Да, в интернете есть какие-то форумы, на которых люди очень серьезно обсуждают вот эти мелочи оформления. Я про это все написал книги. Первая книга вышла 10 лет назад, 30-летию Свердловского рок-клуба, она называлась «Сроком 40 лет», она еще продается, кстати. Вот, это большая квадратная книга, эту серию мы придумали вместе с Женей Гринбургом. Вот, он сказал, что давай вот сделаем такие книжки, назовем серию «Без музыки». Вот, и мы стали такие книжки делать. Уже без меня многие книги были изданы, посвященные фотографам, посвященные вообще текстам, значит, свердловских рок-групп. А я написал две книги. Вот эта первая «Сроком 40 лет» вышла 10 лет назад. Сейчас я выпустил вторую книжку. Вот в эту камеру я показываю эту книжку. Вот, значит, она выглядит вот таким образом. Она золотая, вот, очень красивая. И она называется «Рок-н-арт Урал». И она посвящена исключительно тем работам, которые связаны с уральским роком. То есть тем группам и музыкантам, которые произошли отсюда. Да? То есть если даже у нас Слава Бутусов давно живет в городе Санкт-Петербурге, но я его до сих пор читаю свердловчанином и как бы...
2: Родился вообще в Сургуте.
3: И он, да, вот, и тем не менее сформировался он здесь как раз. Он присутствовал в составе редакции «Стенгазеты» архитектор в зале 6 июня 81 года и слышал группу Урфин Джуз, которая выступала первой. И до сих пор он считает, что группа Урфин Джуз это, ну, самая, может быть, важная для него группа. Он сказал, что такой музыки больше нет, не будет, и ничего подобного не было. И действительно, вот когда мы там, тогда это слушали, нам казалось, что, ну, наверное, наши группы как-то подражают кому-то, вот, значит, что-то копируют там где-то. Но вот прошло 45 лет с того момента, когда я первый раз услышал Урфин Джуз, и могу заявить, что ничего похожего ни до, ни после, ни у нас, ни за рубежом я не слышал, и, наверное, ничего такого нет. Это удивительно самобытное явление, и, наверное, то, что Александр Пантыкин увлекался не только Лед Зеппелин, а он еще увлекался и Шостаковичем, и Прокофьевым, и все это в голове у него перемешалось в какую-то удивительную, сногсшибательную музыкальную смесь. Вот это небывалая музыка, да, и если к этому еще добавить поэзию Ильи, которую мы вообще тогда понять даже не могли никак, потому что у него такие завернутые какие-то были мысли, какие-то завернутые тексты, вот, и все это вместе, конечно, складывается в какой-то невообразимый артефакт. Вот, на мой взгляд, это действительно что-то уникальное.
2: Я добавлю, что нас можно не только слушать, но и смотреть, поскольку сегодня мы уже говорили, еще будем говорить о картинках, о фотографиях. Специально есть видеоверсия на странице Город FM ВКонтакте, на нашем канале на Рутюбе. Да даже для тех, кто сейчас вот нас слушает на нашей странице ВКонтакте или на нашем сайте городfm.ru, заходите туда, и вот там видеоверсия. Вот мы говорим, а время от времени в кадре появляются работы Александра Коротича, о которых мы уже поговорили и о которых еще поговорим. Говорим далее. Город FM, здесь был рок. Продолжим после небольшой паузы.
0: Реклама на 107.6.
4: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Здесь был рок.
2: Здесь был рок, и сегодня здесь с нами Александр Коротич, художник, дизайнер, оформитель большого количества альбомов свердловских, екатеринбургских рок-групп. Я хотел чуть позже поговорить о Наутилусе, но раз уж мы с вами с этого начали, это правда, что вы для Вячеслава Бутусова своими руками гитару сделали, и она как-то особенно звучала.
3: Ну, я делаю для себя на самом деле. Но так получилось, что я этой гитарой сжег папин японский магнитофон, то есть он не выдержал натиска уральского рока. Первой волны. Вот. И папа приказал гитару убрать в чулан. И гитара там 3 года пылилась, пока меня Слава не спросил, ну, у тебя там где-то гитара пылится. Я говорю, да, продай ее мне. Гитара была сделана из запчастей, которые продавались в магазине «Юный техник» на перекрестке Первомайской и Восточной. Там был отдел, который торговал неликвидами нашего завода, значит, «Урал», да, который производил в том числе, ну, как утверждают, самые худшие в мире электрогитары. Вот. А вот из этих запчастей было сделано, я посчитал сумму этих запчастей, получилась какая-то умопомрачительная сумма, там, 37 рублей 50 копеек, что Слава сказал, ну, дорого, но я сразу отдать такую сумму не смогу, я буду частями отдавать. Я говорю, ну, давай частями. Отдал ему гитару, и вот, собственно говоря, с этой гитары начинается история группы, название которой большинство людей не знают. Это был не Наутилус, это была группа, которая называлась «Али Баба и 40 разбойников». Вот эта группа мучила студентов архитектурного института своими выступлениями на дискотеках. То есть перед тем, как начнутся танцы, Слава Бутусов и Дима Умецкий, значит, спинами соприкоснувшись, значит, наяривали какой-то умопомрачительный жесткий рок-н-ролл. Вот,
2: и в общем, вот на той, уже на той самой гитаре
3: он уже играл. Да, на той самой гитаре. Но он ее достаточно быстро сменил, сказал, что такой тяжелой гитары у него в жизни никогда не было. Вот она весила весело, как обоз, да, как обоз кирпичей. Он говорит, просто я от нее страшно уставал. Где эта гитара сейчас? Тайна. Значит, следы ее теряются. И есть предположение, что она у одного нашего друга в Голландии, значит, застряла. Я у нее спрашивал, он говорит, не-не-не, у меня гитары этой нет. Но, в общем, где-то вот, где-то она по миру бродит, эта гитара, она до сих пор где-то существует.
2: Ну и один из самых знаменитых визуальных рок-н-ролльных образов бутусов с гитарой наперевес. Это ведь тоже вы придумали?
3: Бутусов с гитарой наперевес тонет на обложке альбома «Титаник».
2: Точно.
3: Вот.
2: Так и название «Титаник», по-моему, вы придумали.
3: Я придумал. Ну, как не я не придумал, а просто в киностудии была комнатка, где Илья со Славой гоняли чаи. Вот, они меня туда позвали на совещание и говорят, ну что, художник, как вот альбом называть будем? Я говорю, ну что тут мудрить, давайте, какие песни? Вот, смотрю, слово «Титаник». «Титаник» — слово известное, все его знают, значит, его не надо учить специально, не надо запоминать, оно на слуху у всех. Я говорю, давайте назовем «Титаник». Они переглянулись и говорят, ну давай назовем «Титаник». А там будет что, на обложке корабль тонуть? Я говорю, не-не-не, там будут тонуть все. Вот. И там это коллекция антикварных часов, мужик в трусах,
2: какие-то.
3: Значит, какой-то белая мышь на кораблике, значит, утонула, там целый оркестр из города Бремен утонул. В общем, там все тонули у меня. И вот это на самом деле, мне кажется, такой хороший, очень такой ход.
2: Как вам Кормильцева удалось заставить сфотографироваться?
3: Да еще да,
2: розовая,
3: да,
2: а розовая,
3: да,
2: рубашка, да, настоящая или пририсована?
3: Не, красили, красили. Все фотографии, которые там использованы, кроме тех, которые вырезаны из журналов, все черно-белые были. Но со съемкой-то это вообще была очень большая проблема. Мы с Богданом Поляковым, фотографом архитектурного института, пришли в киностудию. Значит, под мышкой у меня был рулон полиэтилена, ведро с водой, вентилятор. Что же еще у нас там было? Ну, гребешок. Ну, в общем, короче говоря, идея была такая.
2: А была же еще зима, еще холодно.
3: Да, значит, идея была такая. Мы ставим Славу на полиэтилен, поливаем его из ведра водой и дуем на него вентилятором, чтобы у него развивалась шикарная грива. Да?
2: Вы вот под его еще волосы специально заставили отращивать? Попросили не стричься?
3: Не,
2: или нет, это он сам?
3: Нет, у него были длинные волосы на тот момент, самое то. Вот. И мы говорим, Слава, мы ждем. Приходит Слава, значит, температура 38,5. Ну, в таком виде поливать человека, значит, естественно, ну, нельзя никак. Я мокрым гребешком расчесывал ему волосы просто, и немножечко мы их так шевелили. Вот так вот мы его снимали, и вот это вот Слава с гитарой наперевес, это страдальческое лицо на фотографиях.
2: Я видел эти фотографии.
3: Неподдельное, неподдельное страдание на нем изображено. То есть он действительно, он болел, очень плохо себя чувствовал. Вот. Сняли...
2: Ему еще половину зубов удалили во время записи.
3: Сняли ныряющего Кормильцева. Вот. И я потом раскрашивал эти черно-белые фотографии, потому что, ну, цветная фотография советская в те времена была вообще ужасная. То есть цветная фотография, она состояла из трех цветов. Зеленого, желтого и розового. Вот все фотографии, они были в три цвета.
2: Но это уже, уже было начало 90-х. Как-то вот, попроще уже было все с оборудованием.
3: Наши, да. Но тем не менее, значит, мы считали, что все-таки надо снимать черно-белое. Угу. И у этой истории, на самом деле, есть продолжение, которое вот в этой книжке написано, спустя много-много лет, значит, мы собираемся выпускать улучшенный вариант этого альбома на виниле. Значит, вот наша компашка, которая этим занимается, ну, у нас в качестве продюсера выступает сам автор Вячеслав Бутусов, я арт-директор этого проекта переиздания «Наутилуса», издателем, по сути, является отделение «Выход» во главе с Олегом Ковригой, реставратор звука Женя Гапеев и, значит, редактором Костя Преображенский. Вот такая пенсионерская у нас группа, которая занимается переизданием альбомов. Почему это очень важно переиздать? Ну, вот я вчера рассказывал на одной лекции, что переиздание на виниловом формате — это сейчас важнейшее дело для всех.

0: какую-то определенную сторону. То есть практически вот это искушение отфильтровать звук и прогнать его через какие-то фильтры, оно уничтожало самое ценное дыхание вот звука, которое было на изначальной записи. Поэтому мы разыскиваем изначальные пленки, мы их переоцифровываем с высоким разрешением, мы реставрируем звук, убираем там проплешины и так далее. Там Женя делает огромную работу. Вот. И мне тоже приходится реставрировать собственную работу. Почему? Потому что «Титаник» вышел на компакт-диске. Это маленький квадратик 12 на 12 сантиметров. Вот квадратик. А мне нужно получить квадратик 31 на 31 сантиметр для винила.
1: Втрое больше
0: даже,
1: почти.
0: Да, и даже те фотографии оригинальные, которые у меня сохранились, они не дают возможности. Я их растягиваю, а там все в шум, значит, резкость теряется и все такое. И, в общем, мне пришлось перерисовывать вручную Славу, который тонет с гитарой. Я в течение месяца примерно вручную его перерисовал. То есть вот приходится совершать вот такие подвиги во славу того, чтобы восстановилась историческая правда.
1: Нейросеть и прочие современные программы не помощники в этом деле?
0: В тот момент, когда мы делали
1: тогда
0: это...
1: Не было еще.
0: Да, нейросеть еще ничего не умела. Она была уже, но она ничего не умела. И, честно говоря, пользование нейросетью, это надо быть, ну, как сказать, очень сильно научиться и хорошо этим владеть. Я пока не очень хорошо дружу с нейросетью.
1: Другой объект, который вы создали по памяти. Я сам удивился, потому что я присутствовал на открытии памятной доски Алексею Балабанову на школе номер 2. Ну, я вот только, готовясь к эфиру, узнал, что это ваша тоже работа, причем работа по памяти воссозданная.
0: Значит, история была такая. Где-то через год или через два в Москве в ЦДХ проходил памятный концерт, куда приехал Урфин Джюс, кстати, там выступал тоже. И меня, Егор и Настя, они попросили к этому памятному вечеру сделать пригласительный билет. Я решил сделать его с портретом Лешиным. И когда я достал фотографии Лешина, вот все, которые у меня были, выяснилось, что нет ни одной фотографии, которая бы стопроцентно подходила вот под этот портрет графический. Он должен быть, конечно, графический, условный такой. И я скроил это изображение на основе трех фотографий. Вот три фотографии. С одной кепку взял, с другой еще чего-то, с третьей там блик на очках. Ну, в общем, короче говоря, я из них, вот, собственно говоря, сделал это изображение. И мне очень приятно, что на видео, которое зафиксировало открытие доски, Сережа Сельянов, когда ее открывал, вот, он сказал какую-то такую фразу, он говорит, я не знаю, кто это нарисовал, но это прям вот лучший портрет Лешина, который я только, ну, вот это, он как есть. Он действительно получился очень похожий на себя.
1: Вы ему потом сказали об этом? Или он откуда-то узнал про что это вы?
0: Не знаю, узнал он или нет, но я могу в связи с Лешей Балабановым рассказать такой анекдот. Леша Балабанов собирался снимать фильм про меня.
1: Права. Я только хотел спросить.
0: Этого никто не знает, я это не афиширую, потому что мне эта история, честно говоря, ну, такая вот она для меня не очень приятная. Вот. Я перед защитой, вот накануне защиты диссертации в Москве, мы с ним выпивали водки на Бориса Галушкина в общежитии в ГИКа, где он тогда жил. Мы с ним часто встречались там и очень хорошо общались. Вот. Он очень полюбил мою серию работ, посвященную «Властелину колец» Толкина. Такая она ходила по рукам тогда, он увидел мои работы, а поскольку он такой англоман, он же там учился в Британии.
1: Это еще задолго до выхода фильма на экране.
0: Да, это было задолго до выхода фильма, и это было все сделано в такой технике, черно-белой, очень интересной. Вот. Он очень полюбил эти работы и сказал: «Саша, я хочу снять про тебя фильм. Фильм будет такой документально-художественный, то есть ты будешь играть сам себя, ты живешь в общаге, собираешься защищать архитектурную диссертацию, параллельно ты рисуешь эту графику, это действительно было так, вот, а я это все снимаю, а потом мы как бы тебя переселяем вот туда, в зазеркалье, в этот выдуманный мир, и как бы все твои мысли, они продолжают жить там где-то вот в каких-то сказочных мирах, вот такое все это. Он говорит, давай, мы скоро начнем снимать, у тебя когда защита диссертации? Я говорю, ну вот через 2 месяца. Он говорит, ну вот наша съемочная группа, ты предупреди, наша съемочная группа придет к тебе на защиту диссертации. Я говорю, Леша, я тебя умоляю, пожалуйста. Ну, я еще хочу жить, вот, как бы сказать. Меня просто прибьют там, если ты притащишь съемочную группу на защиту диссертации. Спросит, это что такое? Вот, в общем, и...
1: А какой это год был?
0: Это был 89-й год. Угу. И мы даже уже начали прописывать какой-то с ним сценарий, и я с ужасом думал, что я вообще, как бы сказать, абсолютно не тот человек, который должен появляться в кадре, ну,

0: я себя не представлял просто в кадре. Ну, никак. И, к счастью для меня, вот к радости моей, до сих пор я считаю, что это хорошо, что так произошло, у нас начались какие-то заминки. У него там были какие-то дела, у меня дела, потом я защитился, уехал, там все это, эта вся история рассосалась. Но вот было у него такое намерение снять фильм.
1: Это правда, что он вам одному из первых не только рассказал, но и показал свою задумку и материал про уродов и людей?
0: Да, да. Я приехал по его приглашению в Питер. Это был где-то февраль, наверное, 98-го года, наверное.
1: Ну, брат уже вышел.
0: Вот, да.
1: Правда, еще не был, наверное, таким резонансным.
0: Не, он вышел уже, и вроде как и Леша был уже такой прямо... То есть я видел, что я приехал, жил в Питере у него, и мы с ним ходили в баню, ходили на концерты, я видел, что, в общем, питерцы с ним здороваются. То есть он уже был, так скажем, очень для Питера прославленным человеком. И он однажды меня подозвал к себе, открыл шкаф и говорит: хочешь, я тебе тут интересные картинки покажу? И начал мне показывать порно конца 19 века.
1: Я говорю: Леша... Которое потом вся страна увидела.
0: Да. Я говорю: Леша, я говорю, это что за интерес такой? Он говорит: ты знаешь, я хочу снять фильм. Вот, вот про это все. Вот, я тогда первый раз об этом узнал, и потом, когда смотрел фильм, конечно, вспоминал, как это первый раз происходило. Да, действительно так.
1: Вот такие истории от Александра Коротича, а будет еще больше, если вы продолжите оставаться с нами на частоте 107.6 на Город-ФМ в программе «Здесь был рок». И если вы в любой момент зайдете на нашу страницу в социальные сети, сообщество ВКонтакте или на наш Рутьюб-канал, там, в том числе, по плейлистам у нас все программы сгруппированы, и «Здесь был рок», конечно же, особняком. Слушайте, смотрите, потому что все то, о чем мы говорим, картинки, фото довольно-таки редкие, в том числе сегодня эксклюзивная работа Александра Коротича, они там тоже будут опубликованы. Сейчас мы снова ненадолго прервемся, продолжим после выпуска новостей.
2: В Екатеринбурге 17 часов 30 минут.
3: Город-ФМ. На 107.6. Новости на Город-ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Екатеринбурге с января по апрель было зарегистрировано 458 случаев телефонного мошенничества. Это почти на 40% ниже, чем в прошлом году, рассказал начальник УМВД города Виктор Поздняк. Но суммы ущерба остаются существенными. За 4 месяца в общей сложности мошенники похитили у горожан 1 400 000 000 рублей. Полицейский отметил, что в первом квартале этого года количество мошеннических звонков сократилось на 45%. Операторы связи блокируют подозрительные вызовы сотнями. Однако мошенники ищут новые способы обмана. Так, в Екатеринбурге в этом году стала популярна схема дистанционной покупки автомобиля с доставкой из-за границы. Поздняк рекомендует жителям тщательно проверять информацию, а лучше всего лично контактировать с продавцом, чтобы не стать жертвой мошенников. Аферисты продолжают использовать классические схемы со взломом госуслуг и запугиванием людей тем, что их деньги переведены на счета террористических организаций. Под воздействием мошенников граждане снимают свои сбережения и отдают курьерам-бегункам. Иногда лжесиловики настолько морочат голову жертве, что человек готов продать квартиру или автотранспорт по заниженной цене. Не, чаще всего обману подвержены пенсионеры и несовершеннолетние дети. В Екатеринбурге на сегодняшний день в разной стадии строительства находится сразу 5 общеобразовательных организаций. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. Речь идет о школах номер 1 в квартале номер 16 Академического района, здании гимназии «Артитюд» на бульваре Белоглазова, о школе номер 3 на улице Чемпионов, корпусе школы номер 208 на улице Гражданской, школы на 1500 мест в квартале улиц Щерса Машинной. Уже 1 сентября она откроет свои двери для учеников. Работы ведутся в том числе благодаря национальному проекту «Молодежь и дети». Во всех новых школах будут оборудованы современные кабинеты, лектории, спортивные и актовые залы, столовые, библиотечные информационные блоки, написал градоначальник в своих соцсетях. Он отметил, что строительство школ – один из приоритетов народной программы партии «Единая Россия». С 2021 года в столице Урала возведено 14 школ, более чем на 12 000 мест. Литературно-мемориальный музей «Мамина Сибиряка» в Екатеринбурге собираются закрыть на ремонт. Об этом сообщили в городском департаменте культуры. Здание музея находится на Пушкина, 27. Оно является объектом культурного наследия. Там хотят провести реконструкцию подводящих инженерных сетей и ремонт внутренних инженерных систем, помещений и систем безопасности, рассказала исполняющая обязанности директора департамента Елена Соколова. Сейчас ведутся работы над проектно-сметной документацией, в которой будут прописаны стоимость всех работ. Торги по поиску подрядчика пока не объявлялись, но по предварительным данным ремонт должен стартовать в июле этого года и завершиться в 2027.
5: О погоде.
4: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 24 до плюс 28 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: здесь был рок.
1: Мы продолжаем. Это радио «Город ФМ». Здесь был рок. У микрофона ведущий Борис Оболин. И сегодня с большим удовольствием беседуем, как, собственно, и всегда, с предыдущими нашими гостями. Сегодня Александр Коротич, художник, дизайнер, оформитель множества альбомов. Александр Владимирович, вот мы о Балабанове говорили до паузы на новости. Я нашел на ваших аккаунтах, в том числе и ваши фотографии, помню, тоже в тельняшках.
2: Ой, я не помню такого.
1: Я вам покажу, и радиослушатели тоже увидят.
2: Возможно.
1: Потому что Балабанов, он ведь всегда в тельняшке ходил.
2: Да, его любимый.
1: А еще я узнал, что Балабанов в какой-то степени вам докладывал о том, что происходит в Свердловске, в мире рок-музыки, что чуть ли не он вам первый и Агату Кристи дал послушать,
2: да,
1: и
2: да,
1: разлуку,
2: да, да,
1: Наутилуса.
2: Нет, с разлукой была история такая. Мне привез в общежитие Московского архитектурного института ее мой друг Леня Порохня.
1: Порохня, конечно.
2: Вот, и, значит, он появился с этим альбомом и сказал, что Наутилус записал гениальный альбом. Я не поверил ему, говорю, ну давай послушаем. У нас была аппаратура, которая стояла в рабочей комнате, ну, где там чертили, там делали все. Да. Время было поздний вечер. И я побежал по всему общежитию и кричал: ребята, собираемся, сейчас будет премьера, значит, суперальбома и так далее. Народ собрался в рабочую комнату, мы поставили эту запись, вот, включили, прослушали ее. Народ сидит такой слегка недоуменный.
1: Никто не ушел
2: никто
1: после
2: не...
1: первой же песни.
2: Никто не ушел, да. Ну, как-то так все напряглись, послушали. И никто ни восторгов никаких не было. Все так расползлись тихонечко. Я надеюсь, что они этот вечер запомнят надолго, потому что альбом моментально стал звездным. Вот. А это вот было первое наше прослушивание «Разлуки». А что касается Агаты Кристи, да, действительно, Леша мне сказал, говорит, слушай, я был вот на фестивале, там такая молодая группа интересная выступила. И...
1: Так. Тогда они, по-моему, даже Via RTF просто назывались.
2: Не знаю.
1: А может уже
2: я, да? Нет, Агата Кристи. И я говорю, а как группа называется? Он говорит, Агата Кристи.
1: А,
2: я говорю, ну что за фантазия такая у людей? Вот не могут они какое-то название нормальное придумать? То Урфин Джуз, то Агата Кристи. Вот обязательно что-нибудь из такой из книжек возьмут. Вот. И очень мне понравилась сразу же запись, которую он мне поставил. То есть я услышал, думаю, да, вот это интересно. Вот такой арт-глэм, такой, в общем, я слышал первый раз. И действительно, группа особенно и по звуку, и по контенту очень интересно. Я виделся с Вадиком 3 дня назад, вот, в Москве.
1: А, в Москве?
2: Да, он приехал.
1: Совсем недавно же открывали памятную доску Агате Кристи здесь у нас на радиофаке.
2: Да. Вот, и мы с ним там пообщались, и Вадик переполнен энтузиазмом по поводу вот этих вот историй с переизданиями. Он очень хочет все наше наследие уральское двинуть в стрим, чтобы оно все там было, доступное, как бы сказать, и чтобы музыканты получали от этого доход. Вот, он говорит, это такая вот моя благотворительная идея. В общем, он очень переполнен энтузиазмом по этому поводу. Будет огромный концерт летний из 4 великих уральских групп в Москве. И Урфин Джуз и друзья вот в каком-то расширенном составе. Будет 3 огромных концерта. Один будет в конце лета, по-моему, в Екатеринбурге. В октябре будет огромный концерт в Петербурге, и в ноябре будет в Москве. В самом большом зале Москвы будет колоссальное абсолютно событие. Приедет Урфин Джуз, которого там ждут уже пенсионеры много-много лет.
1: Мы уже перечислили сегодня практически все культовые группы свердловского рока. Осталась только одна, но перед этим в качестве такой преамбулы вот процитирую вас из Дзен-канала. «Мы с Балабановым ходили в детстве по одним и тем же коридорам, стучали мелом по одной и той же доске. Но вы ведь в 36-й школе учились».
2: Я заканчивал 36-ю, а начинал его второй.
1: Вот оно как.
2: Да. То есть я 2 года там проучился и потом уже перешел в другую школу.
1: И вот в этой самой школе была знаменитая история с портфелем. Когда я ее читал, я в самом конце, когда вы открыли имена участников, я был просто шокирован, и как автору художественного произведения, ну это просто здорово, вот так держать интригу и в конце раскрыть имя. Но самое главное, что история это реальная. Радиослушателям расскажите, пока не раскрывая участника.
2: Да, на самом деле, я как художник-самоучка в школе расписывал портфели, вот, расписывал их битлами. Как выглядят битлы, я представлял себе плохо. Вот, это какие-то чуваки с длинными волосами в очках, И мне говорили, да, вот у кого-то есть усы, у кого-то есть очки. И, в общем, как-то я вот так по наитию делал какие-то такие физиономии, рисовал их на портфелях. Вот. И вот с заказчиками мы были даже старшие товарищи, в числе которых были Вовчик и Вован. Вовчик и Вован были создателями нашей школьного вокально-инструментального ансамбля.
1: Вы не в одном классе учились?
2: Нет, они учились на год старше меня. Ага. А мы сбегали с уроков на их репетиции, чтобы послушать, как они там играют рок-музыку.
1: А вот. Где играли?
2: Да. Ну, там в актовом зале у нас играли. И я сбежал один раз.
1: А у них не было занятий в это время?
2: А я не знаю, как они там репетировали. Они готовились, по-моему, к выпускному балу и репетировали свою рок-оперу, которую они сочинили вот именно к выпускному балу. И они говорят, Саня, у нас ударник опаздывает, ты посядь за барабаны, постучи немножечко. И я сел за барабаны, начал стучать. Стучал я плохо, поэтому меня не взяли в группу «Чай», в которую потом создали Вовчик и Вован.
1: Мы уже все поняли.
2: Да, и, соответственно, как бы сказать, не стал я барабанщиком группы «Чай». Может, оно и к лучшему. Вот. Но меня с ними связывает не только дружба со школьной скамьей, но и совместные творческие проекты. Но в любом случае, когда я оказываюсь на концерте группы «Чай», меня как-то... мысль приходит в голову, что из всех людей, которые присутствуют на концерте, вот всех тысяч вот людей, которые присутствуют на концерте, только я один знаю конкретно, про каких девчонок они поют, про какие подоконники, про какие дворы там, потому что это были наши дворы с ними вместе.
1: Так, расскажите, ну хотя бы один пример. Вот четверо парней из нашего двора, про какой двор?
2: Вот. Не, ну я конкретно рассказывать не буду, я лучше расскажу про работу.
1: А, ну хорошо,
2: потому что, ну, у нас, как скажем... много лет, когда уже группа «Чай» была прославленной и сделала большое количество альбомов и хитов, и все. У нас с ним как-то вот пока никакого творческого сотрудничества не было. А встретились мы с ними на отпевании, Саши Козлова в московском храме. Умер клавишник Агаты Кристи.
1: 25 лет назад.
2: Да, и там как раз собрались остатки Агаты Кристи. И группа «Чайф», которая в этот момент гастролировала в Москве, она тоже была в храме на отпевании. И я пришел тоже проститься с Сашей. И мы там встретились, и после отпевания они повезли меня в автобусе там подбросить. И Володя Шахрин говорит: «Саша, мы недавно видели... оформление, которое ты сделал для Насти, альбом «Гербарий», и нам очень понравилось это все. Мы хотим тебе поручить оформление альбома «Время не ждет».
1: «Время не ждет». Как раз тогда он готовился.
2: И вот для меня это самый дорогой альбом и одна из самых любимых работ и моя, и группы «Чайф».
1: Вот эта фотография на обложке, это дизайн тоже ваш? Вот когда там, ну как они, дети изображены?
2: Дело все в том, что в этот момент, Леня Порохня заканчивал книгу, которая называлась «Чай в истории».
1: «Чай в истории», да-да.
2: Я для этой книги делал дизайн. И у меня были все фотографии чайфов, которые только можно было себе представить. И там были детские фотографии. И я, когда стал слушать песни и думать об этом альбоме, я понял, что это вот... Знаете, есть такая точка в жизни мужчины, когда он вдруг понимает, что а теперь только вниз босиком. То есть мы на вершине, да, вот и уже впереди может быть меньше, чем позади. То есть это осознание середины жизни, и с этой точки зрения переоценка ценностей, потому что песня «Время не ждет», там, голосами друзей и мальчишек, это вот как раз про то, что, с одной стороны, это ностальгия, но она с таким привкусом явным, что ну вот уже, как бы сказать, наступает вторая половина. И вот это переосознание вот это вот, оно... Но оно жутковатое немножечко. Я сам это переживал. Наверное, любой мужчина как бы в середине жизни переживает вот это.
1: Да там более момент. Жуткие строки в самом первом куплете. Кого-то уже 100 лет не слышно, здесь ставим крест.
2: Да.
1: Листая свою телефонную
2: книжку. Там много, на самом деле, таких вещей. Вот. И...
1: Открывает вообще песня памяти Сергея Шкаликова.
2: Взял детские фотографии чайфов, поставил их в безжизненную снежную равнину, посыпал их снегом. То есть такая жесткая достаточно история. А на этот диск надевалась коробочка, в которой была прорезь на уровне глаз, где на коробочке были напечатаны взрослые чайфы, такие, какие они существовали на тот момент. И когда, значит, коробочка надевалась, глаза совмещались у взрослых с детьми, и становилось вот это вот как бы тот временной разрыв, вот он в это время не ждет, да, вот оно вот как раз там было поймано, этот момент такой образный, и было видно, что через взрослых чайфов, взрослые чайфы смотрят глазами детей как бы на мир, вот. Я предложил Вове, я говорю: Вова, на чем мы останавливаемся, давай мы разыграем дальше. Я нашел похожие фотографии пенсионеров таких, расставил их на тех же самых местах. И говорю: давай вот мы как бы ту же самую ситуацию повторим со старичками. Вова посмотрел на это и говорит: Саша, не спеши ты нас хоронить. В общем, короче, мы отменили эту всю историю, но тем не менее в книжке, которая называется «Сроком 40 лет», я эту историю рассказываю, и там я поместил это изображение старых чайфов. Продолжение есть у этого всего, потому что спустя 18 лет чайфы снова ко мне вернулись и сказали: Саша, мы хотим, чтобы ты оформил альбом «Слова на бумаге». Ну, я... Когда услышал название альбома, я оторопел, потому что, ну, вот что такое «Слова на бумаге»? Ну, как-то вот для меня это никакого образа у меня не родилось все это. Вот. Но в конце концов я... значит, и при этом Володя Шахин сказал, он говорит: Саша, главное условие, на обложке никаких чайфов. Мы... Нашей фотографии в оформлении быть не должно. Я говорю: Володя, почему? Говорит: мы, знаешь, мы старые, морщинистые, мы такие вот стали, ну, мы себе уже не нравимся, не надо нас фотографировать. Вот. И, короче, я придумал следующее. Я думал, что на обложке должен быть чайф. Но я попросил Володю, чтобы он мне прислал тексты песен рукописные, которые он писал для этого альбома. И я из этих рукописных текстов при помощи своего сына Федора мы вместе сделали макет группы «Чайф». То есть там такие человечки, состоящие из бумажных лоскутов, на которых написаны тексты песен. Вот. И когда мы все это составили, то есть я действительно похоже, там можно Бегунова узнать, можно узнать Северина, который там с барабанными палочками
1: сидит. Бегунова сложно, по-моему, не узнать.
2: Да, да. В общем, там такая интересная получилась как бы такая штука, и мы уже собирались поджигать это все, чтобы сфотографировать. Но жена запретила поджигать, она сказала: все, я вызываю милицию, скорую помощь, немедленно перестаньте. Ну, пришлось огонь там пририсовать в фотошопе. Но дело не в этом. Я все-таки понял, что нельзя выпускать этот альбом без фотографии чайфов, потому что мне кажется, что они прекрасны. То есть пожилой человек, он тоже красив, да, и они красивы, вот я их встречаю, как бы разговариваю с ними, я вижу, какие они прекрасные. И я им говорю: ребят, есть один фотограф, который чудесно снимает возрастных людей в нашем городе. Они говорят: кто это? Я говорю: у него известная фамилия, Волович. Значит, я их отправил к Жене Воловичу, вот они тогда познакомились, и он сделал великолепную фотографию портретную, которая пошла на постер этого альбома.
1: Потрясающая история. Вот честно скажу, все это вот слушаю впервые. Вот вроде готовишься, но это точно. Еще одну небольшую паузу сделаем, и потом еще продолжим беседу.
0: Реклама на 107.6. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Здесь был рок.
1: Здесь был рок. В нашей студии Александр Коротич, художник, дизайнер, человек, который может все. Александр Владимирович, а все-таки о роке, о концертах. Вот вы на концерты же ходите, вот именно как... Какая ваша любимая песня? Ваш, вот, может быть, самый запомнившийся концерт? Песня, на которую там голос рвали? Но я думаю, ну, есть же что-то вот такого. Или, может быть, какое-то исполнение, которое потрясло?
2: Ну, я не знаю. Честно говоря, я такой большой любитель всего. У меня дома коллекция примерно 2500 виниловых пластинок. И когда меня спрашивают, а какая самая любимая? Я говорю: вот 2500, вот это вот самая любимая моя. То есть выбрать не могу ничего. Был на разных концертах, на потрясающих, на интересных. Конечно, из памяти не идет первый фестиваль, который мы организовали, потому что это просто незабываемо. Это как раз тот момент, когда через тебя проходит история, И этот момент, вот нельзя забыть такие вещи.
1: А у вас остались, кстати, билеты, которые вы же дизайнировали?
2: Да, остались. Остались билеты, которые я рисовал. Там была буква «Р» латинская, такая, как «Рок», да, и перевернутая в букву «Я». Вот как бы «Я» и «Р». «Я рок». Наверное, вот я бы сказал, что в 2000-х годах, когда в Москву приезжали Егор и Настя, иногда они выступали в электрическом составе вместе с ударником и бас-гитарой. Иногда они выступали «Анплаг», где Егор с акустикой и Настя тоже с гитарой. Вот. В разных клубах, в больших, маленьких и так далее. Никогда не выступали в концертных залах. Они выступали в клубах. И я всегда ходил на их концерты, потому что это фантастическое качество всего. Ну, во-первых, Настя — это редкий артист, который поет чужие песни, как свои собственные. Вот я могу сказать, что после того, как она спела «Вороны», Шевчук может эту песню не петь никогда. Просто никогда. Потому что после Настиного исполнения все темы здесь закрыты. Вот это потрясающее просто исполнение, великолепная аранжировка. Вот. И игра Егора выше всяких похвал, потому что он, конечно, мастер гитары. То есть именно мастер рок-гитары. То есть это не, так скажем, не джазовый, так скажем, супер-музыкант, да? А он чувствует песню, чувствует музыку и как-то вот так вот умеет. Потому что после того, как он придумал соло для песни «На берегу»,
1: «Безымянной реки».
2: Это просто шедевр. Вот это его
1: гитара
2: соло,
1: как перелив воды, как...
2: Да. После этого ее пытались сыграть Каспарян, другие музыканты, а никто не смог сыграть это соло. Там вроде, казалось бы, ничего уж суперсложного нет. Но это мог сыграть только Егор. Вот удивительным образом. Даже похожего чего-то не получалось. Вот. И вот эти концерты Насти и Егора, они, конечно, остались в моей памяти, потому что я просто с наслаждением шел каждый раз, и знакомые мне песни слушал там на сотый раз, потому что это было великолепно, вот что могу сказать.
1: А вообще, как именно распространялась, ну, если не слава, то известность Свердловского рока, поскольку вы все это время как раз были вне города, вот если не знакомые, которые принесут запись или расскажут о чем-то, вот как вообще страна узнала? Для этого нужно было только приехать самим в Москву и показать свою программу.
2: Наверное, да. Вообще, на самом деле, я вот хочу сказать сейчас такие слова. Сейчас жителей города Екатеринбурга должно сладко защекотать под ложечкой. Дело все в том, что человек из Екатеринбурга — это клеймо, в определенной степени знак качества. Потому что я, работая на телевидении, много раз сталкивался с тем, значит, когда люди там кого-то обсуждают и говорят, так он из Екатеринбурга. А, тогда все понятно.
1: Значит, как в фильме, так она что, с Урала?
2: Да, это снимает все вопросы. Говорил. То есть как бы человек, который приехал в столицу работать из Екатеринбурга, это 100% классный специалист, талантливый, работящий, которого можно там спросить что угодно. То есть это знак качества. Вот это удивительно, потому что, на мой взгляд, действительно, вот я сюда приезжаю, ощущаю, что это место силы, я здесь заряжаюсь. Вот мне не хватает этого города, я никогда не буду москвичом. Я понимаю, что я навсегда останусь свердловчанином.
1: Так возвращайтесь.
2: Мысль такая была, но уже слишком корни крепкие там в Москве пустили, поэтому я, честно говоря, вот сюда приезжаю с наслаждением. Вчера после лекции возвращался, там целый час шел с чемоданом по городу, просто вот шел, смотрел и любовался.
1: Вам еще с погодой повезло.
2: Да, вчера еще это самое, вечером было попрохладнее, поэтому я прогулялся с большим удовольствием. И меня спрашивают там, а скажи, вот наш город сильно испортили небоскребы? Я говорю, да у вас слишком мало небоскребов. Вот когда их навтыкают еще в 4 раза больше, тогда
1: будет
2: просто...
1: Куда уж больше, не надо.
2: Будет другой силуэт города, будет новый Екатеринбург и другой. Здесь все, что здесь происходит, на мой взгляд, оно все какое-то доброкачественное. И люди здесь, конечно, другие. Я когда переехал в Москву, я долго не мог привыкнуть к московскому менталитету, когда у тебя есть там 10, условно говоря, договоренностей, из которых 9 отваливаются, и остается там одна, единственная. А здесь для меня это было дико, потому что если уралец сказал, уралец сделал. То есть ну, тут невозможно по-другому. Вот. Поэтому место, конечно, это удивительное. Я его никогда не разлюблю и всегда буду сюда приезжать с чувством пиетета. Вот, и, конечно, то, что и рок-музыка произошла здесь такая удивительная, и что здесь вот этот наш куст музыкально-визуальный вырос тоже, это неспроста. Мы все где-то внутри немножечко Бажовы, мы все немножечко внутри мамины сибиряки. Вот, вот это все как-то вот оно пронизывает нас. Камни наши удивительные, прекрасные, которые здесь растут из земли, все это вместе делает этот город и Урал, конечно, местом совершенно волшебным. Вот,
1: Нет ли у вас какой-то задумки, может быть, общее какое-то изображение визуальное сделать вот Свердловского рока, так какой он есть, но при этом ну, практически вот все. Может быть, как панно такое большое, как панораму.
2: Не знаю, может быть. Но одно могу сказать определенно. Я написал книгу «Уральский сказ». Называется она «Сказание о горорыбе». Значит, это, поскольку дача у нас находилась на Тавотуе, я каждое утро встречал солнышко в воде Тавотуйской и провожал солнышко. Тоже я шел как раз на закате купаться, смотрел, как солнышко садится за другой берег. И мне все время казалось, что в этом волшебном озере должна водиться какая-то волшебная гигантская рыба. И я сочинил сказку про эту гигантскую рыбу. Вот, собственно говоря, ее можно найти. Она издана не очень большим тиражом. Кстати, мне помогал ее издать Женя Горенбург. Вот. Ну, вот такая вот называется «Сказание о горорыбе». Почитайте, может быть. Но это такая вот...
1: Ознакомлюсь. Честно, не читал еще, но ознакомлюсь.
2: Да. Вот так вот иногда любовь к родному краю проявляется в таких удивительных формах. Вот. А на самом деле, конечно, этот год волшебный. И я очень надеюсь, что нам всем достанется и концертов замечательных послушать, и новых записей, и переизданий альбомов хороших. Там всего этого будет много. Вот. И ни один город в стране с таким размахом не отмечает юбилей своего рок-клуба, юбилей своего первого фестиваля, как Екатеринбург. Даже в Питере, у которого тоже юбилей рок-клуба 45 лет.
1: В этом году.
2: Да, будет большой концерт на Дворцовой площади. Ну и все. А никто не объявлял этот год там годом рока там, и так далее. То есть, вот, а для нас это, конечно, вот, удивительное свойство. Удивительно то, что благодаря, наверное, вот нашей дружбе с самого начала, состоявшейся там, в 81-м году с музыкантами, то есть я говорю о визуальщиках, о дизайнерах, архитекторах, вот, единственный город, из которого альбомы выходили оформленными с самого начала. Единственный. Ни в Москве, ни в Питере ничего подобного не было. Там некоторые альбомы оформлялись, но большинство записей выходило...
1: Так Ленинград и Цой сам все рисовал.
2: Вот, значит, а здесь у нас была такая прям профессиональная с самого начала хватка, и мы с самого начала оформляли альбомы 100%.
1: Ну и, к сожалению, мы уже эту тему упоминали в программах, скажу еще, основателей Ленинградского рок-клуба сейчас либо нет, либо, ну, сами понимаете, а у нас, ну, стучим опять же по дереву, все еще и живы, и здоровы, и многие даже живут еще
2: здесь. Многие лета всем, кто принимал участие, кто пел, кто слушал, вообще это очень здорово.
1: И кто слушает нашу программу, здесь был «Рок» на Город ФМ. Александр Коротич. Александр Владимирович, огромное спасибо, удачи. По возможности будете в Екатеринбурге, еще заходите к нам.
2: Обязательно. Всем всего хорошего, до свидания.
5: Три факта о парках города.
6: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере у Театра драмы. Факт первый. Сквер у Театра драмы был разбит в 1998 году. Еще в середине 20 века здесь располагались старые деревянные частные дома, некогда бывшие частью верхней ссыльной слободы. Активное освоение этой территории города велось во второй половине 20 века, когда была построена гранитная набережная и сети, и здание обкома партии, ставшее зданием правительства Свердловской области. Факт второй. На протяжении многих лет сквер у Театра драмы является одной из площадок проведения для города в Екатеринбурге. Здесь проходил фестиваль цветов, а в последние несколько лет организуют масштабные музыкальные фестивали и семейные программы. Факт третий. Сквер у театра драмы знаменит круглой площадью с фонтаном-шар. По замыслу архитектора Виталия Лоскутова, 40-тонный шар символизирует чистую планету, омываемую струями прозрачной воды. В сквере высажено более 200 деревьев и кустарников. А сейчас мы напомним, что сквер у театра драмы является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Екатеринбурге закончился первый этап опрессовок. Как рассказали в пресс-службе ЕТК, испытания проходили каждый день с 19 по 22 мая с 23.00 до 6 утра без отключения горячей воды у потребителей. Опрессовки проводились водой температурой не горячее 40 градусов с давлением выше рабочего, что определено техническими и нормативными требованиями, а также по соображениям безопасности. В результате испытаний выявлено 10 ненадежных участков тепловых сетей. Повреждения зафиксированы в районе улиц Толмачева, Первомайская, Ильича, Калинина, Черепанова, Татищева, Челюскинцев, Бебеля, а также проспекта Космонавтов. В ЕТК напомнили, что гидравлические испытания – это необходимые мероприятия программы подготовки города к зиме. Их цель – выявить слабые места на теплотрассах, чтобы устранить повреждения до начала отопительного сезона. Повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями – это не аварии. Процедура опрессовок спланирована, внесена в официальный график подготовки энергообъектов Екатеринбурга к зиме и выполняется в строгом соответствии с предписаниями Ростехнадзора. Следующий этап опрессовок в Екатеринбурге пройдет с 9 по 11 июля. Замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко провел совещание по подготовке к общегородскому выпускному, который состоится 26 июня. В этом году площадкой праздника станет УГМК-арена, которая соберет около 15 тысяч выпускников школ уральской столицы. На праздничное прощание со школой также будут приглашены учителя, руководители учреждений и родители выпускников. На сегодняшний день это самая большая концертная площадка, которая позволит нам разместить всех – педагогов, родителей, близких и школьников. УГМК-арена имеет все необходимое техническое оборудование для проведения масштабных событий, и, что важно, мы не будем зависеть от погоды, отметил Шевченко. В церемонии награждения учеников, окончивших школу, примут участие губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. После официальной части планируется большая концертная программа. Напомню, в этом году школы уральской столицы окончат 8125 выпускников 11 классов и 19622 выпускника 9 классов. Более 1200 из них претендуют на получение золотых и серебряных медалей за особые успехи в учении. В связи с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов с 0 часов 12 июня до 5 утра 17 июня будет изменена схема движения трамваев номер 5, 8 и 24, а также троллейбусов номер 26, 29 и 32. Во время ремонта движение трамваев по проспекту Космонавтов от остановки улицы Кузнецова до остановки Педагогический университет в обоих направлениях будет закрыто. А также будет закрыто движение троллейбусов по проспекту Космонавтов от Победы до Машиностроителей и по Машиностроителей от Космонавтов до площади Первой Пятилетки. Схему изменений движения общественного транспорта можно найти на портале Екатеринбург.РФ.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 24 до плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Гость в студии.
1: В эфире «Город ФМ», программа «Гость в студии». Меня зовут Евгения Лемесева. У нас сегодня шикарная, современная, молодая писательница Анна Баснер. И я сразу для наших зрителей поясню, что это никакая не однофамилица, она дочь советского композитора Вениамина Баснера, чьи произведения вы все, конечно же, знаете, любите, слышали. Это «Из чего начинается Родина», «На безымянной высоте», «Белые акации, грозди душистые». Это было недавно, это было давно. Можно перечислять бесконечно. Вау, шок! Здорово, что мы с вами по одной планете ходим и в одно время. Здравствуйте, Анна.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Ну, мы, конечно, хотим поговорить о вашей теперь, я не знаю, кстати, основной ли деятельности писательской?
2: Основной.
1: Интересно. Вы написали в 2025 году дебютный роман «Парадокс Тесея». Он попал сразу такой весь в шорт-лист премии «Большая книга». Что для вас это значит? Оказаться вот в этом шорт-листе?
2: Конечно, это очень большая честь, потому что «Парадокс Тесея» — это дебютная вещь, и написана она была в 22-м году, и у нее был еще долгий издательский путь, прежде чем я нашла своего издателя, это «Альпина Проза». И, конечно, когда дебютный молодой автор попадает на суд к такому ареопагу, к Академии Большой Книги, это очень волнительно, это большая честь, и в то же время это испытание, потому что твою книгу начинают судить, она получает больше внимания, больше рецензий, больше откликов, как читательских, так и экспертных, и это не всегда просто, но очень-очень полезно.
1: А вас это не напугало, вот эти рецензии, критика?
2: Нет, не напугало, но в то же время это, ну, некий способ подумать о своем отношении к внешней оценке. То, насколько твое мнение, твое творчество зависит от чужого взгляда. Но вместе с тем премии — это, конечно, еще и про радость творческого общения. Это про встречи со старшими коллегами. И это большая возможность. Я счастлива, то, что это творческое сотрудничество продолжается и сейчас, потому что я сегодня здесь, в Екатеринбурге, благодаря проекту «Большая страна, большая книга». И я счастлива, что вот наше сотрудничество продолжается и есть возможность открывать Россию.
1: Ну, раз уж вы коснулись темы Екатеринбурга, конечно, я тоже не могу обойти этой стороной. Вы приехали на библиотечный конгресс.
2: Верно.
1: Он вот длится 5 дней, да? Сюда приехали специалисты из России, Индии, Северной Кореи, стран СНГ. И я знаю, что у вас насыщенная программа, которая касается еще и знакомства с городом, прогулки. Расскажите, где бывали, что видели?
2: Это мой третий приезд в Екатеринбург. До этого я была на фестивале «Красная строка».
1: Так, неожиданно.
2: Почему?
1: Вас уже ничем не удивите здесь.
2: Нет, ну что вы, что вы. Всякий раз мои визиты мимолетные, и очень хочется задержаться подольше. И я благодарю коллегам, которые организовали наш приезд, потому что вчера, несмотря на то, что у нас очень насыщенная программа, у нас была возможность погулять, и я призналась организаторам, что мне бы очень хотелось хоть одним глазком взглянуть на знаменитый свердловский конструктивизм, потому что я знаю, что это знаковые объекты для города, и даже короткая прогулка по центру позволила это сделать. Когда я увидела здание городской администрации, и Юлия, наш прекрасный библиотекарь и экскурсовод, рассказала, что это здание очень сильно отличается от того, каким оно было построено. Изначально оно было построено как конструктивистское здание. Уже после войны там добавились декоративные элементы, которые превратили его скорее в нечто больше похожее и близкое к сталинскому ампиру. И насколько эти стили, казалось бы, противоположны, но вот сейчас они объединяются в одном здании. И это прямо соответствует тем темам, которые я поднимаю, собственно, в романе «Парадокс Тесея». Поэтому, конечно, я чувствую здесь и связь, и некоторое сродство. Более того, Екатеринбург для меня важный город, потому что моя литературная наставница и мой проводник в мир литературы Ольга Славникова, это уральская писательница, родом из Екатеринбурга.
1: Да, она наш журналист известный. А как вас эта жизнь с ней свела?
2: Я тогда работала в корпоративной сфере, но, честно сказать, немного подустала от корпоративного языка. Я писала большое количество бизнес-текстов. И это было по-своему очень интересно, но корпоративный современный язык своеобразен. Очень много англицизмов, абстрактных понятий, там, цифровая трансформация, эффективное лидерство, кто такой эффективный менеджер.
1: И мыслить вы начинали уже так же, да?
2: Конечно, да. Это то, что составляет твое смысловое поле. Мне очень хотелось это поле расширить. Поэтому я буквально открыла Google и стала смотреть, какие есть школы писательства. Потому что в моем понимании был некий литературный институт, но там учиться было бы сложно, просто найти для этого время. Поэтому я стала искать какие-то более удобные опции. И вот мне попалась Creative Writing School и мастерская Ольги Александровны Славниковой, базовая мастерская проза, по итогам которой участники должны были написать рассказ. Но поскольку Ольга Александровна выдающийся романист, она стала нам давать приемы романа, построение романной прозы.
1: А вы нам немножко расскажете? Ну, вот, ну, как это? Как можно научить человека писать произведение?
2: Ольга Александровна давала художественные приемы. В первую очередь, это такие приемы конструкторские, по аналогии с тем, как мы делаем чертеж здания, прежде чем его построить. Вот точно так же она подсказывала, каким образом можно построить чертежи для романа. Мы начинали с персонажей, с того, как создаются интересные, противоречивые, сложные персонажи. И здесь она давала разные техники. Ну вот для примера расскажу вам о технике, которая задействует воображение. Представьте себе, что вы сидите за столом, вот как мы с вами сидим, и вдруг вы слышите шаги из коридора. Вы еще не видите человека, но можете себе представить по его походке что-то о нем. И вот он заходит, открывается дверь. Как этот человек выглядит? Это мужчина или женщина? Как он одет? Что у него в карманах? Какое у него выражение лица? Он садится перед вами, и вы, вот уже как-то задействовав воображение, представив себе некие детали, начинаете его спрашивать, а почему у вас в карманах, не знаю, значок, на котором написано «люблю книги», или почему у тебя синяк под глазом? Это тот вопрос, который я задала своему персонажу. Я его увидела в тельняшке, в холщовых штанах, с самокрутками в карманах, и спросила, а почему у тебя синяк под глазом? И он мне ответил: я подрался. Я спросила, почему ты подрался? А оказалось, что он ввязался в этот конфликт из-за того, что он керамист, увидел, как в его парадной в Петербурге некий человек разрушает историческую плитку. И вот так, вопрос за вопросом, вот как вы меня интервьюируете, так же я интервьюировала своих персонажей, и постепенно появлялись целые психологические профили. И, конечно, когда мы задумываем роман, мы еще проектируем конфликты между персонажами. Поэтому это тоже мы закладываем в момент, когда мы персонажей придумываем, чтобы они были разные, чтобы они преследовали разные цели, чтобы их ценности отличались. И это закладывает почву для будущих конфликтов и для будущих каких-то драматических узлов. Дальше уже после того, как мы продумали персонажей, протагониста, антагониста, мы можем рассчитать вот эту структуру конфликтную во времени, у нас уже получается некая цепочка событий. И вот мы уже делаем шаг к синопсису, то есть к тому, чтобы представить этот набор событий и придать ему тоже некоторую восходящую глиссаду к кульминации, и после этого развязать все узлы, прийти к финалу. Таким образом, вот рождались эти чертежи буквально на занятиях с Ольгой Александровной, и это были домашние задания. Но когда Ольга Александровна эти домашние задания увидела, а мы каждое домашнее задание разбирали, и она давала свои комментарии как наставник, и коллеги, с которыми мы были на курсе, тоже в обсуждение вовлекались. Мастер сказала: «Аня, тут может получиться роман». И я, как школяр, послушала ее и села писать.
1: Фантастика.
2: То есть Ольга Славникова поверила в эту вещь раньше, чем я. Она раньше, чем я, увидела, что может получиться книга. Она оказалась права.
1: Ну, понятно, это опыт. Хорошо, а вам-то как, вот вы как себя ощущаете в этой сфере? Вам пришлось попрощаться со всем прошлым?
2: Конечно, нет. Более того, я до сих пор работаю в бизнесе, я вовлекаюсь в проекты, но сейчас это фриланс. Если раньше я находилась в офисе с 9 до 6, то сейчас это более гибкий график, и я стараюсь как-то разводить максимально бизнес-задачи и творческие задачи, потому что это, конечно, очень-очень разные режимы мышления, очень разный вокабуляр. И я по-прежнему время от времени пишу бизнес-тексты, и также выхожу в аудиторию как преподаватель, как модератор, как фасилитатор. Но и стараюсь также оставлять время на тексты, тем более сейчас некая вовлеченность в литературный процесс также еще приводит к тому, что там, участвуешь в книжных ярмарках, получаешь возможность приехать в новые города. Путешествие — это всегда лучшее писательское сырье. Эти впечатления потом зачастую как-то находят отражение в будущих текстах.
1: А в рамках библиотечного конгресса у вас какая роль?
2: У нас запланировано две встречи. Одна состоялась вчера в библиотеке на улице Антона Валика. Был очень теплый прием со стороны аудитории, и было крайне приятно то, что в аудитории были люди, которые книгу «Парадокс Тесея» уже читали, потому что Ксения, организатор этих встреч, она некоторое время назад провела книжный клуб по «Парадоксу Тесея». А это для писателя всегда особое переживание, когда ты встречаешься с людьми, которые этот текст оживили своими интерпретациями. Потому что сперва писатель стремится к тому, чтобы текст оживить, но без читательского восприятия текст не будет жить. Поэтому, конечно, это невероятно важно — встретить человека, который книгу читал. Но в то же время там были люди, которые с книгой пока не знакомы, и у них были свои вопросы. Они, как правило, касаются писательского процесса вообще. Как правило, людей интересует, как выглядит писательская жизнь со стороны. Хотя она, конечно, очень бессубъективна. Писатель, как правило, наедине там, с ноутбуком, сидит в комнате, пишет, ничего особенного не происходит. Словом, такая встреча у нас была вчера. И сегодня также планируется встреча со студентами, филологами. И здесь мы уже будем говорить про петербургский текст как явление. И также я надеюсь, что студенты примут участие в разговоре на равных, и мы поговорим еще и об уральском тексте, потому что Екатеринбург, Урал — это такой мощный литературный центр, и здесь есть что обсудить.
1: Анна, мы прервемся на полезную паузу и продолжим.
0: Реклама на 107.6.
3: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
4: 0+.
5: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Это программа «Гость в студии». У нас сегодня писательница Анна Баснер. И меня прям зацепила эта тема. Петербургский текст, уральский текст. Это как это так? Мы что, на разных языках говорим?
1: Что мы понимаем под понятием «текст»? И почему мы говорим «петербургский текст», а не «петербургские тексты»? Mm-hmm. Казалось бы, такая мелочь, да, множественное или единственное число. Но когда мы говорим «петербургский текст», мы имеем в виду некий сверхтекст, то есть некий набор характеристик, который пронизывает тексты, связанные с пространством очень крепко. И понятие петербургского текста исследовал ученый по имени Владимир Топоров. У него большое количество работ на эту тему, и всем желающим погрузиться я горячо рекомендую именно эти тексты, потому что он разбирает, начиная с важных текстов наших, которые мы проходим в школе, это «Пушкин, Медный всадник», это «Гоголь», Достоевский и дальше к Андрею Белому, к поэзии Серебряного века. Те нити, которые пронизывают тексты, очень-очень разные тексты, но при этом которые их роднят. Для Петербурга это миф об основании города. Мы говорим, и принято говорить, что Петр построил...
0: На костях.
1: Именно. Это уже превратилось в некий трюизм, но в литературе это выражено тем, что Петербург — это город, в котором сталкиваются противоположные явления. Это природа и это культура. Природа, которая вот так обманчиво, миражно и потому порождает определенную чертовщину, с одной стороны, а с другой стороны культура, которая выражается в прямоте улиц, в золоте шпилей, в том, что художник, который находится в городе, он творит, несмотря на то, что условия его проживания, как правило, непросты, и город воспринимается как пространство обреченное. Как...
0: А современный Петербург, он все такой же? Или все-таки молодежь какой-то, современная молодежь, она вот что-то новое внесла, и она там живет своей обычной какой-то среднестатистической российской жизнью?
1: Нет, конечно, живет какой-то своей жизнью, но я вам вот, Евгения, расскажу, какой эпизод. У меня есть знакомый товарищ, он живет в Петербурге, но однажды мы встретились в Москве. И я вижу, какой он приехал заряженный, как он...
0: Вдохнуть эту культуру хотел?
1: Да нет, просто видно, что человек в своем ритме. И что ему, вот Москва, в Москве ему хорошо. Я говорю ему: Слава, если тебе так хорошо в Москве, что ж ты не переедешь? Там возможность для этого есть. Говорит: нет, я никогда не перееду из Петербурга. Говорю: почему же, Слава? Он говорит: ты знаешь, Аня, вот Москва всем хороша, она очень удобна, там столько всего можно поделать, там культурные места, рестораны, все прочее. Но в Москве есть все, нет одного, что есть в Петербурге. Говорит, в Москве нет трагедии. Вот. И тут меня мороз продал по коже. И это говорил очень молодой человек, который, нельзя сказать, что сильно вовлечен в современный литературный процесс. Но вот он это почувствовал и сформулировал очень как-то остро. И теперь я эту историю рассказываю, чтобы проиллюстрировать, что действительно жители Петербурга, вот эта близость к некой условной трагедии, она делает чуть больше похожим на литературных персонажей.
0: А как тогда с Екатеринбургом? Вот что-то вам уже считалось конкретное, что характерно для нашего города?
1: Не могу этого сказать, потому что это все-таки предмет филологических исследований, mm-hmm. и поскольку сегодня встречаюсь со студентами-филологами, вот хочу об этом спросить. Но совершенно точно, даже если взять современные тексты уральские, Ольга Славникова, Алексей Иванов, мы видим, что они тоже подпитываются от уральского мифа.
0: От заводов, наверное.
1: Не только. Ну вот возьмем 2017 с Ольги Славниковой про хитников, про людей, которые охотятся за минералами, и как там описана эта культура, как описано взаимоотношение человека и природы, и вот эта добыча, очень сложный процесс с одной стороны, а с другой стороны, как это все укоренено в уральский миф, в сказы Бажова, и на страницах этой книги тоже встречаются персонажи этого автора.
0: В таком случае, вот вы как эксперт, заключите, а это интересно всем? Или это интересно только на нашей земле, потому что мы это понимаем?
1: Во-первых, здесь я не эксперт, но мне кажется, это дело вкуса и личного интереса. Сложно обобщать. Разумеется, интересно, может быть, и тем, и другим. Здесь не могу сказать про Урал, но вот на примере даже «Парадокса Тесея» и книги про Петербург, честно говоря, когда я писала, у меня была мысль о том, что, возможно, это слишком такой петербургоцентричный текст, и сложно было даже предугадать, будет ли он интересен тем, кто в Петербурге живет или нет, потому что, может быть, у тех,

0: Романа.
1: Да, конечно. Роман называется «Парадокс Тесея». Что это такое? Известен такой античный миф, что греки сохранили корабль, на котором Тесей совершал свои плавания. Они сохранили его как памятник и в то же время раз в несколько лет спускали его в символическое плавание на остров Делос. И за время хранения корабль постепенно приходил в негодность, его приходилось реставрировать, менять одну доску, другую. И так до тех пор, пока на корабле не осталось ни единой подлинной доски. Философы задались вопросом, является ли этот корабль подлинным, если все составные части его были заменены. И этот парадокс получил название «Парадокс Тесея», и дальше в общем виде звучит так. Является ли объект тем же подлинным объектом, если в нем заменили все составные части? Этот парадокс очень хорошо описывает проблему, с которой сталкиваются реставраторы. Потому что мы знаем ситуации, когда некий объект, например, памятник архитектуры, реставрируют до такой степени, что он превращается в макет в натуральную величину. И это всегда очень тонкий баланс между исходными частями и нововведениями, которые реставраторы стремятся сохранить. Это что касается некоторой вводной реставрации. А роман о группе петербуржцев и одном москвиче, которые решили объединиться в партизанский реставраторский кружок для того, чтобы отреставрировать бальный зал в заброшенном особняке. Один-единственный зал. Для них это своего рода арт-жест, такой вот кукиш в вечность. И несмотря на то, что они движимы благородными мотивами, альтруистическими, это волонтерское движение, которое, к слову, и в реальной жизни в Питере очень развито. И не только в Питере, в других городах. Все равно каждый из героев движим каким-то собственным мотивом. Главный герой Нельсон, он такой великовозрастный балбес, инфантил, свободный художник. Но в то же время он, как дантовский герой, дошел до середины жизни и обнаружил себя в сумрачном лесу. У него кризис среднего возраста. Ему 40 с лишним лет, он не знает, что он оставит после себя, и он это чувствует, хотя не осознает. И он ввязывается в этот проект. Его возлюбленная Лиля, девушка молодая, только закончившая факультет реставрационный, она, наоборот, проходит путь становления к реставратору, к художнице. И для нее реставрация — это способ еще договориться с собственным телом, потому что она страдает от псориаза, от аутоиммунного заболевания. И псориаз проявляет себя на коже такими шелушениями, которые можно снять как симптомы, но, как любое иммунное заболевание, оно не исчезает, корень проблемы остается. И она видит в этом рифму с Петербургом, когда смотрит на осыпающиеся фасады и видит, что там, в центральной части фасады, сколько бы ни реставрировали, все равно через 2-3 года очень быстро снова начинаются эти проявления. И это же тоже как-то укореняется в миф об обреченности города, когда как будто город сам себя атакует и сопротивляется вмешательствам извне. И таких героев в этом кружке партизанском шестеро. И у каждого вот своя какая-то история. А город тоже полноправный участник событий, он морочит им головы. С одной стороны, отзывается на их усилия, но с другой стороны, проверяет на прочность, сталкивает их, проверяет их идеалы, повышает ставки. Ну и, в общем, далеко не всем дает шанс как-то искупить себя, попробовать себя и совершить правильный выбор.
0: А вы сами нашли ответ, ну вот на этот самый парадокс? Становится ли подлинным объект, если в нем заменили все его части? Остается, вернее, ли он самим собой?
1: Ну, не зря это все-таки парадокс. То есть слово «парадокс» подразумевает, что решения однозначного здесь нет. Более того, в литературе мы часто имеем дело с так называемым субстанциональным конфликтом. Это конфликт, который в рамках некого произведения можно только продемонстрировать. Он неразрешим принципиально, он просто происходит из вот некой структуры бытия. Мы можем его почувствовать, мы можем его сформулировать, но мы не можем его принципиально разрешить. И, конечно, если мы говорим про памятники архитектуры, всякий раз собирается большая комиссия, которая разрешает этот вопрос, к какому виду мы здание, допустим, здание, хотя и другие объекты, конечно, тоже приводим, как мы это все подновлять.

0: Теряем или нет, и так далее, и так далее. Но парадокс Тесея, он же применим не только к физическим объектам. Мне было интереснее всего посмотреть, что происходит с людьми, которые вступают в контакт с чем-то большим. Когда появляется некая всепоглощающая цель, человек меняется незаметно для себя. Вот так же, как тот корабль, доска за доской, пока из зеркала на него не посмотрит кто-то другой. Или отношения между людьми тоже могут постепенно меняться, и люди могут пытаться их возродить тем, как было раньше, вспоминать, как они себя вели, когда любили друг друга. Но поможет ли это сохранить любовь, если прошло 2-3 года, мы уже узнали друг друга, и наши отношения на самом деле изменились? Вот такие вопросы.
1: Я в каком-то оцепенении сейчас вообще, потому что, Анна, мы, когда читаем, мы пытаемся действительно посмотреть со стороны и что-то услышать, увидеть и вычленить для себя, и, может быть, найти какие-то ответы. А вы произнесли фразу, что вам тоже было интересно посмотреть. А как может писателю быть интересно посмотреть то, что он сам пишет? Объясните, как это возможно?
0: Вы знаете, почему мы начинаем писать? Мы начинаем писать, потому что у нас болит. И это, конечно, не имеет отношения вот к травме или к тому, как мы ее проживаем. Совсем нет. У нас болят какие-то вопросы, на которых ответа нет. Вот тот самый субстанциональный конфликт. Мы не знаем ответа на вопросы, что нас ждет после смерти, как устроено время и многое-многое другое. Но когда мы пишем, наш мозг очень забавно устроен. Мы когда о чем-то хорошо подумали, долго подумали, мы как будто что-то поделали. Поэтому у нас есть иллюзия того, что мы что-то нащупали. И здесь важен не результат, то есть не ответ, которого никогда не будет, но вот эта дорога, которой мы к результату шли. И остается только надеяться, что читатель этой дорогой за нами пойдет и доверится нам, и тоже найдет это путешествие интересным.
1: Я надеюсь, что наши слушатели найдут интересными блок новостей, который нас ждет впереди, а мы скоро вернемся.
2: В Екатеринбурге 18 часов 30 минут.
3: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
4: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Уровень годовой инфляции в Свердловской области в апреле снизился до 6,64%. В марте он составлял 6,8%. Об этом сообщили в Уральском ГУ Центробанка. При этом в целом по стране инфляция замедлилась до 5,6%. В прошлом месяце заметно подешевело большинство овощей и фруктов, так как благодаря теплой погоде сократились затраты на выращивание в теплицах. Цены на импортные овощи и фрукты снизились из-за укрепления рубля. Несколько месяцев подряд дешевеют из-за роста производства и больших складских запасов сыр, кефир, молоко и сливочное масло. Цены на шоколад, печенье, кексы снизились благодаря увеличению предложения и снижению стоимости какао-бобов. При этом сахар подорожал из-за сезонного снижения производства. В апреле выросли цены на мебель на фоне активного строительства жилья, но благодаря укреплению рубля и умеренному спросу подешевели смартфоны, телевизоры, наушники и бытовая техника. Отмечается, что граждане стали реже менять устройства, поездки за границу тоже стали дешевле, особенно в Китай, благодаря открытию новых направлений и увеличению числа авиарейсов. Однако перед майскими праздниками стал дороже проезд в купе. Банк России собирается достичь уровня инфляции в 4%. По прогнозу, в этом году она снизится до 4,5-5,5%, а в 2027 стабилизируется около целевого уровня. 100 добровольцев и активистов Свердловской области отправятся в путешествие по России по итогам регионального конкурса за успехи в добровольческой и общественно полезной деятельности. Подать заявку на участие жителей региона в возрасте от 14 до 35 лет могут до 21 июня. Конкурс проходит по 4 направлениям. Победителями станут 100 свердловчан, которые получат возможность отправиться в туристическую поездку в один из регионов страны. Ранее директор регионального департамента молодежной политики Денис Протасов сообщил, что более 2/3 голосов по федеральному проекту формирования комфорта городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» собрана при помощи добровольцев. Их в регионе уже более 10 тысяч. Каждый житель Свердловской области старше 14 лет может отдать свой голос за ту общественную территорию, которую он хотел бы видеть обновленной до 19 июня на платформе госуслуги или при помощи волонтеров. Ремонт дворов в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды стартовал в Екатеринбурге. Субсидии из муниципального бюджета в этом году получили 6 дворовых территорий. Кауровская, 17, Челюскинцев, 21 и 23, Уральская, 67, Советская, 39, Амуцина, 72, Бажова, 134 и Декабристов, 16, 18, Литерадая. Всего на благоустройство дворов было запланировано 127 миллионов 870 тысяч рублей, из них 110 миллионов 449 тысяч финансирование из городского бюджета, 17 миллионов 421 тысячи средства собственников помещений многоквартирных домов. В рамках благоустройства планируется выполнить ремонт дворовых проездов, контейнерных площадок, тротуаров, монтаж наружного освещения. В некоторых дворах будут установлены физкультурно-оздоровительные тренажеры и скамейки, обустроены детские игровые площадки и зоны отдыха для взрослых, проложены дорожно-тропиночные сети, а также выполнено озеленение и другие работы. За период реализации программы с 2017 года было благоустроено 193 дворовых территории уральской столицы.
3: О погоде.
4: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 24 до плюс 28 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Анна, вы потрясающая. Не знаю, что еще сказать. Правильно ли я понимаю, что для вас писательская деятельность — это некая терапия?
1: Нет, не вполне. Скорее, это способ осмыслять действительность наиболее близким для меня способом. Я, как и многие петербургские барышни, была подвержена определенным творческим томлениям, когда росла, и я искала для себя вот этот наиболее органичный способ творить. Конечно, как выходец из музыкальной семьи, я окончила музыкальную школу, и от меня ожидалось, в общем-то, продолжение музыкальной династии, но я благодарна маме, что здесь она не стала на меня давить, и позволила мне самой этот творческий поиск осуществить. С музыкой у меня не сложилось. Дальше я пробовала рисовать, думала, что, может быть, я поступлю на факультет дизайна или фотографировать, но в итоге сделала выбор прагматичный. Поступила на менеджмент и в итоге стала заниматься бизнес-образованием. К чему это я? К тому, что я искала и пыталась нащупать для себя способ осмыслять действительность с помощью художественных приемов. Просто долго не могла понять, что текст — наиболее органичный способ для меня. Поэтому это не про психотерапию отнюдь. Скорее, наоборот, творческий поиск, он может привести...
0: Вогнать, да, во что-то? Да,
1: да, да, да, конечно, да, конечно. Потому что мы пишем кровью с пальца, это не всегда просто.
0: Так интересно, я, конечно, хотела задать вам этот вопрос. Раз вы, ну, сама, да, семья благоволила, ну, и сама, как сказать, данные, вот те, с которыми вы родились, это должно было вас привести как будто бы в музыку, но вот к гадалке не ходи. А как так получилось, что с музыкой не пошло? Вот вы говорите, даже школу окончили музыкальную.
1: Да, окончила. И я помню, что когда я была совсем крошкой, мне было 5 лет, мама спросила меня: «Аня, на чем ты будешь играть, на фортепиано или на скрипке?»
0: Ну, то есть, да, выбор, да, без выбора.
1: Да, выбор был, но исключительно выбор инструмента. И так забавно. Я ничтожество, мне сейчас сказала, на фортепиано, потому что как-то фортепиано — такой большой инструмент, он всегда царствовал в нашей гостиной, обычно кто-то за ним сидел, что-то играл. Но папа-то играл на скрипке, а я была уверена, что папа играл на фортепиано. Ну, вот это такое детское сознание. Более того, как маленький ребенок, я была уверена, что папа играет на всех инструментах. Вот. И только потом уже открытием для меня стало то, что композитор пишет музыку не за музыкальным инструментом, а за письменным столом.
0: Что... Правда? То есть это просто набор знаков вот этих? Ну...
1: Это музыка в голове.
0: Ага.
1: Симфонический оркестр в голове. Это все происходит за письменным столом, а не за инструментом.
0: Удивительно. Вот это тайна сейчас. Я не представляла себе этого.
1: И я выбрала тогда фортепиано. Я попала к очень серьезному педагогу, Калере Адольфовне Сандовской, в 11-ю музыкальную школу в Петербурге. Калерия Адольфовна была очень строга, очень требовательна. И она воспитывала настоящих музыкантов. Но я рано почувствовала, что у меня нет к этому склонности. То есть я могла технически что-то отработать, но я благодарна музыкальной школе за то, что она воспитывает дисциплину, когда ты вынужден каждый день по часу делать то, что тебе не очень нравится, минимум по часу. Это хочешь, не хочешь, а все равно воспитывает какую-то волю и такую настойчивость в освоении инструмента. Но здесь настойчивости мало. Если ты действительно хочешь выступать, ты должен инструмент чувствовать. А я ощущала, как деревенели мои пальцы, и рано поняла, что это не для меня. Но благодарна маме, что она настояла, чтобы я музыкальную школу окончила. Поэтому сейчас я с удовольствием хожу на концерты классической музыки. И не только. И благодарна за те годы, что я провела за инструментом. Хотя сейчас сама не исполняю.
0: А у вас еще имя такое интересное. Анна Авиталь. Это почему так? Как? Это два, ну, два имени соединены вместе, да?
1: Верно. Это два имени через пробел, так написано в паспорте. И с этим связана такая история, что когда я родилась, папа выпил стакан спирта рояль и лег спать. Ему приснился сон. А папа редко запоминал сны. Я знаю, что он запомнил сон, который приснился ему еще в юности, в котором он пожимал руку Чайковскому. А вот второй сон, про который он рассказывал, это сон, который приснился ему после моего рождения. Он увидел голубое небо и услышал голос, который шептал это слово, Авиталь, это имя. А проснувшись, он пришел к маме, сказал: «Луша, мы называем девочку Авиталь». Мама, у которой самой имя редкое, татарское, Айслу, сказала: «Папа, ну вы с ума сошли. Что это за имя Авиталь?» И дальше еще вмешалась моя старшая сестра Лена, которая сказала, что вот бы назвать девочку Анечкой. И вот как-то на семейном совете договорились, что будет двойное имя. И папа пошел в паспортный стол, или вот как называлась тогда институция, которая оформляла эти документы, и настоял на том, чтобы было двойное имя, хотя тогда это была редкость. И уже потом, спустя несколько лет, тоже один из наших родственников подсказал, что Авиталь — это библейское имя, и так звали одну из жен царя Давида.
0: Ничего себе! И как вам живется? Почему вы выбрали для псевдонима просто Анну, а не Авиталь как раз-таки? Я к чему спрашиваю? Сейчас в целом очень популярны креативные какие-то имена, необычные, редкие, заимствованные.
1: Это так. И на самом деле у нас даже был отдельный разговор с Альпиной, какое имя ставить на обложку. Мы смотрели на разные варианты обложек. И, честно говоря, мне показалось, что это излишнее утяжеление. Более того, даже вот эта книга «Парадокс Тесея», она же сама по себе очень изобразительна. И для некоторых читателей избыточно изобразительна. Там очень образный текст с большим количеством тропов, с огромным количеством, там, не знаю, определений прилагательных. То есть сам текст по себе напоминает такую убористую роспись. Это явление декоративно-прикладного характера. Ну, потому что мы говорим про архитектуру, потому что мы говорим про городское убранство. И добавлять к этому еще сверх какую-то загадку на обложку, связанную со вторым именем, тем более не всякий раз удается рассказать эту историю. Спасибо вам, что вы спросили об этом. В общем, мне показалось, что это будет излишним.
0: А вы уже не первый раз говорите про специфический вот этот литературный, экстралитературный язык, про вокабуляр. А это как-то изначально в вас воспитывалось? Ну, то есть высокая культура какая-то, академическая вот эта. Вы просто упоминали Ольгу Славникову именно в том, что она вас обучала, да, мыслить как будто бы по-новому, а вот сама природа-то должна же тоже как-то благоволить. Ну, то есть ваш вот этот набор конкретно языковых и литературных вот этих всех приемов, он вам изначально был присущ, или вам пришлось как-то тоже где-то понабраться?
1: Знаете, та же Ольга Александровна говорила, что язык писателя — это его генетический код. Mm-hmm. И что мы находим органичный для себя способ письма, и когда мы пытаемся его переломать в угоду критику, например, что там, если кто-то отмечает, что вот там язык такой-то сякой-то, и писатель пробует нарочно писать сильно по-другому. Редко, когда это получается хорошо, потому что он как будто идет против своей природы, то есть это что-то свойственное писателю.
0: И вы ни разу не переписывали свой роман?
1: Нет, конечно, переписывала, конечно, редактировала. Я не об этом, я скорее о принципиальном наборе художественных приемов, которым автор пользуется. Конечно, есть творческие задачи, которые мы решаем осознанно, но стилистика письма, она...
0: Как должна будто быть органичная, да?
1: Да, угу. Как будто это то, что присуще автору изначально. И на одном из первых занятий Ольга Александровна предложила нам подумать о том, каждый из нас, к какой литературной условной семье принадлежит. То есть...
0: Ну, вам-то тут повезло.
1: Здесь имеется в виду, на какую условную полку хотелось бы встать вот рядом с какими литераторами, рядом с какими писателями, потому что кто-то выбирал, например, Селлинджера, кто-то выбирал Мамлеева, кто-то выбирал там, Достоевского, скажем. У каждого свои, вот это гравитационное поле, у каждого свое.
0: И кого выбрали вы?
1: Я выбрала Набокова, Бунина и как раз авторов, склонных к такой вот высокой изобразительности и к авторам, которых мы ценим за пластичный и переливчатый язык. Та же Славникова, Марина Степнова из современных авторов, Татьяна Толстая, и другие. Не так давно открыла для себя Анатолия Марингофа, у которого потрясающие совершенно образы. Вот представьте себе солнце, которое, как ломовой извозчик, топочет по комнате медными сапожищами. И этот образ связан с тем, что герой беспокоится, как бы солнце не потревожило сон любимой. И поэтому солнце описано вот в таком вот как будто враждебном и бесцеремонном ключе. Ну и так далее. То есть, и это авторы, которые мне нравились с детства. Поначалу, например, Оскар Уайльд в таком более юном возрасте, когда я читала его сказки, и это было открытие, что у сказки может быть печальный конец, что, оказывается, твое сердце может быть разбито, но при этом красота языка утешительна.
0: Какие у вас есть цели и амбиции в литературе на сегодняшний день?
1: Ох, очень сложно сказать. Конечно, участие в премиальном процессе как будто ставит высокую планку, потому что теперь надо написать не хуже.
0: Но вы сразу влетели, получается.
1: Честно говоря, это все, что называется, суета-сует и томление духа. Потому что если очень много про это думать, вот Илья Кочергин, например, прекрасный автор, нам довелось вместе ездить на выставку в Будапешт, и вот он делится историей о том, как он очень рано попал в, был отмечен разными премиями, и потом это очень сильно помешало ему писать. И я понимаю, о чем он говорит. Точно так же, как там, в литературной среде сейчас есть ожидание, что для того, чтобы быть незабытым, нужно публиковаться как можно чаще. Там, отсюда мы получаем...
0: Иногда может немножко людей подташнивать от количества.
1: Ну, в целом, большие вещи, большие романы должны вызревать. Невозможно писать по одному хорошему роману в год. И поэтому я здесь точно стараюсь не обращать внимания на такие сильные внешние стимулы, а все-таки стараюсь прислушиваться к себе.
0: Ну, когда нам ждать, тем не менее? Ну, то у вас есть уже какие-то наработки?
1: В прошлом году вышел сборник повестей в издательстве «Альпиния проза». В этом году выходят сборники с рассказами. Вот сейчас только что вышел сборник в издательстве петербургском «Все свободны». Сборник называется «Моя», он женский. Там женские авторы женщины. И я в том числе. Также в этом году готовится сборник в издательстве «Альпина проза», но когда она проанонсирует, тоже буду об этом рассказывать. А большая вещь пока зреет.
0: Анна, спасибо вам огромное, больших вам успехов. Я напомню, у нас в гостях была Анна Баснер, писательница, а меня зовут Евгения Лемесева. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 107.6.
1: Спасибо, друзья.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, и это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. В кинотеатрах Екатеринбурга главной премьерой на этой неделе стал новый криминальный боевик под названием «Грязные деньги». Это 17-й полнометражный фильм Гая Ричи, режиссера которого, несмотря на заметный спад качества работ, российская публика продолжает беззаветно любить. В этот раз постановщик воссоединился со звездами своих прошлых картин. С Джейком Джилленхолом из «Переводчика» и Генри Кавиллом из «Агентов Анкл». И залез в тему политики, точнее геополитики. Что в итоге получилось, можно узнать в своих любимых кинотеатрах. Я еще пока сам не посмотрел, но актерский каст и былые заслуги оставляют надежды на лучшее. 18+. В мире сериалов для тех, кто ждал, когда выйдет финальный эпизод супергеройского мяса проекта «Пацаны», свершилось. Весь 5-й сезон теперь в доступе. Для тех, кто не в курсе, знаменитым сериал «Пацаны» сделал именно сюжет, рассказывающий о противостоянии двух социальных группах. «Семерки» — элитные команды супергероев и «Банди» — обычных мужиков, которые хотят разоблачить этих самых супергероев. Причем это не типичная супергеройская жижа, а брутальная, в хорошем смысле кровавая, тестостероновая сатира не только на летающее трико, но и на политические процессы в мире. Другими словами, это все очень хорошо. Смотрим финал и прощаемся с любимыми героями. 18+. Если же хочется посмотреть что-то старенькое, но хорошее, рекомендую фильм «Кентавр» 2023 года с Юрой Борисовым в главных ролях. Это триллер о загадочном таксисте, который предпочитает работать по ночам. Однажды к нему подсаживается девушка, скажем так, необычной профессии, которая просит покатать ее по разным делам, впоследствии которых с героями начинают происходить достаточно жуткие вещи. Фильм хороший, классный Юра Борисов, ну и это 18+. Рекомендую. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город FM 107.6.

0: В Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в десятку лидеров по числу победителей школьников в Олимпиадах. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Число детей, направленных регионом для участия в финале, составило 141 человек. Наиболее популярными направлениями у школьников стали информатика. Олимпиада по информатике в этом году стала самой многочисленной. В ней приняли участие 1226 школьников из 77 регионов нашей страны. Она впервые прошла по четырем профилям: программирование, информационная безопасность, робототехника, искусственный интеллект. Это яркий пример того, как передовые практики из олимпиадного движения приходят в массовую школу, заявил Кравцов. В Екатеринбурге начался снос расселенных аварийных домов по программе КРТ на Уктусе. Работы стартовали на улице Кварцевой. Решение о комплексном развитии территории власти уральской столицы приняли в начале 2023 года. На участке планируется снести 5 ветхих домов, 2 из которых признаны аварийными. Общая площадь застройки составляет около 9000 квадратных метров. Расселению подлежали 40 жилых помещений. Жильцов дома, с которого начался демонтаж, расселили более года назад. Проект планировки территории был утвержден в июне 2024 года. Согласно постановлению администрации города, общая площадь объектов капитального строительства на площадке составит 36 тысяч квадратных метров, включая не менее 1000 квадратов коммерческой недвижимости. Площадь жилья составит 23 тысячи квадратных метров. Дома будут рассчитаны на проживание 665 человек. Проект также предусматривает строительство встроенного детского садика на 100 мест, создание внутриквартальных проездов и парковки на 80 автомобилей. Завершить освоение территории планируется до 2030 года. Регистрация для участия в акции «Пошли жениться» продолжается в Свердловской области. За 3 дня со старта регистрации будущие молодожены заняли половину дополнительных слотов. Учитывая большое желание пар заключить брак в красивую дату, организаторы пополнили список необычных площадок историческим зданием бывшей сберегательной кассы в Екатеринбурге на Малышева 31В. Напомню, в красивую дату 26 июня с 0 часов 1 минуты и до полуночи в Екатеринбурге можно будет заключить брак на уникальных и знаковых площадках города. В театре «Мускомедия», библиотеки имени Белинского, Екатеринбургском музее изобразительных искусств, бизнес-центре Высоцкий, термальном комплексе Баденленд, на Екатеринбург-арене, во дворце бракосочетания Екатеринбурга, а также в отделении Сбера в историческом здании на Малышева 31В. Отмечу, проведение подобных акций соответствует задачам нацпроекта «Семья», направленного на поддержку семейных ценностей и укрепление института семьи.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 24 до плюс 28 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Добрый вечер, физкульт-привет и всем пятница! Традиционная спортивная фиша выходных готова, так что поехали! Но и без новостей не обойтись. Екатеринбургский футбольный «Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам первого переходного матча с махачкалинским «Динамо». Клуб просит дать оценку двум эпизодам – засчитанному голу в ворота «Урала» на 5-й минуте и неназначенному пенальти в ворота гостей. Уверены, что РФС даст объективную оценку решениям, принятым арбитрами встречи, сказано в заявлении на официальном сайте клуба. Напомню, позавчерашняя встреча на Екатеринбург-арене завершилась поражением нашей команды со счетом 0-1. Стоит отметить, что и год назад в стыковых матчах «Урал» пострадал от судейских ошибок, что впоследствии было официально признано. В частности, подтвердили, что судья ошибочно отменил гол в ворота грозненского «Ахмата», и это решение стоило «Уралу» возвращения в премьер-лигу. Ответный матч с махачкалинским «Динамо», точно последний в этом сезоне, состоится завтра в Каспийске. Начало в 6 вечера. Информация о трансляциях, а также для болельщиков, желающих поддержать команду на месте, приведена на клубном сайте и в официальных аккаунтах в социальных сетях. В самом Екатеринбурге завтра и в воскресенье хоккей на траве. В очередном туре мужской суперлиги «Динамо-строитель» принимает «Динамо-Акбарс» из Казани. Начало в 14:00, место проведения – парк-стадион «Химмаш». Вход свободный, трансляции на странице екатеринбуржцы ВКонтакте. Отмечу, что казанцы – бессменные чемпионы России с 2010 года. То есть 2009 год – последний, когда лучшими в отечественном хоккее на траве были не представители столицы Татарстана. А вы помните, что делали и что с вами было в 2009-м? Да, тогда многое было иначе. Кое-что сейчас напомним. Но сначала события дня минувшего. Ярославский «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина, главный трофей континентальной хоккейной лиги. Проще говоря, стал чемпионом России по хоккею. Во второй раз подряд. Что интересно, между чемпионствами прошел ровно год. 21 мая 2025 года первая, вообще первая в истории победа. И вот 21 мая 2026 вторая. Оба раза победную золотую шайбу забрасывал Максим Шалунов. Причем в прошлом году в овертайме в родном Челябинске, сейчас в Казани. И оба раза на льду находился другой уралец, уроженец Нижнего Тагила Свердловской области Александр Радулов. Без него ярославцы ничего не выигрывали. С ним у «Локомотива» только финалы и только победы. 15 лет назад, в 2011 году, в сентябре, состав «Локомотива» того времени погиб в авиакатастрофе. Александр Радулов в том же году, но весной, когда еще все были живы, завоевал свой первый кубок Гагарина с уфимским Салаватом Юлаевым. Разница в 14 лет между первым и вторым и 15 между первым и третьим трофеем – рекорд континентальной хоккейной лиги. И это далеко не все из бурной жизни нашего земляка, в которой только применительно к хоккею нашелся не один.
0: Интересный факт.

0: моя борода.
1: Самый главный бородач современного российского хоккея. Даже в плей-офф, когда все откладывают бритву, борода Александра Радулова отличается от других. Без растительности на лице Сашу тоже можно видеть, но непривычно. Тем более, что это лицо – стабильное лицо всей континентальной хоккейной лиги. На постере каждого сезона не обойтись без Радулова. Более того, посмотрите на памятную марку, посвященную победе России на чемпионате мира по хоккею в 2008 году. 18 лет назад, 18 мая, это был спортивный праздник с большой буквы, мягко говоря.
2: Тютченко выставил столкновение с Шарпом и разгоняет атаку Радулов. Чересчур сейчас командно действовал Александр. Прошкин проталкивает шайбу.
3: Гол! Гол! Как же вовремя! Илья Ковальчук пробивает Кэма Уорда. Забивает он голкиперу своей любимой Каролины. И 4-4. За 5-14. Это настоящий хэппи-энд. Жизнь лучший драматург. Не забить ни одного гола. Пропустить полуфинал из-за дисквалификации. Забить.
4: Роман, еще счет только 4-4.
1: Вы не поверите, но только сейчас, готовя эту программу в эфир, пересматривая, отслушивая архивные записи, я удивился, что замечательный комментатор Роман Скворцов, с которым мне в свое время вместе довелось вести репортаж, произнес свою ставшую культовой фразу «Это хэппи-энд, жизнь лучший драматург» дважды, не только после легендарного победного гола Ковальчука в овертайме, которую мы уже приводили неоднократно, но и вот сейчас, после того, как счет сравнялся. А теперь послушаем еще раз начало эпизода.
2: И разгоняет атаку Радулов. Чересчур сейчас командно действовал Александр.
1: Действительно, Александр Радулов, уроженец Нижнего Тагила Свердловской области, самый молодой во всем составе той сборной России, начал атаку и от средней линии сделал передачу влево на входившего в зону канадцев Ковальчука. Но сделал неаккуратно, пас перехватили, к счастью, соперники запутались, в итоге шайбу подхватил Виталий Прошкин, падая успел направить в сторону Ковальчука. А дальше вы знаете. Радулов же, несмотря на потерю, попал в официальный протокол как один из ассистентов Ковальчука и на ту самую почтовую марку, на передний план, где он держит чемпионский кубок. Примечательно, что на изображении нет ни Ковальчука, ни Федорова, ни Овечкина, ни Морозова. Зато есть отыскавшаяся в более древних архивах еще 20 века, еще свердловского телевидения, вот такая пленка.
5: Многие любят этот вид спорта, но немногие умеют играть. А ведь в нашем городе есть школа хоккея, где могут этому научить.
6: А как вы считаете, в команде что самое главное для победы?
7: Если в команде должен быть настоящий коллектив.
6: Ну, вы выбрали именно этот вид спорта.
7: Мне просто посоветовал отец.
1: год. Саше 12 лет. Он родился 5 июля 1986-го. Нижний Тагил. Команда школы «Спутник», за которую играл отец Валерий и старший на 4 года брат Игорь, выиграла детский турнир. То ли Кубок Надежды, то ли еще не важно. Важно то самое уверенное, дерзкое интервью, которое дает будущий двукратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Гагарина. Крепко стоя на коньках, подаренных братом, с которым потом вместе учились и даже вместе играли, в том числе в момент одного из самых резонансных интервью Радулова.
8: Вот это пауза, это колхоз. Это наш русский колхоз. Ну, задумок, когда занимаешься, не знаю, работников каких-то на работу, которые должны отвечать. Это должны отвечать люди, потому что ну, как так может? Пришло 10 тысяч, не знаю, 8 тысяч народу показывать по всей России, и у нас такая, как будто колхоз. Да нет, просто это слово вообще абсолютно. Как вы считаете вообще, что это было? Человек вышел со сверлом, просверлил дырку, и льется вода ее. и паузу на час.
1: Фраза про колхоз среди поклонников хоккея и журналистов стала настоящим мемом, хотя откуда она взялась, сейчас уже немногие помнят. А дело было в 2012 году в Кубке Гагарина в Уфе, где Салават Юлаев братьев Радуловых принимал казанский Акбарс и проиграл 0-3 из-за часовой паузы, причиной которой стала огромная лужа на месте ворот. Работники стадиона явно перестарались в попытке пробурить скважину. Александр потом, конечно, извинился за свои слова, но они уже ушли в народ. Как и переписка в социальных сетях с Евгением Малкиным по поводу тренера «Надоел, прошу обмена», «Надоел в литературной обработке». Резкий, жесткий, прямой, откровенный. Поругаться с женщиной, ответственной за скамейку штрафников. Разгромить гостевую раздевалку. Вручить свой приз лучшему игроку матча главному судье. Все это Радулов, который сам того не желая, а может и желая, сделал каждый матч со своим участием особым зрелищем. И сейчас у нас ходят не просто на хоккей, но конкретно на Радулова. Ведь на обратной стороне скандалов и хулиганства Александр всегда извиняется и никогда ни с кем не вступает в затяжной конфликт. Классный, даже высококлассный хоккеист.
3: Сейчас Радулов готовит бросок, объезжает одного второго и забивает потрясающую шайбу. Ворота Дуэйна Роллосона. Айда Радулов, потрясающее мастерство, великолепное исполнение. Положил на лед защитника. Выкатил из ворот голкиперов и спокойненько, словно на тренировке, поразил ворота канадцев. 2-1. России выходит вперед.
0: Ведь он играл против опытнейшего Криса Филлипса. Из него сделал просто, не знаю, как назвать. Как мальчишка.
3: Посмешище.
0: Пожалуй.

0: Мы бы и смаковали, да время уже уходит. Конечно, победа сборной России на чемпионате мира 2009 получилась не столь яркой, как год назад. Хотя опять над Канадой, опять волевая 2-1. Да и защитить титул не каждому удается. Для нас, свердловчан, важно, что именно Радулов забросил победную шайбу, а потом поднял руку в гигантской, зеленой, даже не перчатке, настоящей богатырской рукавице и изящно повертел клюшку. Вот уж действительно, великий спортивный воин-победитель. Кстати, опять самый молодой в той сборной. А ведь не соверши Александр годом ранее свой знаменитый побег из НХЛ, ничего бы этого не было. С действующим заокеанским контрактом на руках рванул в Россию, в Салават Юлаев. В 90-е все убегали в обратном направлении, а он все поменял. Стал первым, решившимся на подобный шаг. В итоге обе лиги сели за стол переговоров и внесли большие изменения в регламент. Значит, и здесь Радулов выбрал правильный путь к победе. До встречи.
1: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
2: Реклама на 107.6.
3: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
4: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
3: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале нашточкадом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Авета Тартаряна. Факт первый. Сквер Авета Тартаряна расположен вдоль улицы Шаумяна в районе пересечения с улицами Ясной и Белореченской. Имя композитора сквер получил в 2018 году. Факт второй. Авет Тартарян трудился на кафедре композиции Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. В Свердловской филармонии в апреле 1994 года состоялась мировая премьера его второго квартета. Здесь же в декабре 1994 года прошел его первый авторский фестиваль «Три вечера с Аветом Тартаряном». К сожалению, за 13 дней до начала фестиваля Тартаряна не стало. Запланированное мероприятие стало форумом памяти. Крупные музыкальные фестивали памяти композитора филармония проводила также в 1995, 2002 и 2012 годах. Факт третий. В 2020 году горожанам был представлен проект благоустройства сквера Авета Тартаряна. Его авторы постарались создать комфортную среду для каждой группы населения. Кроме спортивной площадки и двух детских, была предусмотрена также зона тихого отдыха с креслами и столами. Среди привычных лавочек – шезлонги и сенсорная дорожка с фактурным покрытием для массажа стоп. И, конечно, в сквере планируется большое разнообразие древесных растений, цветников и кустарников. На входе установят мемориальный камень с барельефом Авета Тартаряна. В самом парке планируется создать амфитеатр и оригинальную арку с музыкой ветра. А сейчас мы напомним, что сквер Авета Тартаряна является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: В Екатеринбурге 19 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Екатеринбурге с января по апрель было зарегистрировано 458 случаев телефонного мошенничества. Это почти на 40% ниже, чем в прошлом году, рассказал начальник УМВД города Виктор Поздняк. Но суммы ущерба остаются существенными. За 4 месяца в общей сложности мошенники похитили у горожан 1 400 000 000 рублей. Полицейский отметил, что в первом квартале этого года количество мошеннических звонков сократилось на 45%. Операторы связи блокируют подозрительные вызовы сотнями. Однако мошенники ищут новые способы обмана. Так, в Екатеринбурге в этом году стала популярна схема дистанционной покупки автомобиля с доставкой из-за границы. Поздняк рекомендует жителям тщательно проверять информацию, а лучше всего лично контактировать с продавцом, чтобы не стать жертвой мошенников. Аферисты продолжают использовать классические схемы со взломом госуслуг и запугиванием людей тем, что их деньги переведены на счета террористических организаций. Под воздействием мошенников граждане снимают свои сбережения и отдают курьерам-бегункам. Иногда лжесиловики настолько морочат голову жертве, что человек готов продать квартиру или автотранспорт по заниженной цене. Не, чаще всего обману подвержены пенсионеры и несовершеннолетние дети. В Екатеринбурге на сегодняшний день в разной стадии строительства находится сразу 5 общеобразовательных организаций. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. Речь идет о школах номер 1 в квартале номер 16 Академического района, здании гимназии «Артитюд» на бульваре Белоглазова, о школе номер 3 на улице Чемпионов, корпусе школы номер 208 на улице Гражданской, школы на 1500 мест в квартале улиц Щерса Машинной. Уже 1 сентября она откроет свои двери для учеников. Работы ведутся в том числе благодаря национальному проекту «Молодежь и дети». Во всех новых школах будут оборудованы современные кабинеты, лектории, спортивные и актовые залы, столовые, библиотечные информационные блоки, написал градоначальник в своих соцсетях. Он отметил, что строительство школ – один из приоритетов народной программы партии «Единая Россия». С 2021 года в столице Урала возведено 14 школ, более чем на 12 тысяч мест. Литературно-мемориальный музей Мамина Сибиряка в Екатеринбурге собираются закрыть на ремонт. Об этом сообщили в городском департаменте культуры. Здание музея находится на Пушкина, 27. Оно является объектом культурного наследия. Там хотят провести реконструкцию подводящих инженерных сетей и ремонт внутренних инженерных систем, помещений и систем безопасности, рассказала исполняющая обязанности директора департамента Елена Соколова. Сейчас ведутся работы над проектно-сметной документацией, в которой будут прописаны стоимость всех работ. Торги по поиску подрядчика пока не объявлялись, но по предварительным данным, ремонт должен стартовать в июле этого года и завершиться в 2027.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 24 до плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Радио Город ФМ. Песня для тех, кто живет на Уктусе.
1: When I was six years old, I broke my leg.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это «По любви». Я певица из Екатеринбурга. Слушайте мою песню «Цветы и мосты» на радио Город ФМ.

0: Сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Афиша. Все самое интересное в Екатеринбурге.
2: 23 и 24 мая в Екатеринбурге пройдет так полюбившийся всем фестиваль барбекю. В этом году вкусный городок расположился в фан-зоне парка Маяковского. Организаторы, помимо чемпионата среди лучших шефов России, обещают более 50 активностей. 15-й по счету фестиваль порадует вас гастрономическими и творческими мастер-классами, кулинарной викториной, разнообразными кухнями, рецептами и, конечно же, великолепно приготовленным мясом. На площадке барбекю также можно попасть в шатер Центра развития туризма Свердловской области, где вам расскажут о самых классных гастротурах России. Приходите всей семьей, будет интересно и вкусно. Вход свободный, 0+.
3: 23 мая в 10-й раз пройдет известный полумарафон под названием «Забег». Фишка полумарафона в том, что он объединяет всю нашу необъятную страну. В один день, в одну минуту, во всех городах одновременно стартует более 150 тысяч участников. Вас ждут 4 дистанции для всех уровней подготовки. 1 километр, 5 километров, 10 километров и серьезные 21 километр. Стартовый пакет и медаль для каждого участника. Крутая трасса, яркая фан-зона, интересные активности для детей и взрослых прилагаются. Если не хочется бежать, можно прийти и поддержать наших спортсменов. 23 мая, суббота, 9 утра. Общественный центр кампуса УРФУ, улица Универсиады, 7. Вход свободный, 6+.
2: Еще на этих выходных состоится Мега Урбан Фест 2026. Уже в 6-й раз в одном месте соберутся все представители уличной культуры Урала. И это последний шанс застать его в привычном виде. В следующем году программа станет абсолютно новой. Вас ждут зрелищный дрифт, эффектное мотошоу, баскетбол 3x3, включая матч команд на колясках. Соревнования по скейтбордингу, BMX, кик-скутерингу и роллер-скейтингу. Плюс танцевальные батлы, настоящий тату-бар, маркет с крутыми аксессуарами и фуд-корт. Хедлайнеры – легендарная челябинская группа «Триагрутрика» и московский диджей-музыкант K-Soul. Зажигаем 23 мая в субботу в 10:00 по улице Металлургов, 87. Вход свободный, по регистрации 18+.
3: Также в эти выходные вы можете попасть на открытие летнего двора музея андеграунда и летней веранды бара «Вечно молодой», на которой пройдет музыкальный фестиваль «Groove Street Dance Battle». Кто не в курсе, «Groove Street» — это уральское популярное музыкальное движение, где соединяются различные направления битмейкерской музыки от классического ритм-н-блюз до современных интерпретаций фанка, соула и джаза. В центре внимания этим вечером окажутся танцевальные команды, которые продемонстрируют мастерство брейк-дэнса. Когда вы последний раз видели крутой брейк? В перерывах между батлами уральские диггеры дадут винила золотой эры хип-хопа. Такого мероприятия в Екатеринбурге потом еще вы долго не увидите. Стартуем в субботу в 18:00. Музей андеграунда. Улица Добролюбова, 4. Вход по регистрации 18+.
2: Если не нравится современный танец и хочется чего-то народного, то знайте, 24 мая в Уральском центре народного искусства состоится всероссийский конкурс хореографического искусства «Небеса-2026». Мероприятие соберет талантливых танцоров и хореографов, представляющих различные направления классической хореографии и ее современных вариаций. К участию приглашаются как профессиональные, так и любительские коллективы. Компетентное жюри, состоящее из заслуженных деятелей искусства, определит лучших в каждом направлении. ДК «Лаврова», карта и расписание по тегу «Небеса-2026», 12+.
3: Для любителей наших братьев меньших пройдет фестиваль «Дорога домой» в парке Маяковского. На этом фестивале подготовили насыщенную программу. На сцене выступят канистерапевты, танцоры и, конечно, собаки. Детей и взрослых ждут различные мастер-классы, активности с участием собак и благомаркет. Главными гостями фестиваля, как всегда, станут подопечные фонда «Зоозащита». Около 60 животных, кошек и собак будут знакомиться с гостями фестиваля, чтобы найти себе новый дом. А еще вас будут ждать различные активности выходного дня от разных фитнес-клубов, зоомагазинов и автошкол. Ну а главное это то, что на этом фестивале вы сможете найти себе своего братика меньшего, либо кошку, либо собаку. Ждем всех и каждого на фестивале «Дорога домой» в субботу 23 мая с 12:00 до 16:00 в парке Маяковского. Вход свободный, 0+.
2: Планируйте культурные выходные вместе с Город ФМ.

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Екатеринбурге закончился первый этап опрессовок. Как рассказали в пресс-службе ЕТК, испытания проходили каждый день с 19 по 22 мая с 23.00 до 6 утра без отключения горячей воды у потребителей. Опрессовки проводились водой температурой не горячее 40 градусов с давлением выше рабочего, что определено техническими и нормативными требованиями, а также по соображениям безопасности. В результате испытаний выявлено 10 ненадежных участков тепловых сетей. Повреждения зафиксированы в районе улиц Толмачева, Первомайска, Ильича, Калинина, Черепанова, Татищева, Челюскинцев, Бебеля, а также проспекта Космонавтов. В ЕТК напомнили, что гидравлические испытания – это необходимые мероприятия программы подготовки города к зиме. Их цель – выявить слабые места на теплотрассах, чтобы устранить повреждения до начала отопительного сезона. Повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями – это не аварии. Процедура опрессовок спланирована, внесена в официальный график подготовки энергообъектов Екатеринбурга к зиме и выполняется в строгом соответствии с предписаниями Ростехнадзора. Следующий этап опрессовок в Екатеринбурге пройдет с 9 по 11 июля. Замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко провел совещание по подготовке к общегородскому выпускному, который состоится 26 июня. В этом году площадкой праздника станет УГМК-арена, которая соберет около 15 тысяч выпускников школ уральской столицы. На праздничное прощание со школой также будут приглашены учителя, руководители учреждений и родители выпускников. На сегодняшний день это самая большая концертная площадка, которая позволит нам разместить всех – педагогов, родителей, близких и школьников. УГМК-арена имеет все необходимое техническое оборудование для проведения масштабных событий, и, что важно, мы не будем зависеть от погоды, отметил Шевченко. В церемонии награждения учеников, окончивших школу, примут участие губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. После официальной части планируется большая концертная программа. Напомню, в этом году школы уральской столицы окончат 8125 выпускников 11 классов и 19622 выпускника 9 классов. Более 1200 из них претендуют на получение золотых и серебряных медалей за особые успехи в учении. В связи с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов с 0 часов 12 июня до 5 утра 17 июня будет изменена схема движения трамваев номер 5, 8 и 24, а также троллейбусов номер 26, 29 и 32. Во время ремонта движение трамваев по проспекту Космонавтов от остановки улицы Кузнецова до остановки Педагогический университет в обоих направлениях будет закрыто, а также будет закрыто движение троллейбусов по проспекту Космонавтов от Победы до Машиностроителей и по Машиностроителей от Космонавтов до площади Первой Пятилетки. Схему изменений движения общественного транспорта можно найти на портале Екатеринбург.РФ.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 24 до плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Автореклама на 107.6.
1: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
2: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
3: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
4: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
5: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
6: Здравствуй, Ранагуль. Передай письмо Эльвире. Ладно, Ранагуль. Передай письмо Эльвире. А ты, Эльвира, передай письмо Роксане. Ладно, Эльвира. Здравствуй, моя любимая Роксана. Работать санитаром в психиатрической больнице – то еще удовольствие. Но и тут не обходится без интересных моментов. Например, отслеживать письма пациентов домой. Фрагмент такой вот специфической переписки приведен выше. Он не претендует на 100-процентное соответствие истине и реальных имен реальным людям. Любопытно, как именно получались эти письма. Их писали на тетрадном листе, сворачивали в самый маленький квадратик, далее складывали в полиэтиленовый пакет, а особой роскошью было упаковать все это еще и в черный пакет от фотографий, чтобы никто не просветил и не прочитал. Далее в газету, в еще один полиэтилен можно отправлять, смывать в унитаз. А санитар по своей инициативе отслеживал такие письма, спасал их, а потом читал. И однажды наткнулся вот на такие строки.

Автор Михаил Борисович Кузьмичев. Профессиональный обитатель психиатрической клиники. 25 лет. Письма не отправлял вышеуказанным способом, просто писал стихи. И когда получил от санитара одно из своих творений, найденное в чужом письме, сказал: «А, возьми его себе на память. Дарю». Санитар, в свою очередь, через некоторое время предоставил стихи своему товарищу, музыканту Сергею Чернышову, который сочинил звучащую сейчас мелодию, песню «Япония», с которой начинается альбом «Голоса» группы «Апрельский марш».

0: Радио «Город ФМ» благодарит Сергея Чернышова за помощь в подготовке этой программы. «Япония», кстати, единственная песня маршей, где от и до вокал Сергея Ивановича. И первая, которую апрельский марш исполнил на центральном телевидении в программе «Взгляд». Фрагмент съемки доступен в видеоверсии передачи на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Классический пример шоу, которым музыканты апрельского марша в обязательном порядке сопровождали почти каждую песню во время исполнения на сцене. Непосредственно здесь, по словам Чернышова, все изображают пациентов психушки, в том числе и он сам, с, цитата, «не то удивленным, не то подозрительным взглядом к происходящему». Барабанщик Андрей Литвиненко постоянно с открытым ртом, а клавишник Игорь Гришенков в самом конце вообще падает на сцену. Его личная чистая импровизация. Как тут не вспомнить уже приведенные в предыдущих выпусках слова текстовика маршей Евгения Кормильцева.
1: Мы были восхищены перспективой попасть в дурдом.
0: Без дурдома действительно не обошлось, только несколько в обратном порядке. Единственное произведение уральского рока за авторством профессионального пациента психиатрической больницы. О судьбе самого Михаила Борисовича Кузьмичева и его реакции ничего не известно. Ну а диагноз песни следующий.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге 20 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Уровень годовой инфляции в Свердловской области в апреле снизился до 6,64%. В марте он составлял 6,8%. Об этом сообщили в Уральском ГУ Центробанка. При этом в целом по стране инфляция замедлилась до 5,6%. В прошлом месяце заметно подешевело большинство овощей и фруктов, так как благодаря теплой погоде сократились затраты на выращивание в теплицах. Цены на импортные овощи и фрукты снизились из-за укрепления рубля. Несколько месяцев подряд дешевеют из-за роста производства и больших складских запасов сырки, кефир, молоко и сливочное масло. Цены на шоколад, печенье, кексы снизились благодаря увеличению предложения и снижению стоимости какао-бобов. При этом сахар подорожал из-за сезонного снижения производства. В апреле выросли цены на мебель на фоне активного строительства жилья, но благодаря укреплению рубля и умеренному спросу подешевели смартфоны, телевизоры, наушники и бытовая техника. Отмечается, что граждане стали реже менять устройства, поездки за границу тоже стали дешевле, особенно в Китай, благодаря открытию новых направлений и увеличению числа авиарейсов. Однако перед майскими праздниками стал дороже проезд в купе. Банк России собирается достичь уровня инфляции в 4%. По прогнозу, в этом году она снизится до 4,5-5,5%, а в 2027 стабилизируется около целевого уровня. 100 добровольцев и активистов Свердловской области отправятся в путешествие по России по итогам регионального конкурса «За успехи в добровольческой и общественно полезной деятельности». Подать заявку на участие жителей региона в возрасте от 14 до 35 лет могут до 21 июня. Конкурс проходит по 4 направлениям. Победителями станут 100 свердловчан, которые получат возможность отправиться в туристическую поездку в один из регионов страны. Ранее директор регионального департамента молодежной политики Денис Протасов сообщил, что более 2/3 голосов по федеральному проекту формирования комфорта городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» собрана при помощи добровольцев. Их в регионе уже более 10 тысяч. Каждый житель Свердловской области старше 14 лет может отдать свой голос за ту общественную территорию, которую он хотел бы видеть обновленной до 19 июня на платформе госуслуги или при помощи волонтеров. Ремонт дворов в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды стартовал в Екатеринбурге. Субсидии из муниципального бюджета в этом году получили 6 дворовых территорий. Кауровская 17, Челюскинцев 21 и 23, Уральская 67, Советская 39, Амуцина 72, Бажова 134 и Декабристов 16-18, Литера Д. Всего на благоустройство дворов было запланировано 127 миллионов 870 тысяч рублей, из них 110 миллионов 449 тысяч финансирование из городского бюджета. 17 421 тысячи – средства собственников помещений многоквартирных домов. В рамках благоустройства планируется выполнить ремонт дворовых проездов, контейнерных площадок, тротуаров, монтаж наружного освещения. В некоторых дворах будут установлены физкультурно-оздоровительные тренажеры и скамейки, обустроены детские игровые площадки и зоны отдыха для взрослых, проложены дорожно-тропиночные сети, а также выполнено озеленение и другие работы. За период реализации программы с 2017 года было благоустроено 193 дворовых территорий Уральска. Столицы.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 24 до плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это ЛР из Екатеринбурга. Слушай мою музыку на радио Город FM и помни, что все ответы уже есть внутри тебя.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно все. Екатеринбург.рф.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, и это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. В кинотеатрах Екатеринбурга главной премьерой на этой неделе стал новый криминальный боевик под названием «Грязные деньги». Это 17-й полнометражный фильм Гая Ричи, режиссера которого, несмотря на заметный спад качества работ, российская публика продолжает беззаветно любить. В этот раз постановщик воссоединился со звездами своих прошлых картин. С Джейком Джилленхолом из «Переводчика» и Генри Кавиллом из «Агентов Анкл». И залез в тему политики, точнее геополитики. Что в итоге получилось, можно узнать в своих любимых кинотеатрах. Я еще пока сам не посмотрел, но актерский каст и былые заслуги оставляют надежды на лучшее. 18+. В мире сериалов для тех, кто ждал, когда выйдет финальный эпизод супергеройского мяса проекта «Пацаны», свершилось. Весь 5-й сезон теперь в доступе. Для тех, кто не в курсе, знаменитым сериал «Пацаны» сделал именно сюжет, рассказывающий о противостоянии двух социальных группах. «Семерки» — элитной команде супергероев и банде обычных мужиков, которые хотят разоблачить этих самых супергероев. Причем это не типичная супергеройская жижа, а брутальная, в хорошем смысле кровавая, тестостероновая сатира не только на летающее трико, но и на политические процессы в мире. Другими словами, это все очень хорошо. Смотрим финал и прощаемся с любимыми героями. 18+. Если же хочется посмотреть что-то старенькое, но хорошее, рекомендую фильм «Кентавр» 2023 года с Юрой Борисовым в главных ролях. Это триллер о загадочном таксисте, который предпочитает работать по ночам. Однажды к нему подсаживается девушка, скажем так, необычной профессии, которая просит покатать ее по разным делам, впоследствии которых с героями начинают происходить достаточно жуткие вещи. Фильм хороший, классный Юра Борисов, ну и это 18+. Рекомендую. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город FM 107.6.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: Город FM. На 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Екатеринбурге закончился первый этап опрессовок. Как рассказали в пресс-службе ЕТК, испытания проходили каждый день с 19 по 22 мая с 23.00 до 6 утра без отключения горячей воды у потребителей. Опрессовки проводились водой температурой не горячее 40 градусов с давлением выше рабочего, что определено техническими и нормативными требованиями, а также по соображениям безопасности. В результате испытаний выявлено 10 ненадежных участков тепловых сетей. Повреждения зафиксированы в районе улиц Толмачева, Первомайской, Ильича, Калинина, Черепанова, Татищева, Челюскинцев, Бебеля, а также проспекта Космонавтов. В ЕТК напомнили, что гидравлические испытания – это необходимые мероприятия программы подготовки города к зиме. Их цель – выявить слабые места на теплотрассах, чтобы устранить повреждения до начала отопительного сезона. Повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями – это не аварии. Процедура опрессовок спланирована, внесена в официальный график подготовки энергообъектов Екатеринбурга к зиме и выполняется в строгом соответствии с предписаниями Ростехнадзора. Следующий этап опрессовок в Екатеринбурге пройдет с 9 по 11 июля. Замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко провел совещание по подготовке к общегородскому выпускному, который состоится 26 июня. В этом году площадкой праздника станет УГМК-арена, которая соберет около 15 тысяч выпускников школ уральской столицы. На праздничное прощание со школой также будут приглашены учителя, руководители учреждений и родители выпускников. На сегодняшний день это самая большая концертная площадка, которая позволит нам разместить всех – педагогов, родителей, близких и школьников. УГМК-арена имеет все необходимое техническое оборудование для проведения масштабных событий, что важно, мы не будем зависеть от погоды, отметил Шевченко. В церемонии награждения учеников, окончивших школу, примут участие губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. После официальной части планируется большая концертная программа. Напомню, в этом году школы уральской столицы окончат 8125 выпускников 11 классов и 19622 выпускника 9 классов. Более 1200 из них претендуют на получение золотых и серебряных медалей за особые успехи в учении. В связи с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов с 0 часов 12 июня до 5 утра 17 июня будет изменена схема движения трамваев номер 5, 8 и 24, а также троллейбусов номер 26, 29 и 32. Во время ремонта движение трамваев по проспекту Космонавтов от остановки улицы Кузнецова до остановки Педагогический университет в обоих направлениях будет закрыт, а также будет закрыто движение троллейбусов по проспекту Космонавтов от Победы до Машиностроителей и по Машиностроителей от Космонавтов до площади Первой Пятилетки. Схему изменений движения общественного транспорта можно найти на портале Екатеринбург.РФ.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 24 до плюс 28 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке имени Архипова в Ленинском районе Екатеринбурга. Факт первый. Парк имени Архипова расположен в границах улиц Академика Бардина, Амундсена, проезда Решетникова. Свое название он получил в 2018 году в честь почетного гражданина Екатеринбурга Константина Архипова, который руководил Ленинским районом на протяжении многих лет в конце 20 века и внес огромный вклад в его развитие. Жители района до сих пор вспоминают его с теплотой. Факт второй. Парк имени Архипова очень популярен у горожан. Здесь есть удобные скамейки, обустроена детская площадка, открыт тир. Зимой в парке устанавливают елку, а с приходом весны разбивают цветники и засаживают клумбы. Факт третий. Парк имени Архипова – любимая площадка проведения праздников в Ленинском районе. В рамках Дня города здесь проходят концерты, мероприятия для детей и взрослых. Весной организуются районные субботники. Пришло время обновить парк. А сейчас мы напомним, что парк имени Архипова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 9:30 вечера.
1: Город ФМ на 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Уровень годовой инфляции в Свердловской области в апреле снизился до 6,64%. В марте он составлял 6,8%. Об этом сообщили в Уральском ГУ Центробанка. При этом в целом по стране инфляция замедлилась до 5,6%. В прошлом месяце заметно подешевело большинство овощей и фруктов, так как благодаря теплой погоде сократились затраты на выращивание в теплицах. Цены на импортные овощи и фрукты снизились из-за укрепления рубля. Несколько месяцев подряд дешевеют из-за роста производства и больших складских запасов сырки, фирмы, молоко и сливочное масло. Цены на шоколад, печенье, кексы снизились благодаря увеличению предложения и снижению стоимости какао-бобов. При этом сахар подорожал из-за сезонного снижения производства. В апреле выросли цены на мебель на фоне активного строительства жилья, но благодаря укреплению рубля и умеренному спросу подешевели смартфоны, телевизоры, наушники и бытовая техника. Отмечается, что граждане стали реже менять устройства, поездки за границу тоже стали дешевле, особенно в Китай, благодаря открытию новых направлений и увеличению числа авиарейсов. Однако перед майскими праздниками стал дороже проезд в купе. Банк России собирается достичь уровня инфляции в 4%. По прогнозу, в этом году она снизится до 4,5-5,5%, а в 2027 стабилизируется около целевого уровня. 100 добровольцев и активистов Свердловской области отправятся в путешествие по России по итогам регионального конкурса за успехи в добровольческой и общественно полезной деятельности. Подать заявку на участие жителей региона в возрасте от 14 до 35 лет могут до 21 июня. Конкурс проходит по 4 направлениям. Победителями станут 100 свердловчан, которые получат возможность отправиться в туристическую поездку в один из регионов страны. Ранее директор регионального департамента молодежной политики Денис Протасов сообщил, что более 2/3 голосов по федеральному проекту формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» собрано при помощи добровольцев. Их в регионе уже более 10 тысяч. Каждый житель Свердловской области старше 14 лет может отдать свой голос за ту общественную территорию, которую он хотел бы видеть обновленной до 19 июня на платформе госуслуги или при помощи волонтеров. Ремонт дворов в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды стартовал в Екатеринбурге. Субсидии из муниципального бюджета в этом году получили 6 дворовых территорий. Кауровская 17, Челюскинцев 21 и 23, Уральская 67, Советская 39, Амуцина 72, Бажова 134 и Декабристов 16-18, Литера Д. Всего на благоустройство дворов было запланировано 127 миллионов 870 тысяч рублей, из них 110 миллионов 449 тысяч финансирование из городского бюджета. 17 миллионов 421 тысячи – средства собственников помещений многоквартирных домов. В рамках благоустройства планируется выполнить ремонт дворовых проездов, контейнерных площадок, тротуаров, монтаж наружного освещения. В некоторых дворах будут установлены физкультурно-оздоровительные тренажеры и скамейки, обустроены детские игровые площадки и зоны отдыха для взрослых, проложены дорожно-тропиночные сети, а также выполнено озеленение и другие работы. За период реализации программы с 2017 года было благоустроено 193 дворовых территорий Уральской столицы.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 24 до плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я артист из Екатеринбурга, кино А. И я к тебе с посланием. Остановись на минутку и послушай сердце. Оно хочет сказать тебе что-то важное. Слышишь?

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкю.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
4: Подвиг снайпера Василия Зайцева. Автор Кучукаева Н.Ж. Данияровна. Василий Зайцев. Имя, которое стало символом мужества и стойкости в тяжелые дни Великой Отечественной войны. Подвиг этого молодого человека в Сталинграде, в самом сердце сражения, которое решало судьбу Родины, остался навечно в судьбе страны и в сердцах людей. Среди разрушенных зданий и пепелищ, где раньше кипела жизнь, разгорелась непрекращающаяся битва. Январь 1943 года. Холод и голод. Но дух советских солдат не сломлен. В этом аду, где свистели пули и гремели взрывы, отличился снайпер Василий Зайцев. Сражаясь за Родину, снайпер стал грозой немецких солдат, не оставляя врагам шанса. Зайцев родился в Урало-Сибирском крае и с детства мечтал стать охотником. Но жизнь круто изменилась, когда началась война. Несостоявшийся охотник оказался призван на фронт и быстро освоил мастерство снайпера. Зоркий глаз и умение безошибочно стрелять сделали Василия востребованным бойцом Красной Армии. Сталинград – это не только название города, это символ стойкости. Здесь, среди руин, Василий вместе с товарищами боролись за выживание. Каждый выстрел снайпера приносил надежду и уверенность, что враг будет остановлен. Наш защитник знал, что задачей было не убить врага, а создать атмосферу страха и неуверенности среди противника. В первом бою в Сталинграде Зайцев продемонстрировал блестящее мастерство. Сразил сразу десяток вражеских снайперов, что вызвало панику в рядах немцев. С каждым удавшимся выстрелом репутация Зайцева росла. И вскоре о мастере выстрелов узнали не только солдаты, но и командиры. Зайцев не только сражался, но и обучал товарищей, понимая, что даже один снайпер способен повлиять на ход битвы. Но если таких снайперов будет больше, шансы на победу возрастут в несколько раз. Натренированные бойцы начали также подбирать свинцовые пули для врагов, и Зайцев стал грозой для германских войск. Однако, как это часто случается в войне, радость победы омрачается потерями. В кровном сражении близкий друг и товарищ пал, и это стало для красноармейца тяжелым ударом. Но Василий, находясь в горькой утрате, продолжал сражаться. Солдат знал, что остался долг – защищать Родину и память о тех, кто отдал жизнь за родную страну. На протяжении битвы за Сталинград Зайцев уничтожил 200 врагов, став самым результативным снайпером того времени. Имя героя стало символом мужества и героизма, а подвиг вдохновил многих. В Сталинграде, в условиях, где каждый день борьба за жизнь, Василий Зайцев проявил не только мастерство, но и силу духа. Зайцев стал живым доказательством того, что даже в самых безнадежных ситуациях нужно искать в себе силы для борьбы. Подвиг Зайцева не забыт. Герой стал частью нашей истории, нашей памяти о войне и о людях, которые сражались за родную страну. Василий Зайцев – это не только имя, это символ надежды, стойкости и мужества. Каждый, кто слышит, понимает, что такое любовь к Родине и готовность за нее сражаться. Василий Зайцев – герой. Герой, который навсегда останется в сердцах людей.
5: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

0: these beautiful things that I've got. В Екатеринбурге 10 часов вечера. Город
1: FM. На 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер и статс-секретарь, заместитель министра культуры России Жанна Алексеева подвели итоги Всероссийского библиотечного конгресса, который проходил в Екатеринбурге. Перед официальной церемонией закрытия состоялась рабочая встреча главы региона и заместителя министра культуры. Сегодня обсудили вопросы развития сферы культуры Свердловской области, в том числе позитивный опыт региона по укреплению библиотечной отрасли. Это направление было в центре внимания в дни проведения на Среднем Урале Всероссийского библиотечного конгресса. Свердловская область – одна из самых читающих в стране. В прошлом году уральцы прочитали свыше 25 миллионов книг, и это только библиотечные экземпляры. Библиотечный фонд региона входит в число крупнейших в стране. Уверен, что все идеи, проекты и решения участников конгресса станут ценным вкладом в развитие библиотечной отрасли России, написал Паслер в своих соцсетях. В Свердловской области на сегодняшний день более 800 библиотек. В Екатеринбурге расположен региональный центр консервации и реставрации книжных фондов, открытый в 2025 году на базе Свердловской библиотеки имени Белинского при поддержке Министерства культуры России. В регионе работают 33 модельные библиотеки, оснащенные с учетом всех современных требований. В этом году планируется открытие еще 6 библиотек нового поколения. Победителем аукциона на закупку 50 новых трехсекционных трамваев стал Сберлизинг. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Подписали протокол на поставку 50 трехсекционных трамваев в лизинг. 20 вагонов должны быть доставлены в Екатеринбург до 30 сентября этого года, остальные до 25 декабря. Это важный шаг в обновлении подвижного состава, написал глава города в своих соцсетях. В ходе аукциона первоначальную стоимость удалось снизить на 2,2 миллиарда рублей. Обновление подвижного состава является важной частью транспортной реформы уральской столицы, инициированные главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Возможность произвести закупку появилась благодаря решению губернатора Свердловской области, секретаря регионального отделения «Единой России» Дениса Паслера о софинансировании лизинговой программы. Помимо 50 трамваев, в этом году парк общественного транспорта пополнят 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса. Строители закроют движение транспорта по улице Шейкмана на участке от улицы Радищева до переулка Центральный рынок с 1 июля до 15 августа. Это связано с проведением работ по устройству повышенного пешеходного перехода на улице Шейкмана. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Малышева, Сака, Иванцетти, Радищева, Московской. Движение общественного транспорта на закрываемом участке отсутствует. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. По завершении работ обязуются восстановить элементы благоустройства. Напомню, сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 24 до плюс 28 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Согласно статье 205 прим. 2 Уголовного кодекса России, оправдание терроризма наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре по улице Культуры на Уралмаше. Факт первый. Бульвар по улице Культуры был заложен в 30-е годы, в период активного развития Уралмаша. Тогда эта пешеходная улица задумывалась как проспект Культуры. Именно под таким названием она фигурировала в проектных документах. Факт второй. Застройка бульвара началась с 1930-х годов, и проект предусматривал не только жилые здания, но и учреждения культуры, что идеально соответствовало идеям эпохи создания гармоничного социалистического города. К 60-м годам бульвар приобрел свой архитектурный облик в стиле советского модернизма, а в начале 80-х годов улица стала полностью пешеходной. В соответствии с названием бульвара на нем сосредоточены крупные учреждения культуры: Екатеринбургская академия современного искусства, культурный центр.

Орджоникидзевский и Дворец народного творчества. На бульваре также сконцентрирована легендарная история Уралмаша. Белая башня, гостиница «Мадрид», фабрика-кухня УЗТМ и квартал «Дворянское гнездо». Факт третий. В наши дни бульвар по улице Культуры простирается от площади Первой Пятилетки до пересечения улиц Донбасской и Бакинских комиссаров. Его протяженность около 1,5 километра. Здесь уже созданы уютные аллеи для прогулок, современные детские площадки и зоны отдыха. В дальнейшем здесь могут обновить покрытие тротуаров и освещение, сделать воркаут-площадку и высадить деревья. А сейчас мы напомним, что бульвар по улице Культуры является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге половина 11 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Избавиться от тревоги во время ЕГЭ поможет любая активность. Об этом заявил медицинский психолог областного центра психологической поддержки детей и подростков филиала Свердловской клинической психиатрической больницы детства Владимир Гисцев. Любая активность сбрасывает тревогу. На самом экзамене выбирайте движение. Можно почеркаться в черновике, попить воды, отпроситься в уборную, пройтись. Второй вариант – подключить лобные доли коры головного мозга. Постараться найти 5 цветов, которые можно увидеть в аудитории, 4 звука, которые можно услышать, почувствовать, 2 аромата. Это нагрузит когнитивными задачами и затормозит процессы тревоги, заверил эксперт. По его словам, стресс во время экзамена вызван неизвестностью. Он посоветовал школьникам и родителям составить подробный план действий при подготовке к ЕГЭ и сдаче. Уральские авиалинии увеличат частоту полетов в Китай из-за высокого спроса на это направление. Новое расписание будет действовать с 6 июня по 25 октября. Из Екатеринбурга в Пекин рейсы будут выполняться по понедельникам 2 раза в день, по средам 1 раз в день, по четвергам 2 раза в день, по субботам 3 раза в день. Из Пекина в Екатеринбург рейсы будут выполняться ежедневно, а в воскресенье 2 раза в день. Кроме того, авиакомпания связывает Екатеринбург и Харбин прямыми рейсами дважды в неделю. Накануне Китай продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Виза не потребуется при поездке на срок до 30 дней. Необходимы только загранпаспорт и миграционная карта. В этом году принять на работу подростков в возрасте от 14 до 17 лет готовы втрое больше компаний, чем еще 2 года назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформ онлайн-рекрутинга. По информации платформы SuperJob, уже 12% компаний нанимают подростков, еще 6% предлагают им стажировки. Чаще всего компании ищут на подработку из числа подростков курьеров, промоутеров, упаковщиков, аниматоров, официантов и уборщиков. Поделились своими наблюдениями в пресс-службе HeadHunter. У соискателей от 14 до 17 лет, разместивших резюме на SuperJob, наиболее популярны такие позиции, как сборщик заказов, продавец-кассир, курьер, оператор колл-центра, бариста, официант и работник торгового зала. В прошлом году в топе летних вакансий у несовершеннолетних были позиции продавца, курьера, помощника, вожатого. Напомню, в Свердловской области в этом году планируют трудоустроить порядка 15 тысяч школьников. На эти цели из регионального бюджета выделят более 60 миллионов рублей.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 24 до плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, любимый Екатеринбург! Здравствуйте, дорогие земляки и гости уральской столицы! Мы музыкальный проект «Звуки Бажова». Слушайте нашу песню «Маяковский в Свердловске» на 107.6 FM.
2: С Радищева на Хохрякова вечер завернет налево, скажет Тихвину здорово, подсветив неоном белым, фонарям кивнет и дальше, с Малышева по плотинке. Нет тебя, мой город, краше изумруд лесной глубинки.

Небо сверкает напоследок за уральскими горами. Под сосновым ляжет пледом с малахитовыми снами. Утром сонное наружу, солнце выкатится в город. Эй, кому букет мой нужен? Познакомиться есть повод.

0: Сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: Чтобы враги боялись. История о подвиге Андрея Голубева. Вечный источник добра и справедливости, эталон мужества, честности и смелости. Да, Вологда тобой гордится. Андрей Голубев 20 лет отслужил в спецназе ФСБ. За его плечами много служебно-боевых сложных командировок. Горы Дагестана, Чечня и Ингушетия закалили его огнем и верой в себя еще больше. Он говорил, что это его постоянная, обычная, нормальная военная работа, потому что мужчина. Потому что для него служба – лучшая работа в мире. Сын бывшего командира ОМОНа при объявлении частичной мобилизации в зону СВО, являясь офицером запаса, не стал дожидаться повестки и одним из первых прибыл в городской военный комиссариат. В мыслях вертелся всего один вопрос – кто, если не я? Тот, который вырос в семье офицеров, не мог остаться в стороне. Находясь в учебном центре, Андрей Голубев получил задание сформировать роту разведчиков. Он сам подбирал ребят, волокжан. Пролистав 1000 дел, выбор пал на лучших. Достойный воин, патриот и защитник, командуя подразделением разведки, передавал парням свой опыт. Он понимал, что отвечает за каждого из них. Рота разведки в составе 347-го полка была направлена в зону СВО на линию боевого соприкосновения. Андрей Голубев с позывным «Нерв» не просто командовал группой разведчиков, он в самых трудных боевых условиях добавлял частицу оптимизма и веры в успех своим товарищам. Мог найти подход и нужное слово для каждого. И, как он говорил, нерв не потому, что нервный, а чтобы враги боялись. Подразделение быстро завоевало прочный авторитет своим напором и результатом. Личными умелыми действиями Андрея был задержан корректировщик, наводивший на наши позиции артиллерию и ударные дроны противника. Здесь каждый понимает, что может погибнуть. И потому для командира нет ничего важнее слов. Задача выполнена. Без потерь. Выдох. Ночь выдалась холодная. Капитан Голубев со своими товарищами выехал на очередное боевое задание. Каждый шаг приближал их к дому. Нельзя сдаваться. Окрыляющее сознание победы помогало ему переносить все трудности и двигаться только вперед. Он еще не знал, что ледяная зима ждет его в свои объятия. При возвращении из задания управляемый снаряд накрыл бронемашину с нашими ребятами и перевернул ее, оборвав жизни волокжан. После тьмы всегда наступает рассвет. И в этот раз для Андрея солнце стало ближе, чем когда-либо. Горячее. Воздух чище, небо спокойнее. Быть воином значит жить вечно. Голубев Андрей Сергеевич награжден орденом мужества посмертно. Андрей был не просто офицером. Он был профессионалом в области спецназа. Любовь к дому, неиссякаемый оптимизм и доброта всегда были его главными спутниками и не покидали ни на минуту. Даже когда к Андрею прибился щенок, прикоснулся своим влажным носом к его ладони, он взял его к себе и повесил на шею жетончик «Военная разведка». Преданный друг всегда был рядом с хозяином. Андрей отправлял фотографии детям, как щенок растет, и обещал: «Я вернусь вместе с ним».
4: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер и статс-секретарь, заместитель министра культуры России Жанна Алексеева подвели итоги Всероссийского библиотечного конгресса, который проходил в Екатеринбурге. Перед официальной церемонией закрытия состоялась рабочая встреча главы региона и заместителя министра культуры. Сегодня обсудили вопросы развития сферы культуры Свердловской области, в том числе позитивный опыт региона по укреплению библиотечной отрасли. Это направление было в центре внимания в дни проведения на Среднем Урале Всероссийского библиотечного конгресса. Свердловская область – одна из самых читающих в стране. В прошлом году уральцы прочитали свыше 25 миллионов книг, и это только библиотечные экземпляры. Библиотечный фонд региона входит в число крупнейших в стране. Уверен, что все идеи, проекты и решения участников конгресса станут ценным вкладом в развитие библиотечной отрасли России, написал Паслер в своих соцсетях. В Свердловской области на сегодняшний день более 800 библиотек. В Екатеринбурге расположен региональный центр консервации и реставрации книжных фондов, открытый в 2025 году на базе Свердловской библиотеки имени Белинского при поддержке Министерства культуры России. В регионе работают 33 модельные библиотеки, оснащенные с учетом всех современных требований. В этом году планируется открытие еще 6 библиотек нового поколения. Победителем аукциона на закупку 50 новых трехсекционных трамваев стал Сберлизинг. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Подписали протокол на поставку 53 секционных трамваев в лизинг. 20 вагонов должны быть доставлены в Екатеринбург до 30 сентября этого года, остальные до 25 декабря. Это важный шаг в обновлении подвижного состава, написал глава города в своих соцсетях. В ходе аукциона первоначальную стоимость удалось снизить на 2,2 миллиарда рублей. Обновление подвижного состава является важной частью транспортной реформы уральской столицы, инициированные главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Возможность произвести закупку появилась благодаря решению губернатора Свердловской области, секретаря регионального отделения «Единой России» Дениса Паслера о софинансировании лизинговой программы. Помимо 50 трамваев, в этом году парк общественного транспорта пополнят 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса. Строители закроют движение транспорта по улице Шейхмана на участке от улицы Радищева до переулка Центральный рынок с 1 июля до 15 августа. Это связано с проведением работ по устройству повышенного пешеходного перехода на улице Шейхмана. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Малышева, Сака, Иванцетти, Радищева, Московской. Движение общественного транспорта на закрываемом участке отсутствует. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. По завершении работ обязуются восстановить элементы благоустройства. Напомню, сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 24 до плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Факты о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о Преображенском парке Академического района. Факт первый. Преображенский парк – один из крупнейших городских парков в России. Его площадь составляет почти 50 гектаров. В нем регулярно проводят общегородские праздники и фестивали, строят ледовый городок, организуют крещенские купания, масленичные гуляния и другие городские мероприятия. Факт второй. Одна из главных достопримечательностей Преображенского парка – каменная река Курум. Материалом для нее стали 720 валунов пяти разных пород, характерных для Уральских гор. Концепция парка в создании Уральского хребта – большого пространства с интересным холмистым рельефом, который после озеленения должен напоминать зеленые Уральские горы. Факт третий. На берегу пруда реки Патрушихи в Преображенском парке находится храм во имя святых Божиих строителей. В основе его проекта лучшие образцы храмового уральского зодчества конца 17-го – начала 18 веков. Внутри уникальный фарфоровый иконостас, изготовленный мастерами на Уралмашзаводе и украшенный почти 8 килограммами золота. А сейчас мы напомним, что второй этап второй очереди реконструкции Преображенского парка является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Площадь второго этапа работ над парком составляет 15 гектаров.

Благоустройство этого участка позволит обогатить парк новыми тематическими зонами. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 11:30 ночи.
1: Город FM. На 107.6.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я Сан Ларк. Слушайте мою песню «Ты мне не веришь» на 107.6 FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Любая порча имущества на железной дороге, в том числе поджог релейных шкафов, повреждение рельсов и шпал, является уголовным преступлением.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Самая старая школа Екатеринбурга – это гимназия номер 9. Она расположена в самом сердце города, между площадью 1905 года и Плотинкой. Школа была основана в 1861 году, как Екатеринбургская мужская гимназия. И вот уже почти 150 лет работает как учебное заведение. Только в годы Великой Отечественной войны здесь находился госпиталь.

Составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на Город FM. One, two.

0: В Екатеринбурге полночь.
1: Город FM. На 107.6.

звук оповещения со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца навечно занят.

0: В Екатеринбурге половина первого ночи.
1: Город FM на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: В Екатеринбурге есть не только самые высокие здания в России, но и одни из самых длинных. Самое протяженное здание Екатеринбурга имеет 23 подъезда. Дом построен в 1989 году по адресу улица Техническая, 68. В доме 266 квартир. На втором месте сразу два дома с 22 подъездами. Один из них, 1934 года постройки, находится по адресу Челёскинцев, 60. Второй, 1972 года, на улице Академика Бардина, 19. Визуально дом на Бардина выглядит длиннее первых двух за счет своей формы. Если все пятиэтажки того периода имеют строго прямоугольную форму, этот построен необычно, в форме дуги.
2: Свидетельство СМИ «Город ФМ 107.6 ЛТУ-660154» выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.

0: Екатеринбурге половина второго ночи.
1: На 107,6.

Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: позвони мне, позвони.
1: Сделано в Екатеринбурге.
2: Привет! На связи группа «Эль Маше» из Екатеринбурга. Слушайте наши треки на радио «Город FM».

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи.
1: На 107,6.

где дом, родина, там, где знаком, каждый улица спрятанный двор, там, где первый с отцом, по душам разговор, там, где мама под вечер звала из окна, говоря, стынет ужин, там, где первая любим, там, где первая дур.

0: В Екатеринбурге половина третьего ночи.
1: Город FM. На 107.6.

Плейлист для ночных жителей на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я артист из Екатеринбурга, кино А.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: На 107,6.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех, я вспоминаю урок, это тоже пройдет.

Привет, я Лена Меркулова из Екатеринбурга, и ты слушаешь мою музыку на Город FM. И где бы ты сейчас ни находился, помни, что кто-то с нетерпением ждет встречи с тобой.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 4 часа утра.
1: На 107.6.
2: Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные, все, что не по вкусу.

Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Екатеринбурге 16:30.
1: На 107.6.

0: Быстро.
1: Сделано в Екатеринбурге.
2: Привет, это Воробушкина. Мы находимся на частоте 107.6 город FM. Слушай мою песню «Алло», я сейчас буду звонить твоему сердцу. Не отключай его.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 5 часов утра.
1: На 107,6.